0: ради или принять участие в обсуждении проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны Большой Семерки договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
2: Нет тут ни точных дат, ни когда это все случится, эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот по ПВО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает, так как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ, поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
1: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
3: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
1: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
4: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
1: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита, однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда, и в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
5: Но, как я понял, есть шанс закончить войну в этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим, и так далее, да, И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
1: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
7: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗа или... любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
0: Главные новости дня.
1: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
8: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
9: Сегодня повезло, потому что бензин есть. А вчера я тут простоял, его и так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
10: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
1: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах Федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи. Оставить Россию без бензина. Остановить автотранспорт. Автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее. Да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, и так далее. Все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
1: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
12: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало. Но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются. И ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время. Тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства. Да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
1: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизтопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
13: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов. И я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, значит, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, ну, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, значит, Андрей Николаевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, значит, присылайте к нам, значит, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету. И все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину. Очень печально. Очень печально.
0: На Радио Лента. Беда дня.
14: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
16: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот, никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками, «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея о пуске вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
14: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
17: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценников в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
14: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
18: Ну, простите, когда реально результаты, та сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз или адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АЭС проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
6: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
19: Скорее всего, нет.
20: Почему думаете, что нет?
19: Потому что очень много запасов.
21: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
22: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
23: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
20: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
24: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
25: Все так отбивают.
24: Да.
26: Приостановка заводов не должна быть. Россия, суверенное государство, идет своим путем.
27: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку,
2: больше ничего не касается.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, но в среднем можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку и государство прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
4: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег. Но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона было отправлено мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
1: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
4: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
1: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
4: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
1: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
7: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
5: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
8: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
5: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
7: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
10: Ура! Ура! Ура!
9: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
10: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
9: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
11: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
9: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «МАКС». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
12: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
5: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
13: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
5: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
12: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образованию, образующему народу, не ее воинству.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
6: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
15: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно если, ну, просто на секунду представить банальную утреннюю картину. Вторник, нужно ехать на работу.
14: Ага.
15: Пистолет вставлен в бак, цифры на табло бегут, и вдруг хлоп, на 20 литрах колонка просто отщелкивается. Все, больше купить нельзя.
14: Жесть.
15: И для огромного числа водителей прямо сейчас это не сценарий какого-то фильма-катастрофы, это буквальная утренняя рутина.
14: Причем даже канистру для дачной газонокосилки не наполнить. И пугает именно скорость, с которой эта рутина стала абсолютно нормальной. 53 региона – это же сильно больше половины страны.
15: Именно. Еще в мае казалось, что сбои носят, ну, какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
14: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
15: Ну, вот так.
14: Заводы же никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
15: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
14: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
15: Да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга.
16: Угу.
15: Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
16: То есть это долгая история?
15: Абсолютно. И в этом году так вышло, что сразу несколько ключевых заводов встали на пике ремонта практически одновременно. Выпали колоссальные объемы производства бензина.
16: Хорошо, допустим, заводы на ремонте. Но ведь существуют огромные резервуары, запасы на региональных нефтебазах.
15: Да, запасы есть.
16: И уж ли логистика не может просто перекинуть топливо из одного региона в другой, чтобы сгладить нехватку. На Урале бензовозы ждут отгрузки по 7 дней вместо привычных двух. Что вообще происходит с транспортом?
15: А транспорт столкнулся с жесточайшим дефицитом железнодорожных цистерн. Логистические артерии перегружены до предела.
16: Ага.
15: Огромное количество цистерн ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой

0: дает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это 1,5, а то и 2 бака. Человек заправляется, видит этот лимит и думает, ну, мне-то точно хватит, паниковать не о чем.
1: Психологически, да, это работает идеально, городской водитель даже не замечает подвоха. Но вот для коммерческого транспорта, для микроавтобусов, это уже серьезный барьер.
0: Ну да, им 100 литров на день работы может не хватить.
1: Конечно. А вот решение Татнефти – это уже не иллюзия, это прям громкая тревожная сирена. Они ввели жесткий лимит в 30 литров бензина по всей своей федеральной сети.
0: 30 литров?
1: Да. А это, чтобы понимать масштаб, более 800 заправочных станций от края до края.
0: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
1: Ну, звучит логично, но...
0: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
1: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
0: В смысле? У них же контракты?
1: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
0: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
1: Это точно.
0: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
1: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге в огромных резервуарах городских нефтебаз физически объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью, потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
0: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
1: Угу.
0: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
1: О, да, я видела такие.
0: Там пишут, на какой колонке, в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
1: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
0: И что с ними происходит?
1: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
0: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон, людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами, а в обслуживании отказывают.
1: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
0: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
1: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильными потребителями.
0: То есть дачники идут лесом?
1: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет. А частный владелец канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
0: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
1: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
0: Кошмар.

0: А дизеля нет практически на каждой четвертой станции. Для понимания, отсутствие дизеля на 24% АЗС в регионе, где сельское хозяйство критически зависит от техники, это предвестник серьезного экономического удара.
1: И чтобы не допустить полной потери контроля, местные власти пошли на беспрецедентный шаг. Перевели продажу 95-го бензина на талоны.
0: Вроде бы звучит логично, строгий учет, контроль распределения.
1: Но вот в чем заключается главная административная ловушка. Этих самых талонов для физических лиц просто не существует в природе.
0: Вообще нигде.
1: Вообще. Обычный человек не может нигде пойти и легально купить этот талон. Получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
0: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса гражданское население.
1: И население реагирует единственно возможным способом.
0: Начинает искать обходные пути выживания.
1: Да. И этот обходной путь превращается в массовый топливный туризм. Люди садятся в машины, пересекают мост и едут в Краснодарский край с единственной целью заправить полный бак. 92-й бензин в самом Крыму выдают по жесткому лимиту в 20 литров на руки. Это 200 километров хода.
0: То есть, чтобы съездить на работу в соседний город и вернуться домой, бензина уже не хватит.
1: Именно. Вот сотни машин и едут на материк.
0: А теперь стоит рассмотреть физику этого процесса. Любая логистическая цепочка в регионе рассчитана на определенный более-менее стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
1: Ага.
0: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин с полуострова. Запускается эффект домино.
1: И этот поток буквально высушил резервуары на материке. Около 15 частных АЗС в Краснодарском крае уже полностью остановили работу, потому что бензин закончился. Логистика пыталась изолировать проблему в одном месте, но в итоге просто заразила дефицитом соседний регион.
0: Это как лечить перелом подорожником, а получить заражение крови.
1: 100%! И когда физически привезти нормальный бензин становится невозможным, в дело вступает совершенно неожиданное решение. Государство официально возвращает суррогат.
0: Да, речь идет о специальном постановлении от 14 июня, которое официально разрешает заводам выпускать топливо с отклонениями от экологического стандарта Евро-5. Проще говоря, это прямая легализация высокосернистого бензина и дизеля.
1: Подожди, давай разберем это подробнее.
0: Давай.
1: То есть, чтобы решить проблему с логистикой и упавшими объемами, просто снижают требования к качеству? Это же звучит как отчаянный шаг. Зачем вообще понадобилось разрешать плохой бензин? Разве нельзя просто заставить заводы работать быстрее и производить качественное топливо?
0: Ну, слушай, заставить законы химии работать быстрее невозможно. Процесс создания бензина с современного стандарта Евро-5 требует обязательного этапа гидроочистки. Это когда топливо прогоняют через специальные катализаторы под колоссальным давлением и высокой температурой, используя водород, чтобы вычистить серу на молекулярном уровне.
1: Звучит сложно.
0: Это невероятно долгий, дорогой и энергоемкий процесс. Разрешив отклонение от стандарта, заводы получают легальное право пропустить или сильно сократить этот сложный этап гидроочистки.
2: Значит, они банально экономят время, чтобы налить в цистерны хоть что-то, что горит. Это можно сравнить с питанием профессионального спортсмена.
0: Интересное сравнение, ну-ка.
2: Если начать кормить его исключительно дешевым пережаренным фастфудом, он не упадет замертво в первый же день. Он даже сможет бегать какое-то время, но скрытые разрушительные последствия будут накапливаться.
0: Идеальная аналогия. Эта невычищенная сера в суррогатном бензине работает для машины ровно как вредный холестерин для кровеносных сосудов. Современный двигатель с турбонаддувом не заглохнет при выезде с заправки, но при сгорании серы образуются агрессивные кислоты.
2: И они разъедают все внутри.
0: Да, они слой за слоем покрывают нагаром дорогие кислородные датчики, они буквально выжигают драгоценные металлы в каталитических нейтрализаторах. Двигатель начинает терять мощность и переходит в аварийный режим.
2: А через полгода такой диеты владелец современной машины приедет в сервис и получит счет на сотни тысяч рублей. Замена катализатора сегодня стоит просто космических денег.
0: Именно. Официально весь этот кризис объясняется цепью досадных случайностей. Неудачное совпадение графиков ремонтов, временная нехватка цистерн, обязательства по экспортным контрактам.
1: Звучит скорее как очень удобное оправдание. Слишком много критических совпадений для одной системы в один момент времени.
0: Именно. Если колоссальный энергетический каркас, выстраивавшийся десятилетиями, начинает трещать по швам и возвращает реальность к распределению топлива по талонам просто из-за неудачно совпавших графиков ремонта, возникает критический вопрос к общему запасу прочности.
1: Да. Насколько вообще устойчива эта базовая инфраструктура?
0: И главное, что произойдет с поставками критически важных ресурсов при следующем действительно масштабном стресс-тесте?
1: Вопрос, над которым определенно стоит глубоко поразмыслить, стоя в очереди за своими разрешенными 20 литрами. На этом разбор ситуации подошел к концу. Будем внимательно следить за тем, как развиваются события на заправках и в экономике. До новых встреч!
0: Всем пока!
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
5: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
4: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
6: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
4: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
6: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей более частыми поломками и дорогим ремонтом.
4: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
7: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
4: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
8: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
4: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
9: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
4: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
10: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. почему последствия разные. Обычно человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
11: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
13: Давайте я буду более провокационен,
14: чем,
13: даже, чем ты. Я попробую.
14: Так.
13: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них – это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
14: А вы по расовому признаку предлагаете?
13: Ну, блин, ну что ты вечно лезешь ко мне с этими своими?
14: То есть был бы он белый?
13: Ты можешь дослушать?
14: То есть был бы он белый?
13: Дослушать ты можешь?
14: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
13: Можешь меня?
14: Слушаю, слушаю, да, все.
13: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
14: Потому что, типа, черные, поэтому все употребляют вещества.
13: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
14: Минутка расовой ненависти сейчас.
13: Давайте мы им подбросим наркотик.
15: Немного. Сейчас такой козырь нашим противникам.
14: Ну, нет, это же
15: смахивает.
14: Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая
13: история. Послушайте меня, Максим Анатольевич.
15: И покажут, что мы все такие.
13: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление. Да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши. Я предлагаю вам... Обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%, и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
17: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами семерки.
16: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
18: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
16: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
19: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале, в Большой Семерке, царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
16: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
20: именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей, подростков. Потому что законно купить сигареты они не могут. Ну, соответственно, есть все незаконные каналы, поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак, это не табачная смесь, но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прямо исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей.
3: Криминальные новости.
21: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера. По делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабные следственные действия. Обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроило жители Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
22: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
3: Главные новости дня.
0: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
1: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
0: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
2: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
23: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю им, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
0: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
2: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
0: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
0: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня.
11: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
25: Ну что, гуляй, рванина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, Смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства, и что я получил? Вот, вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита. Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег. Один глаз косит, на башке скальпа нету, контузий просто да. Здоровье я там свое отдал, психику свою отдал. Мигрени так ебать, что мама не горюй, при смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
11: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
4: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя, может, все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза. Китая в 13, Индии в 8, в Евросоюзе 2,5-3 раза, а у нас на 35%, то есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии. Или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные. Не обязательно территорию отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданные зоны экономические. Население уровень будет даже расти в этих зонах. И так далее. Но решение будет принимать не в Москве. Решение будет принимать в Пекине. И так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежный.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
5: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
6: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином Таманин.
5: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу.
6: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, два перекрестка. Там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
5: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
6: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
7: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
5: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь, нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали, прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита Большой Семерки. По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
8: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
0: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
9: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
10: Да.
9: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
0: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
13: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
0: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
14: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которому надо относиться всерьез.
15: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
14: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
0: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
26: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
27: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
26: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
27: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке, от границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
16: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
10: Да, фон был довольно унылым.
16: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского узера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
10: Угу. Возвращение к статус-кво.
16: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
10: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
16: Ты про изменение протокола?
10: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
16: Гость приезжает на одну сессию.
10: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
16: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
10: Не сбивает.
16: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
10: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
16: Так, и что это значит на практике?
10: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
16: То есть она становится призмой для всего остального.
10: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
16: Им не дали переключить фокус.
10: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
16: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом.
10: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
16: Угу.
10: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позицией силы.
16: Разве слова Трампа не стоит делить на 10? Я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
10: Это правда. Он непредсказуем.
16: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
10: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане – это выдача эдакого политического зонтика.
16: Зонтика для республиканцев?
10: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
16: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
10: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
16: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
10: Абсолютно.
16: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
10: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному, к многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
16: Угу.
10: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
16: Так, и кто передавал?
10: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
16: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то...

0: о чтении в мессенджере?
1: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
0: А в чем тогда?
1: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
0: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
1: Да.
0: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
1: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
0: Как отказ?
1: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
0: Тройке лидеров.
1: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
0: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
1: Именно так они это и продали.
0: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово, но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
1: Не отапливают, факт.
0: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
1: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений — это суперускоренный график поставок систем ПВО.
0: Угу.
1: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
0: Ну, ускорение поставок — это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
1: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
0: Какому?
1: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
0: Подожди. Чего?
1: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
0: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
1: Звучит безумно, да?
0: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
1: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
0: А как тогда?
1: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
0: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
1: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
0: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
1: Электричество?
0: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
2: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
0: И куда они пойдут?
2: На дизель-генераторы.
0: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
2: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
0: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
1: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
0: Давай разберем.
1: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
0: Атомные станции дают энергию.
1: Энергия питает децентрализованные заводы.
0: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
1: Идеальный замкнутый круг.
0: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
1: О, любимая тема.
0: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.

0: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
1: Сроки.
0: До конца июня 2026 года.
1: Июня. Ого.
0: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
1: Это когда страны не могут наложить вето.
0: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
1: Санкции же тоже обсуждали.
0: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
1: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
0: А в чем сомнение?
1: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
0: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
1: Это как?
0: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
1: А, страховщики.
0: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
1: И что делают судовладельцы?
0: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
1: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
0: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
1: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
0: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
1: Угу.
0: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
1: И что ЕС с этим сделал?
0: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
1: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
0: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
1: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
0: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
1: Угу.
0: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
1: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
0: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
1: И потом все это перевели в физическую плоскость.
0: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
1: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
4: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
3: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
5: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
6: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
3: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
7: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
3: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
3: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Российской Федерации.
10: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращения срока временного пребывания, неразрешения въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе выдачи или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе выдачи, переоформления или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
2: Главные новости дня.
11: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
12: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами семерки.
11: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
13: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
11: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
14: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в Большой Семерке царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
11: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Башкортостана Ради Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
15: В то же время я всегда говорю, там, где, значит, не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься, но и, во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так, здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
2: На радио «Лента» цифра дня.
16: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
17: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России? Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году. Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке. Как появился день 8 марта? Как вам такое? Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
19: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле Сазона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
18: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
19: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке, от границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
20: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
3: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря Гласких ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывает студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
21: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
3: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
22: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
3: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
18: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
1: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменение демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
18: Военкор подобный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
4: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
18: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
1: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все бестолку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образованию, образующему народу, не ее воинству.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
3: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
5: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
3: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
6: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
23: Да.
6: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
3: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
7: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
3: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
8: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которому надо относиться всерьез.
10: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
8: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
3: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
23: Про мобилизацию здесь очень много споров и разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килзону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочково пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу в достатке. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год, два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека. Штурмовики. О, молодые, вперед. И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного».
11: на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий по легенде силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище Ацута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноо вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато но Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. Рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. Таинственность вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна перт. Ух ты! Ну, день под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт, руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное, может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость. Кто-то вернется из прошлого, или предмет, или человек, или воспоминание. Перт всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас Перт говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях. Внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью Перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что Перт нам шепчет, ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
14: Радиолента. Шок дня.
15: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
14: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
16: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
17: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
24: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
17: Ну, нам
24: вплоть до увольнения.
17: Нам
24: на СВО. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию, будет старшая смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривай.
17: Да, да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
24: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас.
17: Да мне на СВО у нас там
24: я
17: вообще
24: понимаю,
17: нету.
24: Я все с радостью бы вам налила, сколько хотите. Но у нас по технике безопасности.
17: Ну, у меня под тентом там ничего не видно. Ну, пожалуйста. А как? А в канистре, получается, вы наливаете?
24: Канистра железная, до 60 литров, все.
17: А в бочке вообще нельзя никак?
24: Вообще никак, заземления нет, да. По технике безопасности я не могу забрать. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению, нет.
17: То есть у вас лимита никакого нету, просто из-за того, что в бочке вы не можете налить?
24: В бочке, да, не запрещаю.
17: А может, можно как?
24: Нет.
17: Девушка, ну дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы У нас там вообще нет. Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
24: Мы не имеем права пожарной безопасности.
17: Ну, блин.
24: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля судьи, все слегки.
17: Ну, я подъеду, заглушу машину и
24: все. Я же вам объясняю. Нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
17: Блин, ну, а так, ну, вообще. И там нет.
24: Я прекрасно понимаю. У меня нету.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
20: На «Лукойле» сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
19: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
21: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
19: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
21: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
19: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
1: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
19: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.

0: является возможным, подчеркнули в администрации.
1: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
2: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
1: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45.

0: 5 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны «Большой семерки» договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
3: Нет тут ни точных дат, ни когда это все случится, эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот по ООО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает, то, как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ, поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
2: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
4: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
2: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
5: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
2: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита, однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда, и в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
6: Но, как я понял, есть шанс закончить войну в этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим, и так далее, да. И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
2: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
9: Единственное решение, которое предлагает сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗа или... любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства в Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
7: Главные новости дня.
2: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
10: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
11: Сегодня повезло, потому что бензин есть, а вчера я тут простоял, его так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
12: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином, Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала, и то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
2: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах Федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи – оставить Россию без бензина, остановить автотранспорт. Автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее, да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, и так далее. Все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
2: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
14: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало. Но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются. И ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время. Тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства. Да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
2: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизтопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
15: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов. И я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, значит, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, ну, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, значит, Андрей Николаевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, значит, присылайте к нам, значит, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету. И все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные, вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину. Очень печально. Очень печально.
7: На Радио Лента. Беда дня.
0: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
16: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. По крайней мере, внутри страны. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 22 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками, «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
0: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
17: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценников в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
0: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явные, что их уже понимает противник.
18: Ну, простите, когда реально результаты, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результаты. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
19: Скорее всего, нет.
10: Почему думаете, что нет?
19: Потому что очень много запасов.
20: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
21: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
22: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
10: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
23: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
24: Все так отбивают.
23: Да.
25: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
26: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку,
1: больше меня ничего не касается.
7: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали, дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. нет импортных товаров. Или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда. Ну, какая-то базовая еда будет. Она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите у людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеенный и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
4: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
2: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
4: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В 3-м гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
2: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
4: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В 1-м и 2-м гробу я уверена, что это мой муж. Кто в 3-м гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в 3-м гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
2: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески – похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
9: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
6: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
11: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
6: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
9: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
24: Ура! Ура! Ура!
12: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
13: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
12: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
14: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
12: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
6: Мигранты на службе у противника. Военкор Котинок о видео ударов по Москве.
16: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
6: Военкор подобный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
17: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
6: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
16: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образующему народу, ни ее воинству.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
19: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно если, ну, просто на секунду представить банальную утреннюю картину. Вторник, нужно ехать на работу.
18: Ага.
19: Пистолет вставлен в бак, цифры на табло бегут, и вдруг хлоп, на 20 литрах колонка просто отщелкивается. Все, больше купить нельзя.
18: Жесть.
19: И для огромного числа водителей прямо сейчас это не сценарий какого-то фильма катастрофы, это буквальная утренняя рутина.
18: Причем даже канистру для дачной газонокосилки не наполнить. И пугает именно скорость, с которой эта рутина стала абсолютно нормальной. 53 региона – это же сильно больше половины страны.
19: Именно. Еще в мае казалось, что сбои носят, ну, какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
18: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
19: Ну, вот так.
18: Заводы же никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
19: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
18: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
19: Да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга.
18: Угу.
19: Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
18: То есть это долгая история?
19: Абсолютно. И в этом году так вышло, что сразу несколько ключевых заводов встали на паки ремонта практически одновременно. Выпали колоссальные объемы производства бензина.
18: Хорошо, допустим, заводы на ремонте. Но ведь существуют огромные резервуары, запасы на региональных нефтебазах.
19: Да, запасы есть.
18: И уж ли логистика не может просто перекинуть топливо из одного региона в другой, чтобы сгладить нехватку? На Урале бензовозы ждут отгрузки по 7 дней вместо привычных двух. Что вообще происходит с транспортом?
19: А транспорт столкнулся с жесточайшим дефицитом железнодорожных цистерн. Логистические артерии перегружены до предела.
18: Ага.
19: Огромное количество цистерн ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой каскадный эффект.
18: Так, и в чем он выражается?
19: Завод на западе страны произвел партию бензина, но налить ее физически не во что. Резервуары на самом заводе заполняются под завязку, и чтобы не останавливать производство полностью, завод вынужден снижать загрузку. То есть бензин вроде бы есть, но он просто заперт на территории предприятия.
18: Ого! И тут на сцену выходят крупнейшие сети АЗС. Та же «Роснефть» в Москве и Подмосковье вводит негласный лимит 100 литров в один чек.
19: Да-да-да.
18: И 100 литров – это очень хитрая цифра. Она создает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это 1,5 литра.

0: 800 заправочных станций от края до края.
1: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
0: Ну, звучит логично, но...
1: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
0: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
1: В смысле? У них же контракты?
0: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
1: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
0: Это точно.
1: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
0: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге, в огромных резервуарах городских нефтебаз физически объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен... дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью, потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
1: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
0: Угу.
1: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
0: О да, я видела такие.
1: Там пишут, на какой колонке, в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
0: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
1: И что с ними происходит?
0: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
1: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон, людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами. А в обслуживании отказывают.
0: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
1: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
0: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильными потребителями.
1: То есть дачники идут лесом.
0: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет, а частный владелец с канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
1: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
0: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
1: Кошмар.
0: А дизеля нет практически на каждой четвертой станции. Для понимания, отсутствие дизеля на 24% АЗС в регионе, где сельское хозяйство критически зависит от техники, это предвестник серьезного экономического удара.
1: И чтобы не допустить полной потери контроля, местные власти пошли на беспрецедентный шаг. Перевели продажу 95-го бензина на талоны.
0: Вроде бы звучит логично, строгий учет, контроль распределения.
1: Но вот в чем заключается главная административная ловушка. Этих самых талонов для физических лиц просто не существует в природе.
0: Вообще нигде.
1: Вообще. Обычный человек не может нигде пойти и легально купить этот талон.

0: получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
1: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса гражданское население.
0: И население реагирует единственно возможным способом.
1: Начинает искать обходные пути выживания.
0: Да. И этот обходной путь превращается в массовый топливный туризм. Люди садятся в машины, пересекают мост и едут в Краснодарский край с единственной целью заправить полный бак. 92-й бензин в самом Крыму выдают по жесткому лимиту в 20 литров на руки. Это 200 километров хода.
1: То есть, чтобы съездить на работу в соседний город и вернуться домой, бензина уже не хватит.
0: Именно. Вот сотни машин и едут на материк.
1: А теперь стоит рассмотреть физику этого процесса. Любая логистическая цепочка в регионе рассчитана на определенный более-менее стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
0: Ага.
1: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
4: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
3: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
5: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
3: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
5: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей более частыми поломками и дорогим ремонтом.
3: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10% или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на 4-м этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом 100-летнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
6: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
3: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять, денег нет.
7: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
3: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
8: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие, сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
3: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму, проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
10: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
12: Давайте я буду более провокационен,
13: чем,
12: даже, чем ты. Я попробую.
13: Так.
12: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
13: А вы по расовому признаку предлагаете?
12: Ну, блин, ну что ты вечно лезешь ко мне с этими своими?
13: То есть был бы он белый?
12: Ты можешь дослушать?
13: То есть был бы он белый?
12: Дослушать ты можешь?
13: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
12: Можешь меня?
13: Слушаю, слушаю, да, все.
12: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
13: Потому что, типа, черные, поэтому все употребляют вещества.
12: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
13: Минутка расовой ненависти сейчас.
12: Давайте мы им подбросим наркотик.
14: Немного. Сейчас такой козырь нашим противникам.
13: Ну, нет, это же классическая история. Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая история.
12: Послушайте меня. Послушайте меня, Максим Анатольевич.
14: И покажут, что мы все такие.
12: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление. Да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши. Я предлагаю вам... Обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
15: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
6: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
16: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
6: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
17: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в Большой Семерке царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
6: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
18: именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей, подростков, потому что законно купить сигареты они не могут, но, соответственно, есть все незаконные каналы, поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак, это не табачная смесь, но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прямо исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей.
2: Криминальные новости.
19: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера. По делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабные следственные действия. Обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроило жители Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
20: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, Вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
2: Главные новости дня.
0: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
21: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
0: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
22: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
23: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
0: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
22: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И ищу, где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
0: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
0: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
25: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
26: Ну что, гуляй, Руанина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства, И что я получил? Вот, вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита? Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег, один глаз косит, на башке скальпа нету, контузий просто да хуй, здоровье я там свое отдал, психику свою отдал, мигрени так ебать, что мама не горюй, при смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
10: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
1: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя, может все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза. Китая в 13, Индии в 8, в Евросоюзе 2,5-3 раза, а у нас на 35%, то есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные, не обязательно территорию отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданные зоны экономические, население уровень будет даже расти в этих зонах и так далее. Но решение будет принимать не в Москве. Решение будет принимать в Пекине и так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежный.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
3: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
4: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином Таманин.
3: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу.
4: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят, а заправка там еще метров, наверное, через 200.
3: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
4: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
5: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
3: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Здесь не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь, нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита Большой Семерки. По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
7: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
0: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
8: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
9: Да.
8: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
0: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
12: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
0: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
13: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный груз, к которому надо относиться всерьез.
14: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
13: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
0: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
27: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
15: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
27: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке, от границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
9: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
6: Да, фон был довольно унылым.
9: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского узера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
6: Угу. Возвращение к статус-кво.
9: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
6: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
9: Ты про изменение протокола?
6: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
9: Гость приезжает на одну сессию.
6: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
9: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
6: Не сбивает.
9: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
6: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
9: Так, и что это значит на практике?
6: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
9: То есть она становится призмой для всего остального.
6: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
9: Им не дали переключить фокус.
6: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
9: Все были уверены, что Трамп приедет в Эвиан и станет главным тормозом.
6: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
9: Угу.
6: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позицией силы.
9: Разве слова Трампа не стоит делить на 10? Я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
6: Это правда. Он непредсказуем.
9: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
6: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане – это выдача эдакого политического зонтика.
9: Зонтика для республиканцев?
6: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
9: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
6: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
9: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
6: Абсолютно.
9: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
6: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному, к многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
9: Угу.
6: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
9: Так, и кто передавал?
6: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
9: Абрамович. Серьезно, я тебя перебью, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
6: Согласен, звучит как привет из прошлого.
9: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
6: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
9: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
6: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
9: А в чем тогда?
6: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
9: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
6: Да.
9: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
6: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
9: Как отказ?
6: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
9: Тройки литеров.
6: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
9: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
6: Именно так они это и продали.
9: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово, но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
6: Не отапливают, факт.
9: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
6: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений — это суперускоренный график поставок систем ПВО.
9: Угу.
6: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
9: Ну, ускорение поставок — это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
6: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
9: Какому?
6: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
9: Подожди. Чего?
6: Да. Выдача лицензии на производство внутри страны.
9: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
6: Звучит безумно, да?
9: Ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
6: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
9: А как тогда?
6: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
9: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
6: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
9: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
6: Электричество?
9: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
16: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
9: И куда они пойдут?
16: На дизель-генераторы.
9: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
16: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли –

0: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
1: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
0: Сроки.
1: До конца июня 26 года.
0: Июня. Ого.
1: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
0: Это когда страны не могут наложить вето.
1: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
0: Санкции же тоже обсуждали.
1: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
0: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
1: А в чем сомнение?
0: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
1: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
0: Это как?
1: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
0: А, страховщики.
1: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
0: И что делают судовладельцы?
1: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
0: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
1: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
0: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
1: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
0: Угу.
1: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
0: И что ЕС с этим сделал?
1: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
0: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
1: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
0: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
1: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
0: Угу.
1: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
0: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
1: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
0: И потом все это перевели в физическую плоскость.
1: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
0: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ и

0: И чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
2: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
1: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
3: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
4: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
1: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
5: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и ищу, где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
1: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантий, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
1: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Российской Федерации.
8: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешении въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе выдачи или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе выдачи, переоформлении или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
0: Главные новости дня.
1: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
9: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
1: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
10: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
1: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
11: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
1: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Башкортостана Ради Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
12: В то же время я всегда говорю, там, где, значит, не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься, но и, во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так, здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
0: На радио «Лента» цифра дня.
13: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
14: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
15: Окей, ладно. ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
14: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
16: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
14: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
18: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
17: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
18: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке, от границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
19: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря Глазких ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывает студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяцев до года, отмечает юрист.
20: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
1: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
21: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
1: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
0: Говорят военкоры.
17: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
3: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменение демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
17: Военкор подобный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
4: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
17: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
3: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государствообразующему народу, ни ее воинству.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
5: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
1: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
22: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
23: Да.
22: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
1: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
6: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться. Но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
1: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
8: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которому надо относиться всерьез.
9: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
8: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
1: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
23: Про мобилизацию здесь очень много споров, разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволительный в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочково пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу достатки. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год, два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий по легенде силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище Ацута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноо вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато но Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. Рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. Таинственность вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна перт. Ух ты! Ну, День под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт, руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное, может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость. Кто-то вернется из прошлого. Или предмет, или человек, или воспоминание. Перт всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас Перт говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях, внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью Перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что Перт нам шепчет, ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
0: На радио Лента. Шок дня. В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
13: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
15: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
13: Ну, нам
15: вплоть до увольнения.
13: Нам
15: у нас вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию, будет к старшей смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот девочка, разговаривай.
13: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
15: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас...
13: Да мне на СВО у нас там
15: я
13: вообще
15: понимаю,
13: нету.
15: Я понимаю, я все с радостью бы вам налила, сколько хотите. Но у нас по технике безопасности...
13: Ну, у меня под тентом, там ничего не видно. Ну,
15: я
13: пожалуйста. А как? А в канистре, получается, вы наливаете?
15: Канистра железная, до 60 литров, все.
13: А в бочке вообще нельзя никак?
15: Вообще никак, заземления нет, да. По технике безопасности я не могу забрать. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению,
13: то есть у вас лимита никого нету, просто из-за того, что в бочке вы не можете налить?
15: В бочке, да, не запускаем.
13: А может, можно как?
15: Нет.
13: Девушка, ну дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы... У нас там вообще нет.
15: Вам тоже что?
13: Дайте, пожалуйста, бензина.
15: Мы
13: нам на СВО. Нет у меня канистр.
14: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
13: Ну, блин.
14: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все слепые.
13: Ну, я подъеду, заглушу машину и
14: я
13: все.
14: Я же вам объясняю, нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
13: Блин, ну, а так, ну, вообще.
14: Вот и я там нет. Я прекрасно понимаю, меня нету.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининград область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
18: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
16: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
19: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
16: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
19: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей более частыми поломками и дорогим ремонтом.
16: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
2: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
16: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять, денег нет.
4: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
16: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
20: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие, сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
16: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6.
4: Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела.

0: что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от

0: действий своих командиров и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны «Большой семерки» договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
2: Нет тут ни точных дат, ни когда это все случится, эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот по ПВО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает. Как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ. Поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
1: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
3: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
1: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
4: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
1: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита, однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда, и в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
5: Но, как я понял, есть шанс закончить войну в этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим, и так далее, да. И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
1: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
7: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗа или... любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты. Все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
0: Главные новости дня.
1: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
8: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
9: Сегодня повезло, потому что бензин есть. А вчера я тут простоял, его и так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
10: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
1: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах Федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи. Оставить Россию без бензина. Остановить автотранспорт. Автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее. Да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, и так далее. Все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
1: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
12: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало. Но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются. И ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время. Тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства. Да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
1: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизтопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
13: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов. И я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, значит, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, ну, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, значит, Андрей Николаевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, значит, присылайте к нам, значит, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету. И все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину. Очень печально. Очень печально.
0: На Радио Лента. Беда дня.
14: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
16: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот, никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками, «Киев за три дня!» Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея о пуске вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
14: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
17: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценников в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
14: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
18: Ну, простите, когда реально результаты, та сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз или адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АЭС проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
6: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
19: Скорее всего, нет.
20: Почему думаете, что нет?
19: Потому что очень много запасов.
21: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
22: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
23: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
20: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
24: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
25: Все так отбивают.
24: Да.
26: Приостановка заводов не должна быть. Россия, суверенное государство, идет своим путем.
27: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку,
2: больше нечего касается.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, но в среднем можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто никто не будет их выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
4: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег. Но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
1: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
4: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
1: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
4: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
1: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
7: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
5: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
8: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
5: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
7: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
10: Ура! Ура! Ура!
9: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
10: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
9: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
11: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
9: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «МАКС». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
12: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
5: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
13: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
5: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
12: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образованию, образующему народу, не ее воинству.
15: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Цифра дня.
6: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
15: Радио Лента. 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
16: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно если, ну, просто на секунду представить банальную утреннюю картину. Вторник, нужно ехать на работу.
14: Ага.
16: Пистолет вставлен в бак, цифры на табло бегут, и вдруг хлоп, на 20 литрах колонка просто отщелкивается. Все, больше купить нельзя.
14: Жесть.
16: И для огромного числа водителей прямо сейчас это не сценарий какого-то фильма-катастрофы, это буквальная утренняя рутина.
14: Причем даже канистру для дачной газонокосилки не наполнить. И пугает именно скорость, с которой эта рутина стала абсолютно нормальной. 53 региона – это же сильно больше половины страны.
16: Именно. Еще в мае казалось, что сбои носят, ну, какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
14: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
16: Ну, вот так.
14: Заводы же никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
16: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
14: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
16: да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга.
17: Угу.
16: Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
17: То есть это долгая история?
16: Абсолютно. И в этом году так вышло, что сразу несколько ключевых заводов встали на паки ремонта практически одновременно. Выпали колоссальные объемы производства бензина.
17: Хорошо, допустим, заводы на ремонте. Но ведь существуют огромные резервуары, запасы на региональных нефтебазах.
16: Да, запасы есть.
17: И уж ли логистика не может просто перекинуть топливо из одного региона в другой, чтобы сгладить нехватку. На Урале бензовозы ждут отгрузки по 7 дней вместо привычных двух. Что вообще происходит с транспортом?
16: А транспорт столкнулся с жесточайшим дефицитом железнодорожных цистерн. Логистические артерии перегружены до предела.
17: Ага.
16: Огромное количество цистерн ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой каскадный эффект.
17: Так, и в чем он выражается?
16: Завод на западе страны произвел партию бензина, но налить ее физически не во что. Резервуары на самом заводе заполняются под завязку, и чтобы не останавливать производство полностью, завод вынужден снижать загрузку. То есть бензин вроде бы есть, но он просто заперт на территории предприятия.
17: Ого! И тут на сцену выходят крупнейшие сети АЗС. Та же «Роснефть» в Москве и Подмосковье вводит негласный лимит 100 литров в один чек.
16: Да-да-да.
17: И 100 литров – это очень хитрая цифра. Она создает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это 1,5, а то и 2 бака. Человек заправляется, видит этот лимит и думает, ну, мне-то точно хватит, паниковать не о чем.
16: Психологически, да, это работает идеально, городской водитель даже не замечает подвоха. Но вот для коммерческого транспорта, для микроавтобусов, это уже серьезный барьер.
17: Ну да, им 100 литров на день работы может не хватить.
16: Конечно. А вот решение Татнефти – это уже не иллюзия, это прям громкая тревожная сирена. Они ввели жесткий лимит в 30 литров бензина по всей своей федеральной сети.
17: 30 литров?
16: Да. А это, чтобы понимать масштаб, более 800 заправочных станций от края до края.
17: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
16: Ну, звучит логично, но...
17: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
16: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
17: В смысле? У них же контракты?
16: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
17: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
16: Это точно.
17: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
16: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге в огромных резервуарах городских нефтебаз физически объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью, потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
17: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
16: Угу.
17: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
16: О, да, я видела такие.
17: Там пишут, на какой колонке, в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
16: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
17: И что с ними происходит?
16: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
17: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон, людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами. А в обслуживании отказывают.
16: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
17: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
16: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильными потребителями.
17: То есть дачники идут лесом.
16: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет. А частный владелец с канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
17: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
16: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
17: Кошмар.
16: А дизеля

0: Получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
1: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса гражданское население.
0: И население реагирует единственно возможным способом.
1: Начинает искать обходные пути выживания.
0: Да. И этот обходной путь превращается в массовый топливный туризм. Люди садятся в машины, пересекают мост и едут в Краснодарский край с единственной целью заправить полный бак. 92-й бензин в самом Крыму выдают по жесткому лимиту в 20 литров на руки. Это 200 километров хода.
1: То есть, чтобы съездить на работу в соседний город и вернуться домой, бензина уже не хватит.
0: Именно. Вот сотни машин и едут на материк.
1: А теперь стоит рассмотреть физику этого процесса. Любая логистическая цепочка в регионе рассчитана на определенный более-менее стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
0: Ага.
1: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин с полуострова. Запускается эффект домино.
0: И этот поток буквально высушил резервуары на материке. Около 15 частных АЗС в Краснодарском крае уже полностью остановили работу, потому что бензин закончился. Логистика пыталась изолировать проблему в одном месте, но в итоге просто заразила дефицитом соседний регион.
1: Это как лечить перелом подорожником, а получить заражение крови.
0: 100%! И когда физически привезти нормальный бензин становится невозможным, в дело вступает совершенно неожиданное решение. Государство официально возвращает суррогат.
1: Да, речь идет о специальном постановлении от 14 июня, которое официально разрешает заводам выпускать топливо с отклонениями от экологического стандарта Евро-5. Проще говоря, это прямая легализация высокосернистого бензина и дизеля.
0: Подожди, давай разберем это подробнее.
1: Давай.
0: То есть, чтобы решить проблему с логистикой и упавшими объемами, просто снижают требования к качеству? Это же звучит как отчаянный шаг. Зачем вообще понадобилось разрешать плохой бензин? Разве нельзя просто заставить заводы работать быстрее и производить качественное топливо?
1: Ну, слушай, заставить законы химии работать быстрее невозможно. Процесс создания бензина с современного стандарта Евро-5 требует обязательного этапа гидроочистки. Это когда топливо прогоняют через специальные катализаторы под колоссальным давлением и высокой температурой, используя водород, чтобы вычистить серу на молекулярном уровне.
0: Звучит сложно.
1: Это невероятно долгий, дорогой и энергоемкий процесс. Разрешив отклонение от стандарта, заводы получают легальное право пропустить или сильно сократить этот сложный этап гидроочистки.
2: Значит, они банально экономят время, чтобы налить в цистерны хоть что-то, что горит. Это можно сравнить с питанием профессионального спортсмена.
1: Интересное сравнение, ну-ка.
2: Если начать кормить его исключительно дешевым пережаренным фастфудом, он не упадет замертво в первый же день. Он даже сможет бегать какое-то время, но скрытые разрушительные последствия будут накапливаться.
1: Идеальная аналогия. Эта невычищенная сера в суррогатном бензине работает для машины ровно как вредный холестерин для кровеносных сосудов. Современный двигатель с турбонаддувом не заглохнет при выезде с заправки, но при сгорании серы образуются агрессивные кислоты.
2: И они разъедают все внутри.
1: Да, они слой за слоем покрывают нагаром дорогие кислородные датчики, они буквально выжигают драгоценные металлы в каталитических нейтрализаторах, двигатель начинает терять мощность и переходит в аварийный режим.
2: А через полгода такой диеты владелец современной машины приедет в сервис и получит счет на сотни тысяч рублей. Замена катализатора сегодня стоит просто космических денег.
1: Именно. Официально весь этот кризис объясняется цепью досадных случайностей. Неудачное совпадение графиков ремонтов, временная нехватка цистерн, обязательства по экспортным контрактам.
0: Звучит скорее как очень удобное оправдание. Слишком много критических совпадений для одной системы в один момент времени.
1: Именно. Если колоссальный энергетический каркас, выстраивавшийся десятилетиями, начинает трещать по швам и возвращает реальность к распределению топлива по талонам, просто из-за неудачно совпавших графиков ремонта, возникает критический вопрос к общему запасу прочности.
0: Да. Насколько вообще устойчива эта базовая инфраструктура?
1: И главное, что произойдет с поставками критически важных ресурсов при следующем действительно масштабном стресс-тесте?
0: Вопрос, над которым определенно стоит глубоко поразмыслить, стоя в очереди.

0: Иди за своими разрешенными 20 литрами. На этом разбор ситуации подошел к концу. Будем внимательно следить за тем, как развиваются события на заправках и в экономике. До новых встреч.
1: Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом Советский, который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
3: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
1: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
4: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
1: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, в стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
4: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
1: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
5: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
1: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
6: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
1: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
7: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
1: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Валтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно.
9: Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
10: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
11: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
12: Давайте я буду более провокационен,
13: чем,
12: даже, чем ты. Я попробую.
13: Так.
12: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
13: А вы по расовому признаку предлагаете?
12: Ну, блин, ну что ты вечно лезешь ко мне с этими своими?
13: То есть был бы он белый?
12: Ты можешь дослушать?
13: То есть был бы он белый?
12: Дослушать ты можешь?
13: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
12: Дослушать можешь меня?
13: Слушаю, слушаю, да.
12: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
13: Потому что, типа, черный, поэтому все употребляют вещества.
12: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
13: Минутка расовой ненависти сейчас.
12: Давайте мы им подбросим наркотик.
14: Ну, сейчас такой козырь нашим противникам.
13: Ну, это нет, это же
14: классическая.
13: Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая история.
12: Послушайте меня, Максим Анатольевич.
14: И покажут, что мы все такие.
12: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление, да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши. Я предлагаю вам обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
16: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
15: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
17: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
15: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
18: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
15: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
19: Именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей и подростков, потому что законно купить сигареты они не могут, но, соответственно, есть все незаконные каналы, поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак, это не табачная смесь, но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прямо исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей.
2: Криминальные новости.
20: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера. По делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабное следственное действие – обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроило жители Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
21: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
2: Главные новости дня.
22: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
23: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Но уже чуть ближе стало.
22: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
0: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
3: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю им, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
22: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
0: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
22: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
22: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Беда дня.
10: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
5: Ну что, гуляй, Руанина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства, и что я получил? Вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита? Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег, один глаз косит, на башке скальпа нету, контузий просто да хуй. Здоровье я там свое отдал, психику свою отдал, мигрени так что мама не горюй, при смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
10: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
24: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя, может все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза, Китая в 13. Индии 8, в Евросоюзе 2,5-3 раза, а у нас на 35%. То есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные, не обязательно территорию отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданные зоны экономические, население уровень будет даже расти в этих зонах и так далее. Но решение будет принимать не в Москве, решение будет принимать в Пекине и так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежный.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
6: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска?
7: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином в Амане.
6: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Там машины стоят, и туда уходят, а заправка там еще метров, наверное, через 200.
7: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
6: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск. Ну, короче, простояли 3 часа, представляете? Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь. У нас будет каждую сумку. У нас просто целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
8: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
22: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
9: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
22: Да.
9: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
22: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
12: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
22: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
13: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которому надо относиться всерьез.
14: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
13: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
22: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
17: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
16: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
17: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
25: В
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
18: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
15: Да, фон был довольно унылым.
18: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какой-то максимально обтекаемое комьюнити и все.
15: Угу. Возвращение к статус-кво.
18: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
15: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
18: Ты про изменение протокола?
15: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
18: Гость приезжает на одну сессию.
15: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
18: Протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
15: Не сбивает.
18: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
15: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
18: Так, и что это значит на практике?
15: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
18: То есть она становится призмой для всего остального.
15: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
18: Им не дали переключить фокус.
15: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
18: Все были уверены, что Трамп приедет в Вивиан и станет главным тормозом.
15: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
18: Угу.
15: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
18: Разве слова Трампа не стоит делить на 10? Я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
15: Это правда. Он непредсказуем.
18: И какой смысл тогда на это опираться?
15: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане — это выдача эдакого политического зонтика.
18: Зонтика для республиканцев?
15: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
18: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
15: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов — это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
18: То есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
15: Абсолютно.
18: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
15: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
18: Угу.
15: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
18: Так. И кто передавал?
15: И здесь в качестве неофициального канала коммуникации снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
18: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
15: Согласен, звучит как привет из прошлого.
18: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале РБ-26 года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
15: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
18: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
15: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
18: А в чем тогда?
15: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
18: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
15: Да.
18: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
15: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
18: Как отказ?
15: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
18: Тройке лидеров.
15: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
18: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
15: Именно так они это и продали.
18: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
15: Не отапливают, факт.
18: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
15: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
18: Угу.
15: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
18: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
15: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
18: Какому?
15: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
18: Подожди. Чего?
15: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
18: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
15: Звучит безумно, да?
18: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
15: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
18: А как тогда?
15: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
18: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
15: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
18: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
15: Электричество?
18: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
15: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
18: И куда они пойдут?
15: На дизель-генераторы.
18: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
15: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
18: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
15: Слушай, ну вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
18: Давай разберем.
15: Ну смотри, ПВО защищает атомные станции.
18: Атомные станции дают энергию.
15: Энергия питает децентрализованные заводы.
18: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
15: Идеальный замкнутый круг.
18: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
15: О, любимая тема.
18: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
15: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием.

0: называемый «Теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
1: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
0: А в чем сомнение?
1: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
0: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
1: Это как?
0: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
1: А, страховщики.
0: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
1: И что делают судовладельцы?
0: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
1: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
0: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
1: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
0: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
1: Угу.
0: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
1: И что ЕС с этим сделал?
0: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
1: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
0: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
1: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
0: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
1: Угу.
0: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
1: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
0: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
1: И потом все это перевели в физическую плоскость.
0: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
1: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшем

0: 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
2: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
1: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
3: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
4: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
1: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
5: Езжу сейчас по городу, у меня эвакуатор. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
1: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
1: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе вооруженных сил Российской Федерации.
8: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешении въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе в выдаче, переоформлении или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан, или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
0: Главные новости дня.
1: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
9: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой, Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами семерки.
1: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
10: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
1: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
11: У нас только что прошла сессия по Украине. И на самом деле в зале, в Большой Семерке, царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
1: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Губернатор Башкортостана Ради Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
12: же время я всегда говорю, там, где, значит, не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься, но и, во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так, здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
0: На радио «Лента» цифра дня.
13: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
0: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
14: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
15: Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
14: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
16: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
14: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
18: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
17: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
18: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, Конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
19: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
20: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
1: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
21: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
1: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
3: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
4: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
3: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
23: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
17: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
4: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государствообразующему народу, ни ее воинству.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
5: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
1: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
6: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
8: Да.
6: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
1: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
9: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
1: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
24: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания.
8: Поэтому это серьезная муза, к которой надо относиться всерьез.
10: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
8: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
1: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
11: Про мобилизацию здесь очень много споров и разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочково пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу в достатке. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год, два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека. Штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий по легенде силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище от Сута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноо вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато-но-Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. Рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. Таинственность вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Перт. Ух ты! Ну, день под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт, руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное, может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость, кто-то вернется из прошлого, или предмет, или человек, или воспоминание. Верб всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас перт говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях, внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что перт нам шепчет, ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
0: Радиолента «Шок дня».
14: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
15: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
16: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
15: Ну, нам
16: вплоть до увольнения.
15: Нам
16: у нас
15: СВО.
16: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию. Будет к старшей смене подходить. Она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривай.
15: Да, да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
16: Не набираем. По технике безопасности у нас...
15: Да мне на СВО у нас там
16: я
15: вообще
16: понимаю,
15: нету.
16: Я все с радостью бы вам налила, сколько хотите. Но у нас по технике безопасности...
15: Ну, у меня под тентом, там ничего не видно. Ну,
16: нет,
15: пожалуйста. А как? А в канистре, получается, вы наливаете?
16: Канистра железная, до 60 литров, все.
15: А в бочке вообще нельзя никак?
16: Вообще никак, заземления нет, да. По технике безопасности я не могу заправить. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению, ничего.
15: То есть у вас лимита никакого нету, просто из-за того, что в бочке вы не можете налить?
16: В бочке, да, не заправляю.
15: А может, можно как? Девушка, дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы... У нас там вообще нет. Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
16: Мы не имеем права пожарной безопасности.
15: Ну, блин.
16: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля сибири, все среди.
15: Ну, я подъеду, заглушу машину и
16: я
15: все.
16: Я же вам объясняю, нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
15: Блин, ну, а так, ну, вообще.
16: Вот
15: и там нет.
16: Я прекрасно понимаю, у меня нету.
0: На радио лента.
2: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
19: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
18: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
20: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
18: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
20: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
18: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
21: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
18: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
3: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026-го в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
18: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
17: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
18: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Валтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселение нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет?

0: ошибки перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.

0: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны «Большой семерки» договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
1: Нет тут ни точных дат, ни когда это все случится, эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот по ПВО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает. То, как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ. Поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
0: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
2: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
0: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
3: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
0: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита, однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда, и в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
4: Но, как я понял, есть шанс закончить войну в этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим, и так далее, да. И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
0: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
7: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗ или любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты. Все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
5: Главные новости дня.
0: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
8: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
9: Сегодня повезло, потому что бензин есть. А вчера я тут простоял, его так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
10: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
0: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи – оставить Россию без бензина, остановить автотранспорт. Автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее, да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, и так далее. Все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
0: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
12: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало, но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются, и ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время, тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства, да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
0: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизтопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
13: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов. И я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, Андрей Николаевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, присылайте к нам, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету. И все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные, вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину, очень печально, очень печально.
5: На Радио Лента. Беда дня.
14: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
15: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея о пуске вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
16: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
17: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать, ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
16: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
18: Ну, простите, когда реально результаты, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
19: Скорее всего, нет.
8: Почему думаете, что нет?
19: Потому что очень много запасов.
20: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
21: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
22: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
8: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
23: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
24: Все так отбивают.
23: Да.
25: Приостановка заводов не должна быть. Россия, суверенное государство, идет своим путем.
26: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
27: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам пара папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все. Не все, безусловно, но практически все. Проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали дай мне кредит, а я тебе вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. слишком много свободных рублей, слишком мало товаров, ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине, нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас поставляют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае, это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты. На недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности. Не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм. Никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Солдатская почта.
0: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения обвинения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
2: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег. Но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
0: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
2: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В 3-м гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
0: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
2: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В 1-м и 2-м гробу я уверена, что это мой муж. Кто в 3-м гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в 3-м гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
0: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами. И, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
4: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
3: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
7: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
3: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
4: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
9: Ура! Ура! Ура!
3: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
10: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
3: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
11: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
3: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
8: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
12: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
8: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
7: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
8: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
12: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государствообразующему народу, ни ее воинству.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
6: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
14: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно если, ну, просто на секунду представить банальную утреннюю картину. Вторник, нужно ехать на работу.
13: Ага.
14: Пистолет вставлен в бак, цифры на табло бегут, и вдруг хлоп, на 20 литрах колонка просто отщелкивается. Все, больше купить нельзя.
13: Жесть.
14: И для огромного числа водителей прямо сейчас это не сценарий какого-то фильма-катастрофы, это буквальная утренняя рутина.
13: Причем даже канистру для дачной газонокосилки не наполнить. И пугает именно скорость, с которой эта рутина стала абсолютно нормальной. 53 региона – это же сильно больше половины страны.
14: Именно. Еще в мае казалось, что сбои носят, ну, какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
13: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
14: Ну, вот так.
13: Заводы же никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
14: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
13: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
14: Да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга.
13: Угу.
14: Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
13: То есть это долгая история?
14: Абсолютно. И в этом году так вышло, что сразу несколько ключевых заводов встали на паки ремонта практически одновременно. Выпали колоссальные объемы производства бензина.
13: Хорошо, допустим, заводы на ремонте. Но ведь существуют огромные резервуары, запасы на региональных нефтебазах.
14: Да, запасы есть.
13: И уж ли логистика не может просто перекинуть топливо из одного региона в другой, чтобы сгладить нехватку. На Урале бензовозы ждут отгрузки по 7 дней вместо привычных 2. Что вообще происходит с транспортом?
14: А транспорт столкнулся с жесточайшим дефицитом железнодорожных цистерн. Логистические артерии перегружены до предела.
13: Ага.
14: Огромное количество цистерн ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой каскадный эффект.
13: Так, и в чем он выражается?
14: Завод на западе страны произвел партию бензина, но налить ее физически не во что. Резервуары на самом заводе заполняются под завязку, и чтобы не останавливать производство полностью, завод вынужден снижать загрузку. То есть бензин вроде бы есть, но он просто заперт на территории предприятия.
13: Ого! И тут на сцену выходят крупнейшие сети АЗС. Та же «Роснефть» в Москве и Подмосковье вводит негласный лимит 100 литров в один чек.
14: Да-да-да.
13: И 100 литров – это очень хитрая цифра. Она создает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это 1,5, а то и 2 бака. Человек заправляется, видит этот лимит и думает, ну, мне-то точно хватит, паниковать не о чем.
14: Психологически, да, это работает идеально, городской водитель даже не замечает подвоха. Но вот для коммерческого транспорта, для микроавтобусов, это уже серьезный барьер.
13: Ну да, им 100 литров на день работы может не хватить.
14: Конечно. А вот решение Татнефти – это уже не иллюзия, это прям громкая тревожная сирена. Они ввели жесткий лимит в 30 литров бензина по всей своей федеральной сети.
13: 30 литров?
14: Да. А это, чтобы понимать масштаб, более 800 заправочных станций от края до края.
13: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
14: Ну, звучит логично, но...
13: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
14: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
13: В смысле? У них же контракты?
14: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
13: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
14: Это точно.
13: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
14: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге в огромных резервуарах городских нефтебаз физически объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью, потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
13: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
14: Угу.
13: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
14: О, да, я видела такие.
13: Там пишут, на какой колонке в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
14: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
13: И что с ними происходит?
14: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
13: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон, людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами. А в обслуживании отказывают.
14: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
13: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
14: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильными потребителями.
13: То есть дачники идут лесом.
14: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет. А частный владелец канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
13: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
14: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
13: Кошмар.
14: А дизеля нет практически на каждой четвертой станции. Для понимания, отсутствие дизеля на 24% АЗС в регионе, где сельское хозяйство критически зависит от техники, это предвестник серьезного экономического удара.
13: И чтобы не допустить полной потери контроля, местные власти пошли на беспрецедентный шаг. Перевели продажу 95-го бензина на талоны.
14: Вроде бы звучит логично, строгий учет, контроль распределения.
13: Но вот в чем заключается главная административная ловушка. Этих самых талонов для физических лиц просто не существует в природе.
14: Вообще нигде.
13: Вообще. Обычный человек не может нигде пойти и легально купить этот талон. Получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
14: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса граждан.

0: стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
1: Ага.
0: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин с полуострова. Запускается эффект домино.
1: И этот поток буквально высушил резервуары на материке. Около 15 частных АЗС в Краснодарском крае уже полностью остановили работу, потому что бензин закончился. Логистика пыталась изолировать проблему в одном месте, но в итоге просто заразила дефицитом соседний регион.
0: Это как лечить перелом подорожником, а получить заражение крови.
1: 100%. И когда физически привезти нормальный бензин становится невозможным, в дело вступает совершенно неожиданное решение. Государство официально возвращает суррогат.
0: Да, речь идет о специальном постановлении от 14 июня, которое официально разрешает заводам выпускать топливо с отклонениями от экологического стандарта Евро-5. Проще говоря, это прямая легализация высокосернистого бензина и дизеля.
1: Подожди, давай разберем это подробнее.
0: Давай.
1: То есть, чтобы решить проблему с логистикой и упавшими объемами, просто снижают требования к качеству? Это же звучит как отчаянный шаг. Зачем вообще понадобилось разрешать плохой бензин? Разве нельзя просто заставить заводы работать быстрее и производить качественное топливо?
0: Ну, слушай, заставить законы химии работать быстрее невозможно. Процесс создания бензина с современного стандарта Евро-5 требует обязательного этапа гидроочистки. Это когда топливо прогоняют через специальные катализаторы под колоссальным давлением и высокой температурой, используя водород, чтобы вычистить серу на молекулярном уровне.
1: Звучит сложно.
0: Это невероятно долгий, дорогой и энергоемкий процесс. Разрешив отклонение от стандарта, заводы получают легальное право пропустить или сильно сократить этот сложный этап гидроочистки.
2: Значит, они банально экономят время, чтобы налить в цистерны хоть что-то, что горит. Это можно сравнить с питанием профессионального спортсмена.
0: Интересное сравнение, ну-ка.
2: Если начать кормить его исключительно дешевым пережаренным фастфудом, он не упадет замертво в первый же день. Он даже сможет бегать какое-то время, но скрытые разрушительные последствия будут накапливаться.
0: Идеальная аналогия. Эта невычищенная сера в суррогатном бензине работает для машины ровно как вредный холестерин для кровеносных сосудов. Современный двигатель с турбонаддувом не заглохнет при выезде с заправки, но при сгорании серы образуются агрессивные кислоты.
2: И они разъедают все внутри.
0: Да, они слой за слоем покрывают нагаром дорогие кислородные датчики, они буквально выжигают драгоценные металлы в каталитических нейтрализаторах. Двигатель начинает терять мощность и переходит в аварийный режим.
2: А через полгода такой диеты владелец современной машины приедет в сервис и получит счет на сотни тысяч рублей. Замена катализатора сегодня стоит просто космических денег.
0: Именно. Официально весь этот кризис объясняется цепью досадных случайностей. Неудачное совпадение графиков ремонтов, временная нехватка цистерн, обязательства по экспортным контрактам.
1: Звучит скорее как очень удобное оправдание. Слишком много критических совпадений для одной системы в один момент времени.
0: Именно. Если колоссальный энергетический каркас, выстраивавшийся десятилетиями, начинает трещать по швам и возвращает реальность к распределению топлива по талонам, просто из-за неудачно совпавших графиков ремонта, возникает критический вопрос к общему запасу прочности.
1: Да. Насколько вообще устойчива эта базовая инфраструктура?
0: И главное, что произойдет с поставками критически важных ресурсов при следующем действительно масштабном стресс-тесте?
1: Вопрос, над которым определенно стоит глубоко поразмыслить, стоя в очереди за своими разрешенными 20 литрами. На этом разбор ситуации подошел к концу. Будем внимательно следить за тем, как развиваются события на заправках и в экономике. До новых встреч!
0: Всем пока!
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина,

0: Не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
1: На «Лукойле» сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
0: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
2: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
0: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
2: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
0: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
3: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
0: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
4: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026-го в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
0: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
5: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
0: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают. Ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем. Иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Шок дня.
9: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
11: Давайте я буду более провокационен,
12: чем,
11: даже, чем ты. Я попробую.
12: Так.
11: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
12: А вы по расовому признаку предлагаете?
11: Ну, блин, ну что ты лезешь ко мне с этими своими?
12: То есть был бы он белый?
11: Ты можешь дослушать?
12: То есть был бы он белый?
11: Дослушать ты можешь?
12: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
11: Можешь меня?
12: Слушаю, да, все.
11: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
12: Потому что, типа, черные, поэтому все употребляют вещества.
11: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
12: Минутка расовой ненависти сейчас.
11: Давайте мы им подбросим наркотик.
13: Немного. Сейчас такой козырь нашим противникам.
12: Ну, это нет, это же
13: классическая.
12: Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая
11: история. Послушайте меня, Максим Анатольевич.
13: И покажут, что мы все такие.
11: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление. Да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши. Я предлагаю вам... Обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
6: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии... опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
15: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой, Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
14: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
16: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
14: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
17: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
14: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
19: Именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей, подростков. Потому что законно купить сигареты они не могут. Ну, соответственно, есть все незаконные каналы, поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак, это не табачная смесь, но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прямо исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей –
18: криминальные новости.
20: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера. По делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабные следственные действия. Обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании создании нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроило жители Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
18: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
1: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
18: Главные новости дня.
21: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
22: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
21: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
23: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
24: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
21: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
23: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого.
0: А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
21: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
21: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: На Радио Лента. Беда дня.
9: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
3: Ну что, гуляй, рванина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства... И что я получил? Вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита? Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства? Может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег, один глаз косит, на башке скальпа нету, контузий просто да хуй. Здоровье я там свое отдал, психику свою отдал. Мигрени так ебать, что мама не горюй, при смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
9: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
4: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя, может все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза. Китая в 13, Индии в 8, в Евросоюзе 2,5 в 3 раза, а у нас на 35%, то есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии. Или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные. Не обязательно территорию отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданы зоны экономические, население уровень будет даже расти в этих зонах и так далее. Но решение будет принимать не в Москве. Решение будет принимать в Пекине и так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежен.
18: Радиолента. Прямая речь.
10: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
5: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
7: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в
5: Омане. Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу.
7: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
5: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
7: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
5: Ну, короче, простояли 3 часа. Представляете? Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь. Нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
18: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
8: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
21: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
12: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
8: Да.
12: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
21: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
13: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель».
21: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
6: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный вызов, к которому надо относиться всерьез.
11: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
6: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
21: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
15: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
16: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле Сазона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
15: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
16: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
25: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, скажем так, совершенно другой.
17: Да, фон был довольно унылым.
25: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Ну, типа приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского узера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
17: Угу. Возвращение к статус-кво.
25: Да, с постепенным как бы сокращением финансирования ожидания были минимальными.
17: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, ну, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
25: Ты про изменение протокола?
17: Да-да-да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
25: Ну да, гость приезжает на одну сессию.
17: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, ну, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все три дня саммита.
25: Ну, протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. Ну, три дня вместо трех часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
17: Не сбивает.
25: В чем тогда практический смысл? Ну, кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
17: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
25: Так, и что это значит на практике?
17: Ну вот представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
25: А, то есть она становится как бы призмой для всего остального.
17: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
25: Им не дали переключить фокус.
17: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
25: Все были уверены, что Трамп приедет в Вивиан и станет главным тормозом.
17: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
25: Угу.
17: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позицией силы.
25: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
17: Это правда. Он непредсказуем.
25: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
17: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане — это выдача эдакого политического зонтика.
25: Зонтика для республиканцев?
17: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
25: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
17: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
25: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
17: Абсолютно.
25: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
17: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
25: Угу.
17: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
25: Так, и кто передавал?
17: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
25: Абрамович. Серьезно, я тебя перебью, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
17: Согласен, звучит как привет из прошлого.
25: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
17: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
25: Маркер доставки, как уведомление о прочтении в мессенджере.
17: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
25: А в чем тогда?
17: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
25: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
17: Да.
25: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
17: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
25: Как отказ?
17: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
25: Тройке лидеров.
17: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
25: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
17: Именно так они это и продали.
25: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
17: Не отапливают, факт.
25: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
17: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
25: Угу.
17: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
25: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
17: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
25: Какому?
17: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
25: Подожди. Чего?
17: Да. Выдача лицензии на производство внутри страны.
25: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
17: Звучит безумно, да?
25: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
17: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
25: А как тогда?
17: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
25: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
17: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
25: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
17: Электричество?
25: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
17: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
25: И куда они пойдут?
17: На дизель-генераторы.
25: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
17: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
25: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
17: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
25: Давай разберем.
17: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
25: Атомные станции дают энергию.
17: Энергия питает децентрализованные заводы.
25: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
17: Идеальный замкнутый круг.
25: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
1: О, любимая тема.
25: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
1: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
25: Сроки.
1: До конца июня 26 года.
25: Июня? Ого!
1: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
25: Это когда страны не могут наложить вето.
1: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
25: Санкции же тоже обсуждали.
1: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
25: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
1: А в чем сомнение?
25: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?

0: ожидается.
1: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
0: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции — это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
1: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
0: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
1: Угу.
0: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
1: И что ЕС с этим сделал?
0: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
1: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
0: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
1: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
0: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
1: Угу.
0: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
1: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
0: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
1: И потом все это перевели в физическую плоскость.
0: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
1: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
4: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, чтобы всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
3: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного.

0: бака бензин на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
1: Ребятки, ну все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
2: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
0: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
1: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
0: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
0: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Российской Федерации.
6: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешении въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе в выдаче, переоформлении или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан, или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
4: Главные новости дня.
7: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен цен добавила котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
8: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой, Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами семерки.
7: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
9: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
7: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
10: У нас только что прошла сессия по Украине. И на самом деле в зале, в Большой Семерке, царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
7: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Башкортостана Ради Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
11: В то же время я всегда говорю, там, где, значит, не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься, но и, во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так, здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
4: На радио «Лента» цифра дня.
12: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
13: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России? Окей, ладно. ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году. Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке. Как появился день 8 марта? Как вам такое? Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
4: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
14: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
15: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле Сазона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
14: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
15: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
0: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
16: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
0: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря Гласких ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
17: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
0: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
18: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
0: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
19: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее 2 свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
4: Говорят военкоры.
14: Мигранты на службе у противника. Военкорка Тинок о виде ударов по Москве.
20: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
14: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
21: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
14: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
20: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой – непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами, и более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государствообразующему народу, ни ее воинству.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
2: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
0: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
22: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
23: Да.
22: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
0: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
24: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
0: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
25: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которому надо относиться всерьез.
26: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
25: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
0: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
3: Про мобилизацию здесь очень много споров и разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килзону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочково пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу в достатке. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год, два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека. Штурмовики. О, молодые, вперед. И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий по легенде силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище Ацута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноо вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато но Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. Таинственность вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Перт. Ух ты! Ну, день под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт, руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное, может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость. Кто-то вернется из прошлого. Или предмет, или человек, или воспоминание. Перт всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас Перт говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях. Внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях Руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что перт нам шепчет: ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
7: Радиолента. Шок дня.
9: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
10: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
11: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
10: Ну, нам
11: вплоть до увольнения.
10: Нам
11: на
10: СВО.
11: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию, будет старшая смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривай.
10: Да, да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать в бочке?
11: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас.
10: Да мне на СВО у нас там
11: я
10: вообще
11: понимаю,
10: нету.
11: Я все с радостью бы вам налила, сколько хотите. Но у нас по технике безопасности.
10: Ну, у меня под тентом, там ничего не видно. Ну, пожалуйста. А как? А в канистре, получается, вы наливаете?
11: Канистра железная, до 60 литров, все.
10: А в бочке вообще нельзя никак?
11: Вообще никак, заземления нет, да. По технике безопасности я не могу забрать. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению, нет.
10: То есть у вас лимита никакого нету, просто из-за того, что в бочке вы не можете налить?
11: В бочке, да, не запускаю.
10: А может, можно как? Девушка, ну дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы. У нас там вообще нет. Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО.
11: Я
10: нету,
11: понимаю.
10: Нету у меня канистры.
11: Ну, мы не имеем права пожарная безопасность.
10: Ну, блин.
11: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля судьи, все слегка.
10: Ну, я подъеду, заглушу машину и все.
11: Я же вам объясняю, нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
10: Блин, ну, а так, ну, вообще.
11: Вот очень.
10: И там нет.
11: Прекрасно понимаю. Меня нету.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская Ленинградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
13: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
12: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
15: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
12: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
15: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
12: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
16: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
12: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
4: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026-го в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
12: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
14: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие, сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
12: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше?
2: Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов — это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12

0: существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны «Большой семерки» договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
3: Нет тут ни точных дат, ни когда это все случится.

0: эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот по ООО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает. То, как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ, поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
1: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
2: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
1: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
3: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
1: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита, однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда, и в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
4: Но, как я понял, есть шанс закончить войну в этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим, и так далее, да. И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
1: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
7: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там, КАМАЗ, МАСА или... Любая другая техника, там ни по 10, ни по 20, ни 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
5: Главные новости дня.
1: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
8: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
9: Сегодня повезло, потому что бензин есть, а вчера я тут простоял, его так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
10: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином, Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала, и то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
1: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах Федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
11: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи – оставить Россию без бензина, остановить автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее, да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, Все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
1: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
12: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало, но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются, и ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время, тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства. Да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
1: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизтопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Радиолента. Прямая речь.
6: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
14: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов, и я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, значит, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, ну, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, значит, Андрей Николаевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, значит, присылайте к нам, значит, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету. И все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные, вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину, очень печально. Очень печально.
13: На радио Лента. Беда дня.
15: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
16: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот, никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
15: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
17: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради Волновахи! Ради Волновахи! Будут платят ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: «Ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё!» Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
15: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явные, что их уже понимает противник.
18: Ну, простите, когда реально результаты, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
13: Радиолента. Прямая речь.
6: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
19: Скорее всего, нет.
8: Почему думаете, что нет?
19: Потому что очень много запасов.
20: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
19: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
21: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
22: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
23: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
24: Все так отбивают.
23: Да.
24: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
25: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку. Больше меня ничего не касается.
13: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
26: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло, естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты и все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все, не все, безусловно, но практически все, проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну, в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье, и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали: дай, дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларом, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было, было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье. Сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, нездоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличаются, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса. Ни единого. Удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все. Не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров. Ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине. Нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете? Те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку государства прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки, сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеенный и не будет там прописывать, что рубль фиксируется к курсу доллара или к курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности. Не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм. Никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Солдатская почта.
1: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
2: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
1: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в трех цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
2: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на две части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
1: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
2: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
1: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами. И, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа. Потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
4: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
3: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
5: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
3: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
4: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ. Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
7: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
3: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
9: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
1: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «МАКС». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
3: Мигранты на службе у противника. Военкор Котинок о видео ударов по Москве.
10: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
3: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
5: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
3: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котинок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
10: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государству образующему народу, ни ее воинству.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
11: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
12: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно если, ну, просто на секунду представить банальную утреннюю картину. Вторник, нужно ехать на работу.
6: Ага.
12: Пистолет вставлен в бак, цифры на табло бегут, и вдруг хлоп, на 20 литрах колонка просто отщелкивается. Все, больше купить нельзя.
6: Жесть.
12: И для огромного числа водителей прямо сейчас это не сценарий какого-то фильма-катастрофы, это буквальная утренняя рутина.
6: Причем даже канистру для дачной газонокосилки не наполнить. И пугает именно скорость, с которой эта рутина стала абсолютно нормальной. 53 региона – это же сильно больше половины страны.
12: Именно. Еще в мае казалось, что сбои носят, ну, какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
6: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
12: Ну, вот так.
6: Заводы же никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
12: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
6: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
12: Да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга.
6: Угу.
12: Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
6: То есть это долгая история?
12: Абсолютно. И в этом году так вышло, что сразу несколько ключевых заводов встали на паки ремонта практически одновременно. Выпали колоссальные объемы производства бензина.
6: Хорошо, допустим, заводы на ремонте. Но ведь существуют огромные резервуары, запасы на региональных нефтебазах.
12: Да, запасы есть.
6: И уж ли логистика не может просто перекинуть топливо из одного региона в другой, чтобы сгладить нехватку. На Урале бензовозы ждут отгрузки по 7 дней вместо привычных двух. Что вообще происходит с транспортом?
12: А транспорт столкнулся с жесточайшим дефицитом железнодорожных цистерн. Логистические артерии перегружены до предела.
6: Ага.
12: Огромное количество цистерн ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой каскадный эффект.
6: Так, и в чем он выражается?
12: Завод на западе страны произвел партию бензина, но налить ее физически не во что. Резервуары на самом заводе заполняются под завязку, и чтобы не останавливать производство полностью, завод вынужден снижать загрузку. То есть бензин вроде бы есть, но он просто заперт на территории предприятия.
6: Ого! И тут на сцену выходят крупнейшие сети АЗС. Та же «Роснефть» в Москве и Подмосковье вводит негласный лимит 100 литров в один чек.
12: Да-да-да.
6: И 100 литров – это очень хитрая цифра. Она создает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это полтора, а то и два бака. Человек заправляется, видит этот лимит и думает, ну, мне-то точно хватит, паниковать не о чем.
12: Психологически, да, это работает идеально, городской водитель даже не замечает подвоха. Но вот для коммерческого транспорта, для микроавтобусов, это уже серьезный барьер.
6: Ну да, им 100 литров на день работы может не хватить.
12: Конечно. А вот решение Татнефти – это уже не иллюзия, это прям громкая тревожная сирена. Они ввели жесткий лимит в 30 литров бензина по всей своей федеральной сети.
6: 30 литров?
12: Да. А это, чтобы понимать масштаб, более 800 заправочных станций от края до края.
6: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
12: Ну, звучит логично, но...
6: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
12: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
6: В смысле? У них же контракты?
12: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
6: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
12: Это точно.
6: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
12: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге в огромных резервуарах городских нефтебаз физически объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью, потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
6: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
12: Угу.
6: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
12: О да, я видела такие.
6: Там пишут, на какой колонке в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
12: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
6: И что с ними происходит?
12: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
6: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон, людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами. А в обслуживании отказывают.
12: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
6: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
12: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильными потребителями.
6: То есть дачники идут лесом.
12: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет. А частный владелец канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
6: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
12: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
6: Кошмар.
12: А дизеля нет практически на каждой четвертой станции. Для понимания, отсутствие дизеля на 24% АЗС в регионе, где сельское хозяйство критически зависит от техники, это предвестник серьезного экономического удара.
6: И чтобы не допустить полной потери контроля, местные власти пошли на беспрецедентный шаг. Перевели продажу 95-го бензина на талоны.
12: Вроде бы звучит логично, строгий учет, контроль распределения.
6: Но вот в чем заключается главная административная ловушка. Этих самых талонов для физических лиц просто не существует в природе.
12: Вообще нигде.
6: Вообще.
8: Обычный человек не может нигде пойти и легально купить этот талон. Получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
12: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса гражданское население.
8: И население реагирует единственно возможным способом.
12: Начинает искать обходные пути выживания.
8: Да. И этот обходной путь превращается в массовый топливный туризм. Люди садятся в машины, пересекают мост и едут в Краснодарский край с единственной целью заправить полный бак. 92-й бензин в самом Крыму выдают по жесткому лимиту в 20 литров на руки. Это 200 километров хода.
12: То есть, чтобы съездить на работу в соседний город и вернуться домой, бензина уже не хватит.
8: Именно. Вот сотни машин и едут на материк.
12: А теперь стоит рассмотреть физику этого процесса. Любая логистическая цепочка в регионе рассчитана на определенный, более-менее стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
8: Ага.
12: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин с

0: решение, которое официально разрешает заводам выпускать топливо с отклонениями от экологического стандарта Евро-5. Проще говоря, это прямая легализация высокосернистого бензина и дизеля.
1: Подожди, давай разберем это подробнее.
0: Давай.
1: То есть, чтобы решить проблему с логистикой и упавшими объемами, просто снижают требования к качеству? Это же звучит как отчаянный шаг. Зачем вообще понадобилось разрешать...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
4: На «Лукойле» сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
3: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
5: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
3: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
5: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
3: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
6: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода

0: течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
1: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять, денег нет.
2: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
1: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
3: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о 2 заказах на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
1: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит 7-м в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. 7-м. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами, пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
6: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
7: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
8: Давайте я буду более провокационен,
9: чем,
8: даже, чем ты. Я попробую.
9: Так.
8: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
9: А вы по расовому признаку предлагаете?
8: Что ты вечно лезешь ко мне с этими своими?
9: То есть был бы он белый?
8: Ты можешь дослушать?
9: То есть был бы он белый?
8: Дослушать ты можешь?
9: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
8: Можешь меня?
9: Слушаю, да, все.
8: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
9: Потому что, типа, черные, поэтому все употребляют вещества.
8: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
9: Минутка расовой ненависти сейчас.
8: Давайте мы им подбросим наркотик.
10: Ну, сейчас такой козырь нашим противникам.
9: Ну, даете, нет, это же классическая история. Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая
8: история. Это послушайте меня, Максим Анатольевич.
10: И покажут,
8: послушайте
10: что мы
8: меня.
10: Все такие.
8: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление. Да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши.
10: Ну, она...
8: Я предлагаю вам... Обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры страны стран «Большой семерки» договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
12: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит «Большой восьмерки» тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
11: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
13: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
11: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
14: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
11: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
15: Именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей и подростков, потому что законно купить сигареты они не могут, но, соответственно, есть все незаконные каналы, поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак, это не табачная смесь, но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прямо исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей.
4: Криминальные новости.
16: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера. По делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабное следственное действие – обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроило жители Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
17: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщика. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
4: Главные новости дня.
18: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
19: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
18: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
20: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
21: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю им, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
18: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
20: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
18: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
18: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: На Радио Лента. Беда дня.
24: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
25: Ну что, гуляй, Руанина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства... И что я получил? Вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита? Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег, один глаз косит, на башке скальпа нету, контузий просто да здоровье я там свое отдал, психику свою отдал, мигрени так что мама не горюй, при смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
24: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
26: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя, может все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза, Китая в 13, Индии 8, в Евросоюзе 2,5 в 3 раза, а у нас на 35%. То есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные, не обязательно территорию отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданы зоны экономические, население уровень будет даже расти в этих зонах и так далее. Но решение будет принимать не в Москве. Решение будет принимать в Пекине и так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежный.
23: Радиолента. Прямая речь.
7: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
0: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска?
1: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в Амане. Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Там вот машины стоят и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
0: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистры.
1: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
2: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
0: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь. Нас вот каждую сумку. У нас просто целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
23: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компаний, которые сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
5: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
3: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
6: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
3: Да.
6: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
18: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
8: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
18: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
9: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которой надо относиться всерьез.
10: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
9: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
18: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
11: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
12: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ, окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
11: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
12: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
13: Слушай, ну, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, ну, скажем так, совершенно другой.
4: Да, фон был довольно унылым.
13: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Ну, типа, приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнити и все.
4: Угу. Возвращение к статус-кво.
13: Да, с постепенным как бы сокращением финансирования ожидания были минимальными.
4: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, ну, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
13: Ты про изменение протокола?
4: Да-да-да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
13: Ну да, гость приезжает на одну сессию.
4: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, ну, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все три дня саммита.
13: Ну, протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. Ну, три дня вместо трех часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
4: Не сбивает.
13: В чем тогда практический смысл? Ну, кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
4: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
13: Так, и что это значит на практике?
4: Ну вот представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
13: А, то есть она становится как бы призмой для всего остального.
4: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
13: Им не дали переключить фокус.
4: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
13: Все были уверены, что Трамп приедет в Вивиан и станет главным тормозом.
4: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
13: Угу.
4: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
13: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
4: Это правда. Он непредсказуем.
13: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
4: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане — это выдача эдакого политического зонтика.
13: Зонтика для республиканцев?
4: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
13: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
4: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
13: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей.
4: Абсолютно.
13: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
4: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
13: Угу.
4: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
13: Так. И кто передавал?
4: И здесь в качестве неофициального канала коммуникации снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
13: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
4: Согласен, звучит как привет из прошлого.
13: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале РБ-26 года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
4: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
13: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
4: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
13: А в чем тогда?
4: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
13: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
4: Да.
13: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
4: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
13: Как отказ?
4: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
13: Тройке лидеров.
4: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
13: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
4: Именно так они это и продали.
13: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
4: Не отапливают, факт.
13: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
4: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений — это суперускоренный график поставок систем ПВО.
13: Угу.
4: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
13: Ну, ускорение поставок — это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, но она математически обречена.
4: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
13: Какому?
4: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
13: Подожди. Чего?
4: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
13: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
4: Звучит безумно, да?
13: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
4: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
13: А как тогда?
4: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
13: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
4: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
13: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
4: Электричество?
13: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
14: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
13: И куда они пойдут?
14: На дизель-генераторы.
13: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
14: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
13: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
15: Слушай, ну вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
13: Давай разберем.
15: Ну смотри, ПВО защищает атомные станции.
13: Атомные станции дают энергию.
15: Энергия питает децентрализованные заводы.
13: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
15: Идеальный замкнутый круг.
13: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
15: О, любимая тема.
13: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
15: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
13: Сроки.
15: До конца июня 26 года.
13: Июня. Ого.
15: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
13: Это когда страны не могут наложить вето.
15: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
13: Санкции же тоже обсуждали.
15: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
13: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
15: А в чем сомнение?
13: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
15: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
13: Это как?
15: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
13: А, страховщики.
15: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
13: И что делают судовладельцы?
15: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
13: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
15: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
13: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
15: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
13: Угу.
15: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
13: И что ЕС с этим сделал?
15: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
13: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
15: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
13: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
15: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
13: Угу.
15: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
13: Да. Это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
15: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
13: И потом все это перевели в физическую плоскость.
4: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
13: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров и

0: Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
2: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
1: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
3: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
4: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
1: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
5: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
1: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
1: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин о том, что Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Российской Федерации.
8: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешении въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе выдачи или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе выдачи, переоформления или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан, или без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению. Рекомендуем одобрить данный закон.
0: Главные новости дня.
1: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России.

0: Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5% и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавила котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже 80 долларов за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
1: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой, Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
0: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
2: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
0: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
3: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
0: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, «Политика» со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Башкортостана Ради Хабиров на форуме «Все для победы» запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там опасно.
6: В то же время я всегда говорю, там, где значит, не надо лезть. Вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию. По крайней мере, до выборов. Ну, во-первых, есть чем заниматься. Ну, и во-вторых, ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего. Поэтому я вот так здесь надо очень внимательно над этим смотреть.
4: На радио «Лента» цифра дня.
7: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
8: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России? Окей, ладно. ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году. Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке. Как появился день 8 марта? Как вам такое? Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
10: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
9: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
10: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Студпад едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
11: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат, и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря Глазких ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывает студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
13: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
11: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
14: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
11: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
4: Говорят военкоры.
9: Мигранты на службе у противника. Военкор Котинок о видео ударов по Москве.
16: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
9: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
17: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
9: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
16: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государствообразующему народу, ни ее воинству.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
18: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
11: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
19: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
20: Да.
19: А он никогда не говорит, сколько оно летело, поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать, но дронов летело очень много, и плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
11: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
21: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться. Но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
11: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
22: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания.
1: Поэтому это серьезный вызов, к которому надо относиться всерьез.
20: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
1: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
11: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
22: Автор Z телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о крайне слабой подготовке штурмовиков, что впоследствии приводит к большим потерям в живой силе на поле боя.
23: Про мобилизацию здесь очень много споров, разговоров. Но на самом деле мы в свое время обсуждали это с коллегами. Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Угу. Но это невозможно сейчас, как бы там ни было. Потому что сейчас я проезжаю периодически в районе Тимирязевской и вижу на Яблочково пункт призыва. Народу полно. То же самое у нас в Балашихе. Народу достатки. Но этот народ идет на поле боя. И вот представь, ты штурмовик, который воюет год, два. Ты многих товарищей потерял. Тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
24: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Японии хранится артефакт, обладающий по легенде силой управлять ветрами и подтверждающий божественное право на престол. Меч Кусанаги но Цуруги окутан такой завесой секретности, что его не дозволено видеть даже правящему императору, а все ритуалы с ним проходят в глубокой темноте. Существует ли этот легендарный клинок на самом деле, или мир много веков охраняет пустой деревянный ларец? Синтоистские жрецы в белоснежных шелковых одеяниях охраняют святилище Ацута в Нагое, где, как считается, покоится эта реликвия. Легенда гласит, что бог ветра Сусаноу вырезал этот меч из хвоста поверженного им восьмиголового дракона Ямато-но-Орочи. Когда в 1989 году император Акихито сходил на трон, ему передали сверток, но коробка так и осталась закрытой. Рассказывают, что в 19 веке один любопытный священник все же решился открыть этот сундук. Он увидел, как от клинка исходит странный белый туман. И сам жрец вскоре сильно заболел и умер от загадочной болезни. Сторонники альтернативной истории утверждают, что меч Кусанаги – это высокотехнологический инструмент древней палеовизитологической цивилизации, способный генерировать силовые поля, из-за чего его излучение до сих пор опасно для человека. Некоторые уфологи идут еще дальше и предполагают, что клинок сделан из неизвестного науке метеоритного сплава, который обладает свойствами сверхпроводимости при комнатной температуре. По их мнению, древние жрецы использовали его для связи с пришельцами, которых японские мифы описывали как богов, спустившихся с небес на огненных колесницах. Секретность вокруг меча объясняется страхом перед тем, что современные технологии раскроют его внеземное происхождение. Историки же смотрят на вещи прагматично. Скорее всего, оригинальный меч исчез еще в 1185 году во время морской битвы при Даннаура, когда 7-летний император Антоку утонул вместе со священными регалиями, спасаясь от плена. Тот клинок, что находится в храме сегодня, это, вероятнее всего, средневековая копия, искусно выкованная кузнецами для поддержания легитимности императорского рода. А строжайший запрет на его демонстрацию – гениальный политический и религиозный ход, ведь ничто так не внушает благоговейный трепет, как тайна, к которой запрещено прикасаться под страхом смерти. Современные исследователи японской культуры отмечают, что концепция скрытых реликвий является фундаментальной для синтоизма, где божественная сила не требует визуального подтверждения. В архивах императорского двора есть записи о том, что даже во время реставрации Мэйдзи чиновники отказались проводить инвентаризацию сокровищ, чтобы не нарушать вековые табу. Таинственность вокруг меча Кусанаги служит мощным символом непрерывности государственной традиции, которая успешно защищает себя от любых скептических проверок. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 18 июня. Давайте спросим у рун, что же нам ожидать в этот день. Какую подсказку они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Перт. Ух ты! Ну, день под влиянием этой руны окутан мистикой, тайной, ощущением, что за кулисами обычной жизни происходят важные процессы, в которые вы пока не можете вмешаться напрямую. Вот все будто бы происходит, знаете, так скользяще, на грани ощущений. И это как раз и есть суть этой руны Перт. Руна неизвестного исхода. Это день, когда лучше отпустить контроль, наблюдать, как разворачиваются события. Возможно, произойдет нечто судьбоносное. Может быть, какая-то внезапная встреча, прозрение, важная новость. Кто-то вернется из прошлого. Или предмет, или человек, или воспоминание. Перт всегда напоминает, ничего не происходит просто так. Если в этот день случаются странности, доверьтесь. Это может быть шанс, завернутый в непредсказуемый. Знаете, в работе у нас Перт говорит о том, что не все очевидно. Возможно, какие-то скрытые процессы, переговоры за спиной, тайная конкуренция или неожиданные изменения. Здесь не принимайте решений на эмоциях, самолетах внимательно следите за деталями, проверяйте документы. Это хороший день для тех, кто работает с тайнами, анализами, исследованиями, архивами, может, психологией, эзотерикой или искусством. Возможно, вы получите информацию, которая откроет глаза на ситуацию, но придет она не напрямую, а через какие-то знаки, символы, случайный разговор. В отношениях руна говорит о секретах, неясности и подтексте. В этот день хочется молчать, а не объяснять. Хочется чувствовать, а не обсуждать. Кто-то может скрывать чувства, кто-то, наоборот, решится на признание. Это энергия глубины, интимности и даже каких-то кармических переплетений, знаете? А вот одиноким людям стоит быть внимательными. Возможно, встреча с человеком, посланным судьбой, но вы его сначала не распознаете. Может быть, поругаетесь, может быть, где-то в очереди, да, будете вместе стоять, но вполне возможно, что именно это и есть ваша судьба. По здоровью перт указывает на внутренние системы. Это и гормональный фон, и репродуктивная сфера, гинекология, работа нервной системы. Здесь прислушайтесь к телу, особенно если у него есть странные сигналы, да, так что это подходящий день для диагностики, особенно скрытых процессов. Подойдут практики, связанные с погружением. Это могут быть медитации, дыхательные сессии, сеансы у психолога, может, какая-то энергетическая очистка. Так что перт нам шепчет: ответ придет не там, где ты ищешь. В этот день не стоит настаивать, не торопиться, не требуйте. Лучше наблюдайте, доверяйте и ловите знаки судьбы. Все, что происходит в этот день, имеет значение, даже если пока оно вам не очевидно. Вот такой вот у нас интересный день тайн. Принимайте, благодарите, берегите себя, смотрите в оба.
4: Радиолента «Шок дня».
2: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
22: Военные столкнулись с дефицитом бензина на передовой. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на гражданских заправках они теперь тоже не могут.
3: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
5: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
3: Ну, нам
5: вплоть до увольнения.
3: Нам
5: у нас вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет к старшей смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, вот с девочкой разговаривайте.
3: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
5: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас...
3: Да мне на СВО у нас там
5: я
3: вообще
5: понимаю,
3: нету.
5: Я все с радостью бы вам навела, сколько хотите. Но у нас по технике безопасности...
3: Ну, у меня под тентом, там ничего не видно. Ну,
5: я
3: пожалуйста. А в канистры, получается, вы наливаете?
5: Канистры железные, до 60 литров, все.
3: А в бочке вообще нельзя никак?
5: Вообще никак, заземления нет, да. По технике безопасности я не могу забрать. У нас вплоть до увольнения. Поэтому я бы с радостью, но, к сожалению,
3: то есть у вас лимита никого нету, просто из-за того, что в бочке вы не можете налить?
5: В бочке, да, не закупаем.
3: А может, можно как?
5: Нет.
3: Девушка, ну дайте, пожалуйста, бензина. Ну, мы... У нас там вообще нет. Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистры.
6: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
3: Ну, блин.
6: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слепые.
3: Ну, я подъеду, заглушу машину и
6: я
3: все.
6: Я же вам объясняю, нет заземления, не имеем права. Меня штрафуют и уволят с работы.
3: Блин, ну, а так, ну, вообще.
6: Вот
3: и там нет.
6: Прекрасно понимаю, меня нету.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
7: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
0: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
8: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
0: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
8: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей более частыми поломками и дорогим ремонтом.
0: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
10: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
12: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять. Денег нет.
13: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
12: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
14: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие, сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
12: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему.
9: И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают. Ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем. Иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия?
16: когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно.

0: В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Итоговое решение «Большой семерки». Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет. Запад повышает ставки. Страны «Большой семерки» договорились увеличить военную помощь Украине. Больше систем ПВО, больше ракет-перехватчиков и больше дальнобойного оружия. Более того, союзники готовы обсуждать возможность производства такого вооружения непосредственно на территории самой Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам саммита во Франции. И хотя сроки предоставления военной помощи Украине неизвестны, на России это в любом случае скажется крайне неприятным образом, считает политолог Геннадий Кравченко.
2: Нет тут ни точных дат, ни когда это все случится, эти все поставки. Но, как сказал сам Зеленский на полях саммита в интервью, он сказал, что я добился конкретных решений. Вот ПВО, как он сказал, точно эти решения есть. Он об этих сроках знает, то, как мы понимаем, эти сроки никогда не озвучиваются в СМИ, поэтому мы не можем судить, что это будет либо прямо сейчас, либо через несколько месяцев.
1: Впрочем, не оружием единым. В итоговом коммюнике G7 обещают усилить давление на Россию через новые санкции против нефтяного и газового сектора. Украине же обещают помочь подготовиться к следующей зиме и возможным ударам по энергоинфраструктуре. О предстоящей зиме говорил на саммите и Зеленский. По его словам, Россию ждет ужасная зима, если Москва по-прежнему будет уклоняться от переговоров.
3: Это была ужасная зима для нас, и вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и им также будет непросто. Поэтому мое предложение – диалог.
1: О необходимости диалога вновь заговорил и Дональд Трамп. После встречи с Зеленским президент США заявил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров, а происходящее на фронте он и вовсе назвал абсурдом.
4: В воскресенье я разговаривал с президентом Путиным, и ситуация, по сути, не меняется. То есть они просто продолжают воевать, теряют солдат, теряют очень много солдат. Такого не было со времен Второй мировой войны. Я урегулировал 8 войн, и именно эту я считал самой легкой для урегулирования. Они просто... Между двумя лидерами существует сильная неприязнь.
1: Зеленский утверждает, что предлагал Владимиру Путину личную встречу на полях саммита, однако Москва якобы так и не дала прямого ответа. Однако, несмотря на все это, шансы возобновления мирного переговорного процесса сильны как никогда, и в кулуарах саммита заговорили об окончании СВО уже в этом году, рассказывает эксперт-международник Евгений Захаров.
5: Но, как я понял, есть шанс закончить войну в этом году, потому что, судя по всему, и в России, и в Кремле начинают понимать все последствия этого, и санкционные, и с топливом кризис мы видим, и так далее, да. И, судя по всему, тот стратегический момент, он этот момент настал, козыри достали сейчас за столом на саммите. И я думаю, что так как речь идет о попытке завершить эту войну в кратчайшие сроки, а именно попытаться это хотя бы сделать в этом году, мы можем и такой вывод сделать.
1: Судьба возможных переговоров между Москвой и Киевом сейчас зависит не только от России и Украины, но и от событий на Ближнем Востоке. В Кремле заявили, что спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут приехать в Россию уже в ближайшие дни, сразу после того, как подпишут соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Напомню, что о новой поездке Уиткофа и Кушнера в Москву договорились Путин и Трамп во время недавнего телефонного разговора. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
7: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн.

0: Nexion с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗ или любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты. Все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
1: Главные новости дня.
2: Такого в России еще не было. Роснефть, Башнефть и ТНК перестали разливать бензин в канистры по всей России. Продавать бензин в канистры запретили большинство федеральных заправочных сетей. Объяснили новое правило высоким сезонным спросом. Заправиться можно только в бак транспортного средства. Операторы сетей называют ограничения временными и предупредили, что условия могут меняться, поэтому уточнять информацию лучше на самих заправках.
3: Я вот сказала заправщику, не впустите, я домой пешком пойду.
4: Сегодня повезло, потому что бензин есть. А вчера я тут простоял, его так и не привезли. Сейчас заправлю полный бак, поеду в гараж, поставлю, буду на маршрутках ездить.
5: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого.
2: Продолжающиеся удары ВСУ по НПЗ России привели к тому, что проблемы с топливом есть как минимум в 50 регионах, а также на новых территориях. В 18 субъектах федерации на заправках продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Это, в частности, касается заправок компании «Татнефть» в Поволжье. В разных регионах лимиты различаются от 20 до 60 литров на машину, и до конца месяца станет хуже, предупреждает экономист Вячеслав Ширяев.
6: Вот сейчас Украина занялась решением конкретной задачи. Оставить Россию без бензина. Остановить автотранспорт. Не экспорт мазута, нафты и так далее. Да? Остановить фуры, остановить такси, остановить... Понятно, что на автобусы, на скорые, на полицейские машины, на машины Росгвардии бензина наскребут, привезут из Омска. Но частный автотранспорт, коммерческий автотранспорт, развоз горячего хлеба по утрам на газелях и так далее, все это может остановиться в июне. И вообще, я думаю, что в ближайшее время мы увидим совершенно страшные вещи. В июне Россию накроет топливный кризис.
2: Самая критическая ситуация в Крыму. Из-за того, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу «Новороссия», которая ведет к сухопутному коридору на полуостров, поставки топлива там практически остановились. Вдоль обочины стоят десятки обгоревших фур с топливом. Их атакуют при помощи самонаводящихся дронов. Эксперты предрекают в ближайшие недели в Крыму перебои с продовольствием, ведь продукты просто невозможно будет доставлять из-за отсутствие топлива. Перспективы у других регионов России тоже не вполне себе радужные, говорит нефтегазовый аналитик Семен Савельев.
7: Вот что важно с этими ударами продолжающимися, когда они прекращаются, есть возможность как-то починить, подлатать то оборудование, которое пострадало. Но мы видим, что удары по нефтезаводам идут буквально каждую неделю и не останавливаются. И ущерб серьезный. Вот это может действительно усугубить кризис в ближайшее время. Тем более вот сезонный летний пик спроса, а топлива недостаточно из-за выбытия производства. Да? Вот, поэтому все эти вещи накладываются друг на друга.
2: На фоне проблем с поставками топлива власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дистопливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Это поможет снизить давление на установки глубокой переработки, ведь для стандарта Евро-3 требуется менее глубокая переработка. И, конечно, в этом случае выход бензина немного увеличится, однако эксперты убеждены, что структурную проблему это не решит. Ну а потребителям следует готовиться к тому, что качество бензина может существенно снизиться, и это может отразиться на работе автомобиля. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев о том, что в рознице доля оплаты наличными достигла 30%.
9: В рознице доля оплаты наличными достигла 30%. Такого не было никогда. Всегда было удобно там, значит, и QR-кодами, и карточками, и улыбкой там, значит, чем хочешь, да? И, кстати, Россия была одной из самых передовых стран вот этой вот автоматизации всех этих оплат. А теперь 30%. Понятно почему. Уходят от налогов. И я не хочу их там клеймить позором предпринимателей. Во-вторых, я сам, кстати, у меня было тут два случая интересных. Я уже не помню, рассказывал или нет. Вдруг, значит, был с детьми в детском центре, полазили, там кафешечка при них, да, и потом зашли в детский мир. Значит, и вот, это, кстати, популярность иногда помогает. Пишет мне официант из этой кафешечки: Андрей Николаевич, извините, ваша оплата не прошла. Значит, и этот счет у меня вычтут из зарплаты. Ну, конечно, ему перечислил, ну, еще хороших чаевых добавил. Значит, и тут же пишут, значит, Андрей Николаевич, это вот детский мир, где вы покупали, и вы одну коробку там Лего у нас забыли. У нас забыли, и мы, значит, присылайте к нам, значит, своего сотрудника и забирайте. Ну, то есть, иногда популярность помогает. Ну, то есть, сейчас вот часто хочешь оплатить, а связи нету. И все не работает. Я, кстати, QR-кодом наловчился оплачивать. Да, с этим тоже что-то надо делать, друзья. И вот, понимаете, вот какие-то отдельные вот это, и все складывается, вот эта мозаика в такую общую картину. Очень печально. Очень печально.
1: На Радио Лента. Беда дня.
10: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
11: Я, в отличие от Лекс, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 2022 года О международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
10: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
12: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
10: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явны, что их уже понимает противник.
13: Ну, простите, когда реально результаты, та сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результаты. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
14: Скорее всего, нет.
3: Почему думаете, что нет?
14: Потому что очень много запасов.
15: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
16: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
17: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
3: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
18: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
19: Отлёшь. Все так отбивают.
18: Да.
20: Приостановка заводов не должна быть. Россия, суверенное государство, идет своим путем.
21: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: А сегодня, кстати, для многих может быть очень даже хороший день. Потому что я расскажу вам, как можно разбогатеть. Вот смотрите, все очень просто. Что сейчас происходит? Сейчас возвращаются 90-е годы. Это же уже на самом деле понятно. Тот из вас, кто постарше, тот эти лихие 90-е годы прекрасно помнит. Начиналось все следующим образом. Все начало бурлеть, да, и люди, условно говоря, даже тогда старой закалки, верили, что однажды КГБ наведет везде порядок, и партия снова все разрулит по своим местам, и все жулики, проходимцы, все спекулянты, как тогда называли всех предпринимателей, вот все они будут привлечены к ответственности, и жизнь вернется в прежнее русло. Ничего этого не произошло. Естественно. Почему? Потому что изменился спиральный виток истории. Понимаете, вот на тот момент необходимо было делить социалистический капитал, потому что социалистическая система, она уже не вытягивала. Все, она не получилась в отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Должен был на ее смену прийти капитализм. И вот он пришел с банковскими кредитами, с приватизациями, все это прекрасно помнят, да? Но и вы же помните те моменты, когда соседи, те вот самые спекулянты, барыги, как они начали покупать в кредиты квартиры и машины. Да, и как вам папа или мама говорили, это долго не продлится. Как он будет отдавать деньги? Посмотрите, что происходит. Нет зарплаты, все остальное. Но магическим образом все, кто взял тогда кредит, практически все. Не все, безусловно, но практически все. Проскочили. Почему? Да потому, что инфляция сожрала все проценты. И на выходе квартира, которая должна была стоить условно в городе, там тогда было дешево, в каком-то областном центре, ну, в среднем, можно было за 5000 долларов купить совершенно шикарную трехкомнатную квартиру. Так вот, эти 5000 долларов для многих просто превратились в 500 долларов, понимаете? Почему? Потому что кредиты были в рублях. И отдавать их нужно было в рублях. Рубль каждый день обесценивался. И вот эти вот предприимчивые люди, которые купили вишневые девятки себе автомобили, которые купили себе какие-то квартиры, какие-то участки, они, предпринимая свои предприимчивые действия, каким-то образом, кто-то на рынках, кто-то еще как-то, покупая, продавая что-то, купи-продай, кстати, нормальная схема была. Вот, они умудрились все это выплатить и буквально за копье и так получить каких-то нормальных денег для старта в жизни. Кто это понял раньше, тот начал оформлять по две квартиры, если получалось, по три. Банковские клерки просто купались в деньгах в тот момент, потому что им со всех сторон что-то несли, и это были не шоколадки, и предлагали дай мне кредит, а эти вот это, или вот это, или вот это. Те, которые побогаче, предприниматели, скажем так, те уже в кредит покупали фабрики, заводы, пароходы. И тоже не нужно было фактически ничего отдавать, потому что национальная валюта улетела в космос. И все, и любой, кто имел доступ хоть к какому-то иностранному финансированию, хоть каким-то долларам, хоть каким-то маркам, Deutsche Mark на тот момент были, не было евро, или фунтом, вот тот человек катался просто как сыр в масле. Я это все к чему? К тому, что так получилось, да, что капитализм, ну, в том виде, в котором он описывается в книгах, построить не удалось. Система сейчас находится в очень, ну, плохом состоянии. Вы все это видите на самом деле. Вот спросите тех людей, которые постарше. Это один в один. Вот сейчас то, что происходит, да, это один в один напоминает ситуацию заката СССР. Начинают исчезать многие товары. Смешно сказать, начинает в России исчезать бензин. В некоторых регионах его уже практически нет, как в Крыму. В остальных он по чуть-чуть начинает пропадать или вводятся какие-то лимиты. Нет импортных товаров, или их стало намного меньше, или это товары плохого качества, понимаете? А сейчас за этим подтянется еда, ну какая-то базовая еда будет, она была и в Советском Союзе, кстати. Но вот вкусной, хорошей, вот такой вот чистой еды ее не будет, потому что никто не будет ее выращивать, потому что дорого. Плюс огромный совершенно запас рублей, не подкрепленных ничем в экономике. Это все было. Было в Советском Союзе. Один в один. А, и война в Афганистане была. Такой пустяк, так сказать, геополитический. Была война в Афганистане все это время, понимаете? И также точно было противостояние с Западом тоже в это время. И Запад точно так же опускал цены на нефть, как он опускает сейчас, потому что нефть как тогда, так и сейчас является фактически основным источником экономического прибыля страны. Ну, я имею в виду нефть, газ, вот сырье, углеводороды. Все признаки налицо. То бишь, если ты когда-то болел условно простудой какой-то, да, или гриппом, ну, и ты знаешь симптомы, в следующий раз, когда у тебя те же симптомы начинают ломить кости, не здоровиться, это все в час ночи, ты просыпаешься в поту, в горячке, ты понимаешь, что это, скорее всего, у тебя грипп, и ты знаешь, что дальше будет. Ты пишешь всем сообщение, что не придешь на работу, тра-та-та, всем понятно, да? Так вот сейчас те же симптомы, ничем не отличается, спросите людей постарше. Соответственно, выходить из этой ситуации нужно таким же образом, как самые предприимчивые вышли раньше. Нужно брать кредиты в рублях. У рубля нет ни единого экономического шанса, ни единого, удержаться в тех курсовых рамках, которые у него сейчас. Все, не существует. Опять же, рассказывал об этом видео или два назад, недавно. Слишком много свободных рублей, слишком мало товаров, ничего невозможно купить фактически иностранного на внешних рынках. Я имею в виду не iPhone где-то в магазине, нет, станки, машины, вот такие большие, серьезные вещи. Это важно для экономики, не iPhone. Так вот, все повторяется. Понимаете, и так получилось, вот такой сейчас спиральный виток исторический, что можно исправить ошибки молодости. Можно пойти и взять в рублевый, я подчеркну, в рублевый кредит какую-нибудь недвижимость. А если у вас позволяют зарплату, можно взять и две, или какие-то доходы, или если у вас друг банкир, можно тоже попробовать взять как минимум одну. Понимаете, те, у кого побольше денег, самое время прикупить какую-то коммерческую или жилую недвижимость. Или какой-то завод, или какой-то пароход, какой-то долгосрочный актив. Самое время. Вот третьего такого шанса, наверное, в этой жизни ни у кого не будет. У поколения, которое застало и крах Советского Союза, и появление первых миллионеров. Соответственно, вы будете обладать недвижимостью, как минимум, понимаете? У вас будет недвижимость, а стоимость кредита для вас будет постоянно падать фактически. Но вопрос, где взять рубли? Послушайте, все будет то же самое. Будет торговля из-под полы, будет неофициальный импорт, официальный импорт. То бишь, возможностей откроется намного больше. Но в секунду, когда эти возможности станут очевидны, туда ломанутся все. Банки, естественно, эту лавочку и государство прикроют. И снова вы будете стоять и смотреть на обочине жизни, как мимо проезжают красивые машины. Поэтому посмотрите на свои ресурсы. Посмотрите на свои заначки. Сложите их все вместе. Поймите, что вы можете позволить вот конкретно для себя и для семьи. И пойдите, возьмите долгосрочный кредит в рублях. Главное, выберите такой банк, который не хитро склеен и не будет там прописывать, что рубль фиксируется курсу доллара или курсу евро. Такие банки есть, кстати, которые это фиксируют. И вот такой кредит брать нельзя ни в коем случае. Это себе смертный приговор. Но многие банки дают кредиты просто в рублях, без каких-то дополнительных оговорок. Поэтому идите немедленно и берите длинные кредиты на недвижимость, на какие-то складские помещения, на производственные мощности, не на айфоны, не на вещи, не на зубы, не на отдых в Эмиратах. Нет, это краткосрочная инвестиция, на нее не надо брать микрозайм, никакой и никогда. Это убыток ваш. А вот длинный на 10-15 лет берите. Берите совершенно смело. Получится на 20, берите на 20. Получится на 30, берите на 30. Вам все это достанется фактически бесплатно.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Солдатская почта.
4: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности.
2: В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
5: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
2: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
5: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
2: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
5: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
2: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
7: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
19: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
9: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
19: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
7: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Сторм Шэдоу» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
24: Ура! Ура! Ура!
23: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
8: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере, для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
10: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Асланян.
12: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
10: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
19: Мигранты на службе у противника. Военкор Котенок о видео ударов по Москве.
14: После каскада попыток ударов украинцев по столице России, которую мэр Сергей Собянин назвал одними из самых массированных за все время спецоперации, в сети появилась масса видео с фиксацией прилетов по объектам в Москве. Явно съемки ведутся на камеры мобильных телефонов, нередко с выражением обезьяньих эмоций и оборотов. Ряд каналов совершенно справедливо ставит вопрос о введении уголовной ответственности за съемку прилетов по статье «Госизмена». И здесь никаких двояких трактовок быть не может. Фиксация с результатами попаданий, выкладывание видео в соцсетях, да еще и с геопривязкой, отправка их в мессенджерах и по электронной почте являются ничем иным, как прямым пособничеством врагу. Чаще всего такую съемку ведут гастарбайтеры. Да-да, те самые легальные и нелегальные мигранты, массовое переселение которых лоббируется на высоком уровне, имеет своих кураторов и исполнителей во власти. В сотый тысячный раз не устану повторять, государство проходной двор войн не выигрывают. Они сполна вкушают горькие плоды своего перевалочного статуса в виде своеволия и разгула иностранных спецслужб, создание на своей территории закрытых этно-религиозных анклавов, роста преступности и изменения демографической картины уже через поколение. Россия в полосе турбулентности, нестабильности, затяжных войн и конфликтов. А тут еще и попытка захвата России внутри, пока относительно мягкая, но опасная.
19: Военкор Подубный о вступлении Киева в Евросоюз. Почему это реальнее, чем может казаться?
25: Если Украина вступит в Евросоюз, то это будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава нашего МИД Сергей Лавров. Сергей Викторович озвучил очередную базу. Действительно, уже невозможно придерживаться прежнего взгляда на перспективу вступления Украины в Евросоюз. На фоне стремительно растущей милитаризации стран Европы речь идет не о присоединении к Европейскому экономическому объединению, а о вхождении Украины в его военный контур. В рамках формируемого Брюсселем единого военного пространства Украина видится уже не как зависимый партнер, а как сторона, обладающая существенным военным опытом и потенциалом. Единственная современная страна, которая его имеет. И теперь Украина становится нужнее Европе, чем была до этого. Это уже не объект, а субъект. При этом ключевая особенность позиции Киева заключается в его готовности продолжать противостояние с Россией. Выводы сами делайте.
19: Проходной двор войны не выигрывает. Военкор Котенок о половинчатости, миграции и пустой идеологии.
14: С одной стороны, война не на жизнь, а на смерть, геноцид русского народа. А с другой, непротивление притоку массы чужаков из мягкого подбрюшья, часть из которых готова продаться или уже продалась врагу. Вроде бы и правила регламентируются для приезжих, и законодательство вводит ряд ужесточений, а все без толку. Но здесь выпирает уже другая беда. У русских как отобрали идеологию век с лишним назад, так и оставили ни с чем. Советская командировка окончилась развалом и разочарованием. Рай на земле удалось построить лишь для номенклатуры и партийной верхушки. Эта система перекочевала и в современную Россию, где сформировалась элита, отрезанная от реальности своими доходами, понятиями и теневыми правилами. Идеология для масс формально существует, упоминается на совещаниях и в отчетах, но на самом деле ее нет. Грубо говоря, полстраны страдает физически и морально, сопереживает, надрывается, воюя и живя фронтом, а другая половина совсем не обременена военными тяготами и заботами. И более того, не считает себя обязанной ни России, ни ее государствообразующему народу, ни ее воинству.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
15: До 20 миллионов боевых беспилотников сможет произвести Украина до конца года. Об этом официально заявил президент Зеленский. Объемы производства дронов выросли в 5 раз.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня речь идет о том, что уже почувствовал на себе каждый, кто в июне подъезжал к заправке. Бензин в России заканчивается. Ни в одном городе, ни в одном регионе, в 53 регионах страны одновременно. Лимиты, очереди, суррогатное топливо и талоны, которых нет в продаже – все это реальность прямо сейчас. Разбираемся, как страна до этого дошла и что будет дальше.
17: Да, звучит, конечно, жутковато, особенно если, ну, просто на секунду представить банальную утреннюю картину. Вторник, нужно ехать на работу.
16: Ага.
17: Пистолет вставлен в бак, цифры на табло бегут, и вдруг хлоп, на 20 литрах колонка просто отщелкивается. Все, больше купить нельзя.
16: Жесть.
17: И для огромного числа водителей прямо сейчас это не сценарий какого-то фильма-катастрофы, это буквальная утренняя рутина.
16: Причем даже канистру для дачной газонокосилки не наполнить. И пугает именно скорость, с которой эта рутина стала абсолютно нормальной. 53 региона – это же сильно больше половины страны.
17: Именно. Еще в мае казалось, что сбои носят, ну, какой-то точечный характер где-то на юге. К началу июня объемы нефтепереработки вообще рухнули до минимума за последние 21 год.
16: Стой, вот тут нужно остановиться. Как переработка могла упасть до уровня 20-летней давности?
17: Ну, вот так.
16: Заводы же никуда не исчезли, нефть из земли качать не перестали. Звучит так, будто кто-то просто взял и перекрыл главный вентиль.
17: Вентиль никто не перекрывал, просто система споткнулась о собственный производственный цикл. Официально это называется совпадением графиков плановых ремонтов на НПЗ.
16: Плановых ремонтов? То есть они все разом решили чиниться?
17: Да, но нужно понимать, что ремонт нефтеперерабатывающего завода – это не просто трубы покрасить, это полная остановка огромных сложнейших установок каталитического крекинга.
16: Угу.
17: Их нужно полностью остудить, разобрать, заменить отработанные катализаторы, собрать заново и вывести на рабочий режим. Этот процесс занимает недели.
16: То есть это долгая история?
17: Абсолютно. И в этом году так вышло, что сразу несколько ключевых заводов встали на паки ремонта практически одновременно. Выпали колоссальные объемы производства бензина.
16: Хорошо, допустим, заводы на ремонте. Но ведь существуют огромные резервуары, запасы на региональных нефтебазах.
17: Да, запасы есть.
16: И уж ли логистика не может просто перекинуть топливо из одного региона в другой, чтобы сгладить нехватку. На Урале бензовозы ждут отгрузки по 7 дней вместо привычных двух. Что вообще происходит с транспортом?
17: А транспорт столкнулся с жесточайшим дефицитом железнодорожных цистерн. Логистические артерии перегружены до предела.
16: Ага.
17: Огромное количество цистерн ушло по экспортным контрактам на восток и элементарно застряло там из-за ограниченной пропускной способности магистрали. Возникает такой каскадный эффект.
16: Так, и в чем он выражается?
17: Завод на западе страны произвел партию бензина, но налить ее физически не во что. Резервуары на самом заводе заполняются под завязку, и чтобы не останавливать производство полностью, завод вынужден снижать загрузку. То есть бензин вроде бы есть, но он просто заперт на территории предприятия.
16: Ого! И тут на сцену выходят крупнейшие сети АЗС. Та же «Роснефть» в Москве и Подмосковье вводит негласный лимит 100 литров в один чек.
17: Да-да-да.
16: И 100 литров – это очень хитрая цифра. Она создает полную иллюзию безопасности. Для средней легковушки это 1,5, а то и 2 бака. Человек заправляется, видит этот лимит и думает, ну, мне-то точно хватит, паниковать не о чем.
17: Психологически, да, это работает идеально, городской водитель даже не замечает подвоха. Но вот для коммерческого транспорта, для микроавтобусов, это уже серьезный барьер.
16: Ну да, им 100 литров на день работы может не хватить.
17: Конечно. А вот решение Татнефти – это уже не иллюзия, это прям громкая тревожная сирена. Они ввели жесткий лимит в 30 литров бензина по всей своей федеральной сети.
16: 30 литров?
17: Да. А это, чтобы понимать масштаб, более 800 заправочных станций от края до края.
16: Слушай, а может это просто банальная корпоративная жадность? Сети видят, что топлива мало и пытаются искусственно придержать его, чтобы потом продать подороже.
17: Ну, звучит логично, но...
16: Просто дизель в Челябинской области подорожал на 43% с начала года, в Перми 95-й вырос на 28%. Кажется, это прям идеальная среда для спекуляций.
17: Если бы цель была исключительно в спекуляции, им было бы куда выгоднее продать весь бензин прямо сейчас по высокой цене. Но корпорации с гигантским оборотным капиталом режут отпуск топлива, потому что у них перестала сходиться математика поставок.
16: В смысле? У них же контракты?
17: Контракты контрактами, но резервуар под землей на заправке не бесконечный. Управляющие станции знают, что следующий бензовоз приедет не завтра утром, а в лучшем случае через неделю.
16: Эта логика выживания порождает совершенно удивительные парадоксы. Если посмотреть на крупные мегаполисы, например, на Санкт-Петербург, там ситуация вообще выглядит как какое-то раздвоение реальности.
17: Это точно.
16: Власти города официально заявляют, дефицита нет. А водитель заезжает на заправку, и ему наливают строго 20 литров бензина или 40 литров дизеля. Возникает жесткий когнитивный диссонанс. По новостям говорят, что все хорошо, а бензин не дают. Как топливо может одновременно быть и не быть?
17: Дело в том, что чиновники смотрят в сводки. На бумаге в огромных резервуарах городских нефтебаз физически объем топлива действительно присутствует. Но возникает феномен дефицита доступа. На бумаге запасы достаточны, а в реальности бензовозы не успевают развозить это топливо по розничным станциям с нужной скоростью, потому что логистика сломана. Власть видит красивые макропоказатели, а розничная система на низовом уровне включает режим жесткого нормирования, чтобы избежать коллапса.
16: И это нормирование полностью ломает привычки людей. Водители переходят на заправку по капле, никто больше не заливает бак на неделю вперед.
17: Угу.
16: Люди вынуждены заезжать на АЗС каждый день или через день тратить время в очередях ради своих гарантированных 20 литров. В социальных сетях появляются целые группы разведки.
17: О, да, я видела такие.
16: Там пишут, на какой колонке, в каком районе прямо сейчас еще есть бензин. Это какое-то возвращение в эпоху дефицита прошлого века, когда люди шепотом передавали информацию, где что-то выбросили на прилавок.
17: И такая миграция водителей создает дополнительный непредсказуемый хаос. Люди начинают метаться между брендами, пытаясь найти станции без жестких лимитов. Те заправки, которые еще пытались работать в нормальном режиме, получают внезапный наплыв клиентов.
16: И что с ними происходит?
17: Их резервуары высушиваются за несколько часов. И они тоже вынуждены вводить лимиты. Это заразно.
16: А за городом дела обстоят еще абсурднее. Частные заправки просто перестали наливать топливо в канистры. Идет лето, дачный сезон. Людям нужно косить траву бензиновыми газонокосилками, качать воду мотопомпами, пользоваться бензопилами. А в обслуживании отказывают.
17: Да, потому что инструмент в бензобак машины не засунешь.
16: Вот именно. Почему система отсекает именно тех, кто приезжает с канистрами?
17: Это сухая, безжалостная приоритизация. Когда ресурс находится в жесточайшем дефиците, система начинает отсекать тех, кого считает, ну, скажем так, непрофильными потребителями.
16: То есть дачники идут лесом?
17: Грубо говоря, да. Заправка автомобиля, которая обеспечивает мобильность, доставку людей на работу и хоть какую-то экономическую активность – это абсолютный приоритет, а частный владелец с канистры для газонокосилки – это потребитель, которым можно и нужно пожертвовать ради сохранения общего баланса на станции.
16: Но слушай, если 20 литров в Петербурге – это просто бытовые неудобства, то на концах логистических цепочек происходит настоящая катастрофа. Самый эпицентр этого кризиса сейчас находится в Крыму. Полуостров фактически попал в состояние топливной блокады.
17: Статистика оттуда крайне тревожная. В крупнейших сетях региона 95-й бензин исчез полностью почти на 15% заправок.
16: Кошмар.
17: А дизеля нет практически на каждой четвертой станции. Для понимания, отсутствие дизеля на 24% АЗС в регионе, где сельское хозяйство критически зависит от техники, это предвестник серьезного экономического удара.
16: И чтобы не допустить полной потери контроля, местные власти пошли на беспрецедентный шаг. Перевели продажу 95-го бензина на талоны.
17: Вроде бы звучит логично, строгий учет, контроль распределения.
16: Но вот в чем заключается главная административная ловушка. Этих самых талонов для физических лиц просто не существует в природе.
17: Вообще нигде.
16: Вообще. Обычный человек не может нигде пойти и легально купить этот талон. Получается, под видом наведения порядка систему просто повесили на замок для простых водителей.
17: Это прям типичный пример того, как директивное управление ломается о реальность. Пытаясь защитить остатки топлива для экстренных служб, скорой помощи или государственных структур, администрация полностью отрезает от ресурса гражданское население.
16: И население реагирует единственно возможным способом.
17: Начинает искать обходные пути выживания.
16: Да. И этот обходной путь превращается в массовый топливный туризм. Люди садятся в машины, пересекают мост и едут в Краснодарский край с единственной целью заправить полный бак. 92-й бензин в самом Крыму выдают по жесткому лимиту в 20 литров на руки. Это 200 километров хода.
17: То есть, чтобы съездить на работу в соседний город и вернуться домой, бензина уже не хватит.
16: Именно. Вот сотни машин и едут на материк.
17: А теперь стоит рассмотреть физику этого процесса. Любая логистическая цепочка в регионе рассчитана на определенный более-менее стабильный уровень потребления. Нефтебазы Краснодарского края заказывают топливо, исходя из потребностей местных жителей.
16: Ага.
17: И вдруг на них обрушивается огромный незапланированный поток машин с полуострова. Запускается эффект домино.
16: И этот поток буквально высушил резервуары на материке. Около 15 частных АЗС в Краснодарском крае уже полностью остановили работу, потому что бензин закончился. Логистика пыталась изолировать проблему в одном месте, но в итоге просто заразила дефицитом соседний регион.
17: Это как лечить перелом подорожником, а получить заражение крови.
16: 100%. И когда физически привезти нормальный бензин становится невозможным, в дело вступает совершенно неожиданное решение. Государство официально возвращает суррогат.
17: Да, речь идет о специальном постановлении от 14 июня, которое официально разрешает заводам выпускать топливо с отклонениями от экологического стандарта Евро-5. Проще говоря, это прямая легализация высокосернистого бензина и дизеля.
16: Подожди, давай разберем это подробнее.
17: Давай.
16: То есть, чтобы решить проблему с логистикой и упавшими объемами, просто снижают требования к качеству? Это же звучит как отчаянный шаг. Зачем вообще понадобилось разрешать плохой бензин? Разве нельзя просто заставить заводы работать быстрее и производить качественное топливо?
17: Ну, слушай, заставить законы химии работать быстрее невозможно. Процесс создания бензина с современного стандарта Евро-5 требует обязательного этапа гидроочистки. Это когда топливо прогоняют через специальные катализаторы под колоссальным давлением и высокой температурой, используя водород, чтобы вычистить серу на молекулярном уровне.
16: Звучит сложно.
17: Это невероятно долгий, дорогой и энергоемкий процесс. Разрешив отклонение от стандарта, заводы получают легальное право пропустить или сильно сократить этот сложный этап гидроочистки.
16: Значит, они банально экономят время, чтобы налить в цистерны хоть что-то, что горит. Это можно сравнить с питанием профессионального спортсмена.
17: Интересное сравнение, ну-ка.
16: Если начать кормить его исключительно дешевым пережаренным фастфудом, он не упадет замертво в первый же день.
0: Он даже сможет бегать какое-то время, но скрытые разрушительные последствия будут накапливаться.
17: Идеальная аналогия. Эта невычищенная сера в суррогатном бензине работает для машины ровно как вредный холестерин для кровеносных сосудов. Современный двигатель с турбонаддувом не заглохнет при выезде с заправки, но при сгорании серы образуются агрессивные кислоты.
0: И они разъедают все внутри.
17: Да, они слой за слоем покрывают нагаром дорогие кислородные датчики, они буквально выжигают драгоценные металлы в каталитических нейтрализаторах. Двигатель начинает терять мощность и переходит в аварийный режим.
0: А через полгода такой диеты владелец современной машины приедет в сервис и получит счет на сотни тысяч рублей. Замена катализатора сегодня стоит просто космических денег.
17: Именно. Официально весь этот кризис объясняется цепью досадных случайностей. Неудачное совпадение графиков ремонтов, временная нехватка цистерн, обязательства по экспортным контрактам.
0: Звучит скорее как очень удобное оправдание. Слишком много критических совпадений для одной системы в один момент времени.
17: Именно. Если колоссальный энергетический каркас, выстраивавшийся десятилетиями, начинает трещать по швам и возвращает реальность к распределению топлива по талонам, просто из-за неудачно совпавших графиков ремонта, возникает критический вопрос к общему запасу прочности.
0: Да. Насколько вообще устойчива эта базовая инфраструктура?
17: И главное, что произойдет с поставками критически важных ресурсов при следующем действительно масштабном стресс-тесте?
0: Вопрос, над которым определенно стоит глубоко поразмыслить, стоя в очереди за своими разрешенными 20 литрами. На этом разбор ситуации подошел к концу. Будем внимательно следить за тем, как развиваются события на заправках и в экономике. До новых встреч!
17: Всем пока!

0: Кульминация бензинового кризиса. Калининградские перевозчики оценили последствия перехода на топливо низшего качества. Частые поломки и дорогой ремонт станут обыденностью автомобилистов. Денег нет, а вы держитесь. Аварийный дом «Советский», который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять. Зато заводу «Янтарь» по ошибке выделили лишних 10 миллиардов рублей. Кто-то будет наказан за разбазаривание денег налогоплательщиков. Переходим на самообеспечение. С 2028 года Калининградская область перестанет получать федеральные дотации. Итак, начнем с того, что на автозаправках в Калининграде перестают отпускать бензин в канистры и другие тары. Объявление о таком запрете видели на АЗС на Московском проспекте. Местные жители пишут об этом в соцсетях.
1: На Лукойле сегодня сказали, что больше в канистры не отпускают. Пришел приказ.
0: В соцсети также обращают внимание на то, что на заправках на улицах Дзержинского и Автомобильной уже несколько дней нет бензина, только дизель. При этом власти уверяют, что повода для паники нет, как и дефицита топлива. Мол, ситуация под контролем, а перебои у некоторых компаний связаны с логистикой.
2: Как сообщили в Министерстве развития инфраструктуры региона, в настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей. Дефицита нет. Краткосрочные перебои у некоторых мелких оптовых компаний возможны из-за текущей перенастройки логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию.
0: Контроль контролем, да только сейчас в 53 регионах России бензиновый коллапс или начинается, или в самом разгаре. В некоторых регионах топлива либо вовсе нет, или его продажа существенно ограничена. Да и в соседних субъектах северо-запада уже зафиксированы лимиты на отпуск бензина и запреты на заправку канистр. Ситуация усугубляется еще и тем, что на фоне нехватки бензина, появившейся из-за постоянных атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, стране разрешили выпускать бензин и дизель худшего качества. Снизили требования к качеству топлива с Евро-5 до Евро-3. Теперь в бензине и солярке допустимо больше серы. Вместо 10 мг на кило можно целых 350 для дизеля и 150 для бензина.
2: Российские власти разрешили части нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок топливо с повышенным содержанием серы. Меру ввели для снижения риска дефицита бензина и дизеля. Такое решение приняли еще осенью прошлого года, а в мае 2026-го его продлили на неопределенный срок. Эксперты предупреждают, что такое топливо может ускорять износ двигателей, выхлопных систем и каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Фактически проблему дефицита бензина решили за счет снижения требований к его качеству. Расплачиваться за это придется владельцам автомобилей, более частыми поломками и дорогим ремонтом.
0: Но не все эксперты так категоричны. К примеру, руководитель калининградской транспортной компании «Столена» Сергей Гос рекомендует менять топливные фильтры в 2-3 раза чаще привычного, сократить межсервисный пробег по маслу на 10 или 15% и не гнаться за дешевым топливом на сомнительных заправках. Жаль, конечно, что не огласили список таких правильных заправок. Но вряд ли они спасут, если Калининградская область станет 54-м регионом страны, где бензин будет недоступным для автомобилей. Кстати, пока у одних проблемы с бензином, у жильцов скандально известного аварийного дома в Советске другая беда. Мы рассказывали, как в Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом, и люди рискуют быть погребены заживо под ветхими конструкциями. Недавно в одной из квартир на четвертом этаже обвалился потолок, рассказывает Наталья Семичева, которая вместе с 9-летней внучкой живет в дряхлом столетнем доме. Когда идут дожди, пенсионерка с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться еще больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять 2 раза в год, потому что под ними грибок и черная плесень, говорит Наталья.
3: Все это продолжает рушиться, сыпаться. Дождей мы боимся, как вселенского потопа. Вся вода течет по крыше, квартиру заливает. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаемся здесь. Съехали все, у кого была возможность. У нас ее нет. Живем с внучкой только на мою пенсию. Но и оставаться в своей квартире тоже страшно. 4 года назад в зале и на кухне провалился огромный кусок потолка. Пришла комиссия после обвала, составила огромную смету. В итоге нам подбили потолок снизу фанеркой и прикрутили проволочкой к стене.
0: Еще в 2020 году жильцам удалось добиться, чтобы многоквартирный дом признали аварийным. Чиновники обещали расселить жильцов до 2025 года, но не сложилось. Нарушением прав жильцов даже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Но и это не помогло. Как оказалось, аварийный дом не на что расселять.

0: делать? Денег нет.
1: Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти Советска, программа рассчитана на 2025-2030 годы. До конца 2026 в нее включены дома, признанные аварийными еще в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на улице Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств муниципального образования Советский городской округ без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным, подчеркнули в администрации.
0: В общем, новое жилье людям из аварийного дома в Советске в ближайшее время не светит. А возможно, и вообще на переселении придется поставить крест, поскольку вскоре о финансовой поддержке из Москвы придется забыть раз и навсегда. Эксклав с 2028 года перестанет получать федеральные дотации. По словам главы регионального Минфина Виктора Паремского, в 2026 году расчетная бюджетная обеспеченность области превысила порог, по которому распределяют такую помощь. Таким образом, объясняют экономисты, Калининградская область пополнила список регионов, которым федеральный центр финансирование урезал из-за увеличения бюджетных расходов на проведение спецоперации. В общем, придется переходить на самообеспечение. И вопрос, получится ли эксклаву нормально существовать без дополнительной финансовой подпитки. Время покажет. А пока кто-то живет припеваючи и на жизнь совсем не жалуется. Счетная палата нашла лишних почти 10 миллиардов рублей у завода «Янтарь».
2: При аудиторской проверке выяснилось, что Федеральное агентство морского и речного транспорта получило на строительство судов почти на 10 миллиардов рублей больше, чем нужно. Речь идет о двух заказах на прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». При этом темпы строительства судов крайне низкие. Сроки не раз переносили, а деньги уже освоены. Так что аудиторы предложили просто сократить финансирование в этом году на ту же сумму.
0: Как теперь без этих денег выкрутится завод «Янтарь» – большой вопрос. Будем наблюдать. И да, еще вопросик. Кто-то будет наказан за разбазаривание народных миллиардов? Или просто пальчиком погрозят? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают. Ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем. Иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда. Это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так? Виноватых нет, миллиарды растворились. А жить под падающей крышей будут те же самые люди.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» шок дня.
5: В Братске студентов медколледжа массово отчислили, чтобы принудительно отправить их воевать по контракту. Будущих медиков лишили дипломов и под давлением заставили подписать документы для отправки в Донбасс.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
6: Ведущий шоу «Место встречи» на федеральном ТВ-канале Андрей Норкин выступил с интересной, с его точки зрения, инициативой.
7: Давайте я буду более провокационен,
8: чем,
7: даже, чем ты. Я попробую.
8: Так.
7: К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100% из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите.
8: А вы по расовому признаку предлагаете?
7: Ну, блин, ну что ты вечно лезешь ко мне с этими своими?
8: То есть был бы он белый?
7: Ты можешь дослушать?
8: То есть был бы он белый?
7: Дослушать ты можешь?
8: Был бы он белый, он бы вас заинтересовал.
7: Дослушать можешь меня?
8: Слушаю, слушаю, да, все.
7: Они все употребляют вещества. Ну, слушай, только не надо мне говорить.
8: Потому что, типа, черные, поэтому все употребляют вещества.
7: Черные рэперы всегда употребляют вещества. Я сказал, что я более...
8: Минутка расовой ненависти сейчас.
7: Давайте мы им подбросим наркотик.
9: Ну, сейчас такой козырь нашим противникам.
8: Ну, нет, это же классическая. Это классическая история, Андрей Владимирович. Это классическая
7: история. Послушайте меня, Максим Анатольевич.
9: И покажут, что мы все такие.
7: Глеб Егорович Жеглов подбросил кирпичу кошелек. Да, кирпич совершил в этот момент преступление, да, мы знаем. Но мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши. Я предлагаю вам. Обсудите этот вопрос. Георг Валерьевич, пожалуйста, заклеймите позором меня. Скажите, что я тварь.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%. И в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Армузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран «Большой семерки» договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
11: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит «Большой восьмерки» тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
10: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
12: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
10: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
13: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
10: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель председателя Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов о том, что регионы смогут запрещать продажу вейпов для борьбы с нелегальным рынком.
14: Именно нелегальный рынок является большой угрозой, в первую очередь, для детей, подростков. Потому что законно купить сигареты они не могут. Но, соответственно, есть все незаконные каналы. Поэтому этот закон направлен как раз на перекрытие, в том числе, вот таких незаконных каналов, в первую очередь, для подрастающего поколения. Вейпы – это же не табак. Это не табачная смесь. Но, на мой взгляд, вот личный опыт, у меня есть друг, который прямо исследовал вейпы, это еще большее зло, чем табак. С табаком все понятно, у него есть там огромная история потребления, вейпы – новая вещь. У нас нет пока там десятилетий опыта потребления, но то, что видим сейчас, это огромное зло, которое в первую очередь сказывается на легких, на иммунной системе организма, и вред, конечно, от вейпов колоссальный. В первую очередь, опять-таки, для детей.
3: Криминальные новости.
15: Задержан один из самых влиятельных петербургских бизнесменов. По данным базы, силовики задержали 75-летнего предпринимателя Илью Трабера. По делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика Формулы-1 Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке. Профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 17 июня в Ленобласти и Петербурге оперативники провели масштабные следственные действия – обыски по адресам, связанным с Трабером и его партнерами. Илья Трабер – авторитетная фигура в сфере портовой и топливной инфраструктуры. Начинал свой путь с антиквариата и постепенно расширил бизнес до крупных активов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был совладельцем топливной компании строении нефтяного терминала. Позднее сфокусировался на проектах в Приморске и Усть-Луге. По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным. В Калуге пенсионер зарубил собственного сына топором из-за того, что тот не хотел работать. По версии следователей, между 75-летним мужчиной и его 49-летним сыном давно назревал конфликт, так как сын нигде не работал и любил выпивать. Накануне он оскорбил отца, после чего улегся спать. В итоге пенсионер взялся за топор, подкрался к сыну и несколько раз ударил его по голове. Мужчина скончался у себя в кровати, после чего пенсионер сам пошел и сдался в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жестокое избиение 14-летнего подростка устроило жители Владивостока из-за неправильного входа в лифт. По данным ШОТ, взрослый мужчина решил проучить школьника, а заодно провести спарринг в подъезде дома на улице Хабаровской. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно задел его, когда заходил в лифт. По словам матери подростка, ребенок сразу извинился, но агрессора это не успокоило. Он ворвался в кабину лифта, стал наносить мальчику один мощный удар за другим, затем выкинул его в подъезд и продолжил избивать уже там. Все это происходило на глазах 6-летнего брата жертвы, у которого от увиденного началась истерика. После случившегося дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой. Медики диагностировали у ребенка гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Семья обратилась в полицию. СК «Приморье» возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Взрослого дебошира разыскали и задержали. Им оказался 54-летний местный житель. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Военный эксперт Виктор Баранец о том, что в России ширятся панические настроения.
16: Вы заметили, что делается в информационном пространстве России за последние месяцы? Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, вы знаете, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все вот грызться между собой, ругаться между собой. Это очень опасный признак настроения общества.
3: Главные новости дня.
17: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
18: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
17: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
19: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
20: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
17: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об остановке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
19: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого.
1: А «Лукойл» у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
17: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
17: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня.
5: Больше 50 российских регионов столкнулись с тотальным дефицитом бензина, а крупнейшие сети АЗС полностью запретили наливать топливо в канистры. Заводы больше не справляются с обеспечением внутреннего рынка, и страна официально оказалась на пороге жесткого топливного кризиса.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Ветеран специальной военной операции с позывным «Ветер» об унизительных выплатах военным и о том, что зря потерял на фронте здоровье.
22: Ну что, гуляй, Руанина. Социальная выплата пришла ветерану боевых действий. О, смотри, сумма какая. Мы же элита. Если посчитать все разы, сколько я раз чуть не сдох, воюя, защищая интересы нашего государства... И что я получил? Вот, 4800 рублей. Вообще, на что это рассчитано? На два блока сигарет и бутылку водки? Или на что? Какая мы элита? В чем мы элита? Мы элитные бомжи, элитные нищеброды. В этом элита. Как может элита, как нас президент наш Владимир Владимирович Путин, наш вождь, назвал нас элитой? Как может элита за то, что рискует жизнью, защищая интересы государства, может получать 4800 там с копейками, а? У меня глаза в разбег, один глаз косит, на башке скальпа нету, контузий просто да здоровье я там свое отдал, психику свою отдал, мигрени так что мама не горюй, при смерти порой валяюсь. За что? Вот за это?
5: Публицист Алексей Бессонов о том, что власти довели страну до такого состояния, что дальше Россия неизбежно превратится в китайскую колонию.
23: Ну, мы с вами внимательно слушаем, что говорит Владимир Путин, говорит про ситуацию на Украине и так далее. Ну, мне кажется, здесь все понятно. Вы знаете, есть одни цифры, которые говорят сами за себя, может все что угодно говорить, но вот за 30 лет реформ экономика Америки выросла почти в 3 раза. Китая в 13, Индии в 8, в Евросоюзе 2,5 в 3 раза, а у нас на 35%, то есть по проценту в год росли. То есть фактически, да, более того, допустим, сегодня в Корее на 10 тысяч рабочих мест 1400 роботов, в Китае 800, в Штатах 600, а у нас 12-19. Ну, то есть фактически все. Экономики страны, да и в целом модели вот этой, которая называлась Россия, к сожалению, пришел конец, и мы будем считать только как колонии, да, колонии. Или Китая. Причем виды колониальной формы могут быть разные. Не обязательно территории отдавать. Это 19, 17, 16 век. Нет, будут совместные созданы зоны экономические. Население уровень будет даже расти в этих зонах и так далее. Но решение будет принимать не в Москве. Решение будет принимать в Пекине и так далее. Это процесс, к сожалению, неизбежный.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
0: Думаете, как начинается первый день моего отпуска?
2: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином Таманин.
0: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу.
2: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
0: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
2: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
4: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
0: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь. Нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали. Прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
24: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
8: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
25: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
8: Да.
25: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
8: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
26: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель».
17: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
7: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный буза, к которой надо относиться всерьез.
9: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
7: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
17: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
10: Подсветка для дронов. Военкор Романов о лазерах для ударов по целям.
11: Во многих городах, наверное, во всех, присутствуют люди, которые подсвечивают цели инфракрасным лазером. Глазом эти лазеры не видно, а вот камеры их видят. Прилетающий в район дрон видит эти подсветки, лучи и зайчики от них, и бьет по ним даже в полной темноте. Подсветки фиксировались в Крыму, Чебоксарах, Рязани. Уверен, что и в других случаях. Типичная схема. Из окна арендной квартиры, снятой на фейковый документ. Окно обязательно открыто, так как стекло мешает работе подсветки. Либо с чердака или крыши. Обычно это фотоштатив, на который установлена мощная лазерная указка, включаемая через Wi-Fi реле с Озона или иным дистанционным образом. Штатив заранее выставлен на цель. В редких случаях был управляемый привод, которым цели можно было менять. К приходу компетентных органов людей там уже нет.
10: Бензин закончился даже для фронта. Военкор Романов о топливном кризисе.
11: В Донецке и по всей республике бензина нет. Эпизодически появляется на некоторых заправках, но те сразу пустеют. По трассе до Успенки не встретили ни одной станции, где было бы топливо. Как и в самом Донецке. От границы и прямо до Ростова введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет. Это к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками, но их заливать отказались. Как воевать и просто существовать в таких условиях, конечно, никто из власть имеющих объяснять нам не будет. У них все, как всегда, по плану.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
13: Слушай, ну, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до «Эвиана» информационная картина была, ну, скажем так, совершенно другой.
12: Да, фон был довольно унылым.
13: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Ну, типа приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
12: Угу. Возвращение к статус-кво.
13: Да, с постепенным как бы сокращением финансирования ожидания были минимальными.
12: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, ну, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
13: Ты про изменение протокола?
12: Да-да-да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
13: Ну да, гость приезжает на одну сессию.
12: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, ну, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все три дня саммита.
13: Ну, протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. Ну, три дня вместо трех часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
12: Не сбивает.
13: В чем тогда практический смысл? Ну, кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
12: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
13: Так, и что это значит на практике?
12: Ну вот представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
13: А, то есть она становится как бы призмой для всего остального.
12: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
13: Им не дали переключить фокус.
12: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
13: Все были уверены, что Трамп приедет в «Эвиан» и станет главным тормозом.
12: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
13: Угу.
12: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позицией силы.
13: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
12: Это правда. Он непредсказуем.
13: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
12: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в «Эвиане» — это выдача эдакого политического зонтика.
13: Зонтика для республиканцев?
12: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
13: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
12: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
13: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей.
12: Абсолютно.
13: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
12: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до «Эвиана».
13: Угу.
12: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
13: Так, и кто передавал?
12: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
13: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, с Стамбулом.
12: Согласен, звучит как привет из прошлого.
13: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
12: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
13: Маркер доставки, как уведомление о прочтении в мессенджере.
12: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
13: А в чем тогда?
12: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
13: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
12: Да.
13: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
12: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
13: Как отказ.
12: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
13: Тройке литеров.
12: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
13: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
12: Именно так они это и продали.
13: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
12: Не отапливают, факт.
13: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
12: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений — это суперускоренный график поставок систем ПВО.
13: Угу.
12: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
13: Ну, ускорение поставок — это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Это модель, но она математически обречена.
12: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
13: Какому?
12: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
13: Подожди. Чего?
12: Да. Выдача лицензии на производство внутри страны.
13: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
12: Звучит безумно, да?
13: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
12: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
13: А как тогда?
12: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
13: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
12: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
13: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
12: Электричество?
13: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
12: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
13: И куда они пойдут?
12: На дизель-генераторы.
13: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
12: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
13: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
12: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
13: Давай разберем.
12: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
13: Атомные станции дают энергию.
12: Энергия питает децентрализованные заводы.
13: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
12: Идеальный замкнутый круг.
13: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
12: О, любимая тема.
13: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
12: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
13: Сроки.
12: До конца июня 26 года.
13: Июня. Ого.
12: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
13: Это когда страны не могут наложить вето.
12: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
13: Санкции же тоже обсуждали.
12: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
13: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
12: А в чем сомнение?
13: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
12: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
13: Это как?
12: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
13: А, страховщики.
12: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
13: И что делают судовладельцы?
12: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
13: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
12: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
13: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
12: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
13: Угу.
12: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
13: И что ЕС с этим сделал?
12: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
13: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
12: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
13: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
12: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
13: Угу.
12: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
13: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
12: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
13: И потом все это перевели в физическую плоскость.
12: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
13: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
1: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени».

0: Падает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы, и они... конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду, то есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
0: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
2: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
0: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
3: Первое – это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе – это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
0: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Главные новости дня.
5: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
6: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на

0: сутки. Получается, потеряли день отпуска. И никто нам финансово это не компенсирует.
1: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
2: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
1: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
3: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
1: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
6: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
4: На радио «Лента». Ужас дня.
7: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта.
8: в ближайшие 15 минут на радио «Лента».
9: Говорят военкоры.
1: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
10: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
1: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
11: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
13: Единственный способ, который может быть, который не позволительный в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
12: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
14: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
12: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
15: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Вот пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
12: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС. Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
16: Говорят военкоры.
12: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
17: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
12: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
11: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
12: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
11: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им «Легион». И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
18: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
12: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
19: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
12: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
20: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее. Горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
12: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
21: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
12: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
22: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
12: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
23: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
12: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
24: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда, собачий. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен. О, все горит, вообще все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
12: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
5: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты там, и настолько вылить грязи на девелоперов, там, касаемо вообще мелочей абсолютно, допустим, в дорогах нормальных ситуаций, которые происходят у девелоперов, да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее, и тому подобное, но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, оно все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном в стройку и там, это все. Но мне кажется, здесь тоже вот, нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот, раздувают вот эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность к административному, к уголовному. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, а умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что Большой Взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии. По их теории, одновременно родились два мира — наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Фантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку большого взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к воде, любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Беда дня.
4: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка Ряба».
7: Ну, потому что это дурной дед, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость, все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал, мышка, нищая, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На барина работали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит, не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу вам еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь. Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Нищета не порок. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
8: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
1: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
0: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград — это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
1: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
11: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
1: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
10: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
1: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот. Только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории – с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок. Особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий. Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве третий год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз, 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Кушская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Кушская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного у Берлица имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бандитский Петербург. Дружившего с президентом петербургского криминального авторитета арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ.

0: Выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Канев.
1: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, Геннадия Петрова, который тоже задержан.
0: Этот Петров – однофамилец жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан, идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки, которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
2: Прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королев, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. И ниточки ведут к Траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел. Его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге. И он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
0: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудного сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
5: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
3: Главные новости дня.
0: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла

0: все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
1: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открытое. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
0: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро. На рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
2: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
0: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
3: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
0: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
4: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
0: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Башкортостана Ради Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
7: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
5: На радио Лента. Шок дня.
8: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
10: Территориями мы прирастаем подконтрольными. Да, они, к сожалению, разрушены, и с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
11: Восстанавливать.
10: И что восстанавливать, потому что, это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве. Нет, с такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
9: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
12: 13-12 – все это высоко. Заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот, и это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот, это уже не изменишь. У этого, у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущена. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
9: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
13: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, о кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДС, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
14: Это питерский ТАСС. Везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум
11: если повезет полчаса.
15: Детвора допрыгались, Московская область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте, только наличка.
16: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
17: Квак, короче, уже нету бензина. Это вот все к себе баки залили.
18: Запросил 300 литров. Я прождал целый час, пока привезут. И запросил 300 литров. И в итоге выдали 100 литров. Больше сказали не могут.
19: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
20: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят очередь 150-200 метров.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ведь, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после ударов в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше, что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронного ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
3: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
0: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
3: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план у моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
0: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
23: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию. По крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
0: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Белгород в огромной опасности. Военкор-канал «Записки ветерана» об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
7: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны дважды атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. Один водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения – 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении – это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. Создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
4: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
7: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которая, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника – показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
4: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
8: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов, когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут, остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
10: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
5: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
9: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
5: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
12: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
5: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
12: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
5: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
4: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
13: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита Большой Семерки, где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
4: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
7: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
4: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
7: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
6: Полторы сотни украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва, из-за атак БПЛА был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпаний не отвечают на их звонки.
14: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо, стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что ни бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет, вот столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
24: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация-то гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
15: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
24: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
15: прямо в цилиндрах двигателя.
24: Именно. И даже в легких пешеходов.
15: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина. бензина.
24: Ага.
15: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
24: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
15: Временную, да, но в мае решение закрепили окончательно. Все, пути назад нет.
24: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
15: Эпоха кнопочных телефонов.
24: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
15: Пропасть в полтора десятилетия.
24: Абсолютно. Разница колоссальная.
15: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
24: Угу.
15: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
24: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
15: Худшего качества.
24: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
15: Ну, масштабы понятны, да.
24: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
15: Угу.
24: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
15: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
24: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
15: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
24: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
15: Понятно. То есть возник жесткий выбор?
24: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
15: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
24: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
15: Настоящая катастрофа для экономики.
24: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, ну, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
15: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
24: Абсолютно верно.
15: Ну, административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
24: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
15: Чтобы убрать серу.
24: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
15: Бензин идет в обход фильтров.
24: Да. Сырым.
15: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
24: Угу. Это следовые значения.
15: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
24: Впечатляет, да.
15: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
24: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема. И она бьет еще сильнее.
15: Какая?
24: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
15: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
24: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
15: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95...
24: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
15: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
24: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
15: То есть, как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
24: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
15: Так-так.
24: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
15: Выгодно в смысле экономят.
24: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
15: Ничего себе.
24: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
15: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
24: Ну, вообще не падает.
15: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
24: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
15: Но давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый – форсунки.
24: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
15: Там же микроскопические отверстия.
24: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
15: И что происходит?
24: Она начинает просто лить бензин струей. Каплями. Топливо нормально не сгорает. Машина дергается при разгоне. В мороз вообще отказывается заводиться. Ну и расход летит в космос.
15: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр. Там происходит взрыв. И тут удар второй. Кислота.
24: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
15: Побочный продукт горения.
24: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
15: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
24: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
15: Угу.
24: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
15: Начинается коррозия поршневых колец. А это «здравствуй, капремонт».
24: Замена поршневой, расточка блока. Счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
15: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
24: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
15: С огромными допусками.
24: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
15: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
24: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
15: И есть еще третий удар. Выхлопная система, а точнее катализатор.
24: Ох, это вообще отдельная тема.
15: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба. А охранник на фейс-контроле – это катализатор.
24: Угу, хорошая метафора.
15: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
24: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
15: Это сера.
24: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
15: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
24: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
15: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
24: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
15: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
24: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
15: и вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
24: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
15: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
24: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
15: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
24: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
15: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
24: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
15: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
24: Которые прогреваются каждое утро.
15: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
24: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
15: При нормальном обслуживании?
24: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
15: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись?
24: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
15: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
24: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
15: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
24: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки-пламегасители, а электронику прошивают обманками.
15: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
24: В смысле?
15: Ну смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной. Даже если через 3 или 5 лет заводы починят свои установки гидрочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
24: Согласен.
15: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
24: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
15: Что ты имеешь в виду?
24: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
15: А, то есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
24: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
15: Представляю. Фура заправляется полными баками где-то под Самарой, едет к границе.
24: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
15: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
24: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
15: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
24: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
15: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
24: Придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
15: Как пишут в сервисных книжках.
24: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
15: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
24: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
15: А что с химией в бак?
24: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки, очистители, форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
15: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
24: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
15: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
24: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь, потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
15: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
24: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
15: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок?
24: Да. Ну, быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
15: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого.
24: Удачи на дорогах. До встречи.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.

0: В Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
1: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
0: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
2: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
0: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
3: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
0: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульского района,

0: Ленинградской области к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
1: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
0: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более 100 деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман». В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот. Только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. по плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве, без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пеляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не 3 засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного у Берлица имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. кто конкретно принимает эти решения. В случае с деревьями – это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди, с конкретными подписями, на конкретных документах. В случае с глэмпингом – это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
4: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
5: Жительница Капотни прокомментировала утренний налет украинских беспилотников на столичный район.
6: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
7: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, пока меня не сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас у меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будут только хуже.
3: Криминальные новости.
8: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый Западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но и из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей. Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог. В квартире в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призвал сажать всех, кто снимает и отправляет видео с ударами украинскими беспилотниками по Москве и Подмосковью.
9: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера видео и фото является достаточным основанием для того, чтобы людей, которые это фото и видео сделали и отправили, и или отправили, посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать. Ну, 52 беспилотника.
3: Главные новости дня.
10: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
11: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
10: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
12: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное – они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
10: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
13: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
10: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
14: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
10: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: На «Радио Лента» шок.
4: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
4: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
15: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг. Но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
4: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
16: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал вот, в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее, видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что что-нибудь такое по этому поводу было.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
17: Звуки, под которыми мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем, а? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу. Говорю, в доме опасно сидеть. Выходим. Один папа у нас спокойный. Он говорит, ну а что? А что сделаешь?
18: Богдан
17: в дом зашел. Меня аж трясет.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 1,5 сотни дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
19: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
10: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
6: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
10: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
20: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее прямо вон горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
10: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
21: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, Катя, это... попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
10: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
22: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
10: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
23: Ну это просто страшно до усрачки. Но... что это взрывается? Как это громко и страшно.
10: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
24: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда, собачью. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
10: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
0: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
25: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили».
0: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
1: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
2: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
10: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
7: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
10: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
8: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
10: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
8: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
10: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
11: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
9: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
11: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
9: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь-С1» и все такое.
11: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
9: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить?
11: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
9: А в чем тогда?
11: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. Там, условно, 12 ракет на установку. И все. То есть их цель не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
9: Количеством.
11: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
9: И в эти минуты небо тупо открыто.
11: Да.
9: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
11: Ну.
9: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
11: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
9: Чтобы прятаться в тенях радаров?
11: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
9: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
11: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
9: Угу. МНПЗ, ага.
11: Да. Задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
9: И весь этот металл фонит.
11: Еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
9: Метров за 200?
11: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
9: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭП. Радиоэлектронная борьба.
11: О, да. Глушилки.
9: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭП вокруг заводов? Почему они не сработали?
11: А потому что глушить было нечего.
9: В смысле?
11: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
9: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
11: Точное сравнение? У них там автономная инерциальная система, акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
9: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
11: Конечно.
9: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
11: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
9: Это как?
11: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает Землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
9: Ого! Это как, знаешь, как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
11: Да, один в один. И против такой штуки рэп абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
9: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
11: Которых массово просто нет на гражданских объектах.
4: И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
9: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
4: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
9: Недели, иногда дни.
4: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
9: Слушай, давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
4: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
9: Из-за разницы с трубами?
4: Да. Трубопровод – это река. Она течет 24/7. А поезда – это ведра. Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
9: И их же надо где-то разгружать.
4: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
9: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
4: О да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
9: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
4: Из-за серы?
9: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
4: В 15 раз больше.
9: Да, и эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит. Но самое страшное – это катализаторы.
4: Фильтры эти выхлопной.
9: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
4: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
9: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
4: Классический эффект домино. Одно звено выпадает и сыплется вся экономика.
9: Но экономика, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
4: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
9: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старый советский бомбоубежище под терминалами.
4: Ужас.
9: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
4: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
9: Да, мега белая дача Даряла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли. Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
4: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу. Невидимую. Которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
9: Ты про вот этот черный дым от нефти?
4: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
9: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
4: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
9: Они сразу в легкие идут.
4: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
9: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге? Облако ушло через пару дней?
4: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили – это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
9: Обычная вода.
4: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены. Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
9: Она в землю уходит.
4: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
9: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
4: Психика.
9: Да, тотальный перелом, иллюзия безопасности, все разрушено.
4: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
9: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица — это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
4: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
9: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
4: Не в радар, не военный объект, в дом.
9: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
4: И реакция общества мгновенная.
9: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают. Началась миграция. Те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
4: А бизнес сразу реагирует на это. Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
9: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
4: Ты про другие регионы?
9: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
4: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
9: Татарстан с его нефтехимией. Да, они вообще открыто получаются.
4: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
9: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
4: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
9: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
4: До связи.
9: До встречи.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
12: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
10: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей.

0: Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
1: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
2: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
1: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
3: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
1: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Главные новости дня.
5: Сочи, в западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
6: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
5: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
7: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
5: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали.

0: Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
1: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
0: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожение 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
4: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
2: На радио «Лента» ужас дня.
5: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
7: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два, как, ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
6: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
8: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
10: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 000 000 человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
9: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
11: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, пипец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
9: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
12: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибло. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Вот пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
9: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере, и речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, Обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
6: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
14: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
6: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
8: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
6: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
8: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
15: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
9: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
16: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
9: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
17: Пламя самой Капотни, и вот она лечит так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее прямо вон горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
9: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
18: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
9: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
19: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
9: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
20: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
9: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
21: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда, собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен. О, все горит, вообще все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
9: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
0: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты, там, и столько пылит грязи на девелоперов, там, касаемо вообще мелочей абсолютно, допустим, здоровых, нормальных ситуаций, которые происходят у девелоперов, да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее, и тому подобное, но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, в пиар, в продукт, все, что мы развиваем, оно все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку и там, все это. Но мне кажется, здесь тоже вот, нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот, раздувают эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность, административную, уголовную. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
1: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, а умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что Большой Взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии. По их теории одновременно родились два мира – наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Фантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку Большого Взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Но с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Беда дня.
5: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка-ряба».
7: Ну, потому что это дурной дед, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость, все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал, мышка, нищая, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На барина работали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит, не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу вам еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь. Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
10: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
4: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела 3 человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
11: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
4: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
8: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
4: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го. Но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
12: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в «Космосфере» составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
4: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории – с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий. Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. И сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве 3-й год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008 244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей, 1,5 миллиона 700 тысяч. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева – штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Кушская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Кушская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлица имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями – это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом – это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю – у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животное жалко. А вот лес я люблю.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бандитский Петербург. Дружившего с президентом петербургского криминального авторитета арестовали по делу о заказном убийстве. Обыски прошли у еще одного лидера ОПГ. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца Илью Трабера, одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента. Трабер – единственный криминальный авторитет, знакомство с которым Владимир Путин никогда не отрицал. 75-летнего подозреваемого привезли в столицу из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ. Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в Ленобласти, следует из материалов дела. Однако почему-то на Трабера долгое время правоохранители не обращали внимания. Скорее всего, этот арест – следствие передела активов, считает криминальный обозреватель Сергей Канев.
6: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, судя по всему, я осторожно говорю,

0: жертвы, которого якобы заказал Трабер. Геннадия Петрова считают лидером Малышевской ОПГ в Петербурге. Сейчас он, как и Трабер, задержан. Идут обыски. Ранее Петров прославился на весь мир, когда его арестовали в Испании в рамках операции «Тройка». Тогда, в 2008 году, в ходе рейдов задержали около 30 человек русской мафии. Испанская полиция тогда обнародовала результаты прослушки, которая удивила многих в России, рассказывает юрист Ольга Романова.
1: Прослушка. Долго очень слушали этого Геннадия Петрова, который разговаривал с Трабером, разговаривал с Бастрыкиным, с замами, с прокурорами и так далее, и так далее. В общем, давал им какие-то ценные очень указания. И стало понятно, что Петров имеет отношение к назначению Бастрыкина главой Следственного комитета и к каким-то прокурорским решениям, что его лучший друг, внимание, Сергей Королев, один из влиятельнейших людей из ФСБ, что он с Бортниковым общается, директором ФСБ. И ниточки ведут к Траберу. Кстати говоря, Петров в тюрьме в испанской что-то простудился, заболел. Его отпустили на пару недель вылечить насморк в Петербурге. И он тут не вернулся. Так операция, собственно, вся и схлопнулась.
0: Геннадий Петров ранее утверждал, что в молодости работал вместе с Владимиром Путиным и считает его своим другом. Однако эксперты предполагают, что он мог быть бывшим осведомителем КГБ. В последнее время Петров занимался двумя российскими проектами на сотни миллиардов рублей. Речь идет о постройке трасс Таврида в Крыму и Скандинавия между Питером и Финляндией. Также он занимался поставками угля, чугуна и железорудного сырья по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания Евраза в санкционные списки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр транспорта Андрей Никитин о вводе с 1 сентября текущего года во всех транспортных вузах обязательного курса по беспилотным системам.
4: И, конечно, один из наших самых главных приоритетов – это вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности. Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. В рамках программы Миноборнауки и Российского университета транспорта создана передовая инженерная школа Академия ВСМ. На ее основе разработана цифровая платформа мониторинга строительства магистрали.
2: Главные новости дня.
0: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже. Поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
5: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открытое. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
0: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро на рынке много людей, очевидно, торговцы.

0: есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
1: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
0: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
0: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
3: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
0: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Башкортостана Радий Хабиров о том, что сирены в регионе не включают, чтобы не нервировать граждан.
6: Когда вот так вот все тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность, а поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всему подходить. И вот это, когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда, нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
4: На радио Лента. Шок дня.
7: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Экономист Владимир Дальний о том, что никакой экономической выгоды от так называемых новых территорий страна не получит.
8: Территориями мы прирастаем под контролями. Да, они, к сожалению, разрушены, и с точки зрения там, восстановления и так далее, это большая проблема для нас в будущем, что с этим делать и как?
9: Восстанавливать,
8: потому что это, опять же, Донбасс известен углем, а нужен нам сейчас уголь, с учетом наличия Кузбасса в таком количестве. Нет, с такой ценой. Ну, экономически просто. Я дружу с Иваном Сергеевичем Приходько, главой Горловки. Так. Доходчиво объясняет, что экономическая добыча, как они говорят, угля в Донбассе, она неэффективна сейчас.
10: Экономист Олег Сухарев о заоблачной ключевой ставке и необходимости реформ.
11: 13-12 – все это высоко. Заморозили они так, что это не разморозит ничего. Кроме того, у деструктивных процессов есть инерция. Это и неполная занятость, и неполный рабочий день во многих секторах и видах деятельности на отдельных крупных предприятиях. Вот, и это перевод там на дистант и так далее. Малый бизнес серьезно схлопнулся. Вот, это уже не изменишь. У этого у любого негативного, как и позитивного, в общем-то, процесса, есть своя инерция. Она запущена. Это высоко. Ставка должна быть для развития 5-7% максимум. Причем это тоже не решение. Необходимо структурно, институционально реорганизовать экономику, отсекая финансовых спекулянтов и банки от спекуляций. Вы понимаете, соответствующими мерами регулирования валютного рынка, да и фондового рынка тоже.
10: Глава информационного агентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о том, что НДС добивает малый и средний бизнес.
12: Если мы говорим о логике формирования налоговой нагрузки, то у меня к ней крайне скептическое отношение, потому что на сегодняшний день, там, если говорить о малом и среднем бизнесе, который я представляю, то нам, наверное, было бы проще, если бы в начале этого года нам не объявили о кратном росте там, НДС, кратном снижении порога по оборотам для малых предприятий, которые обречены потом платить НДС, собственно говоря, просто сказали, ребята, не уменьшайте обороты и платите 1% от всего оборота, и это в помощь армии, и это на войну. Потому что для малых предприятий, малого бизнеса переход на НДС – это огромная проблема. То есть это помимо того, что вырастает сумма налогов, да, вырастает еще нагрузка кадровая. То есть и больше скажу, конечно, было бы, наверное, логичнее, чтобы налоговая нагрузка у нас распределялась как-то в том числе регионально. Потому что на новых территориях как бы найти бухгалтера для вновь появившегося НДС, который нужно фиксировать, сдавать отчетность, ну, невозможно, их там просто физически нет. А это как бы аутсорсинг, значит, на большой земле, а этот аутсорсинг, он, значит, дороже, это дополнительные расходы там и так далее. Вообще тут очень много вопросов.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья продолжают выкладывать видео с автозаправочных станций в своих социальных сетях. Водители жалуются на очереди, лимиты на заправках и невозможность купить нужный объем бензина или дизеля.
13: Это питерский газ. Везде одно и то же. Очереди. Походу, мы тут будем стоять минимум, если повезет по часа.
14: Детвора допрыгались в Московскую область. Вот, пожалуйста. Еще не принимают по карте, только наличка.
15: Короче, вообще какая-то тема нездоровая. Я, честно говоря, не думал, что это может Московскую область коснуться даже. Странно.
16: Чувак, короче, уже нету бензина. Это вот сейчас тебе баки залил.
17: Запросил 300 литров. Я прождал целый час, пока привезут, и запросил 300 литров, и в итоге выдали 100 литров. Больше сказали не могут.
18: На часах 12 ночи выехали с кентом посмотреть, как обстоят дела.
19: Ну вот днем, кстати, на этой же заправке говорят очередь 150-200 метров.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спирт. таблички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране. В Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку. Заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то. Наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит. Начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь. У вас все будет. Москва – это привилегированный город. Она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в тире. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет то, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго. Это вам не надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: «Верните ребенка, он еще студент». Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
2: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
0: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
2: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
0: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
6: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
0: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Белгород в огромной опасности. Военкор канал записки ветерана об ударах по грузовикам и логистике приграничья.
22: В Белгороде только за сегодняшний день украинские дроны дважды атаковали грузовые машины на пересечении улиц Губкина и Красноармейская. Один водитель грузовика погиб. Расстояние от места удара до линии боевого соприкосновения 37 километров. Украинские силы получают дроны с новыми батареями хорошего качества, что позволяет им значительно увеличивать дальность полета. Также обращает на себя внимание качество видеосвязи, которое остается стабильной вплоть до удара дрона в цель. То, что происходит сейчас в Белгороде, это только начало активной войны по захвату малого неба. Далее ожидается наращивание ударов и террора местного транспорта, не только военного. Задача командования противника на данном направлении – это изоляция нашей группировки «Север» и перерезание логистики. создание максимально сложных условий для дальнейших действий на данном участке фронта, как, впрочем, и на других участках. Пока это еще не катастрофа, но без принятия реальных контрмер ситуация уже к осени может сильно ухудшиться. Не пугаю, но предупреждаю.
3: Жареный петух клюнул по Москве. Записки ветерана об ударе по столице.
22: Вооруженные силы Украины нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в столице, в результате чего начался сильный пожар. В целом можно констатировать, что в Москве еще вчера необходимо было создавать добровольческие подразделения по типу белгородских для борьбы с беспилотниками. Но, судя по всему, ждали, когда жареный петух клюнет. Клюнул. Пора. Оборудование для МОК качественно и недорого делает питерская компания, которая, как и многие частные изобретатели в России, оказались за бортом гособоронзаказа, несмотря на то, что делают лучше. Видео ночного налета на Москву не публикую, так как сейчас это уже и так во всех пабликах. Москвичи отлично справляются с объективным контролем и в режиме нон-стоп публикуют это во всех своих чатах. В Москве, наконец, многие узнали, что идет война. Лучше поздно, чем никогда. Цель сегодняшней операции противника – показать свои возможности и вызвать хаос и панику. Частично это все получилось. Цены на бензин в столице стремительно полезли вверх.
3: Когда власть зашевелится? Иван Отраковский об атаке на Москву и проваленной защите объектов.
7: В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек. В Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение. В Люберцах пострадали двое мужчин молодых, 22 и 30 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Котельниках пострадали 8 человек, включая ребенка. Шестеро находятся в больнице. Среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести. Еще один мужчина госпитализирован из Садовода. Как говорил, удары будут все сильнее. Передают, что цены на топливо в Москве резко взлетели на фоне атак. Это давно предсказуемо. Но у властей же все под контролем. В очередной раз поразили московский нефтеперерабатывающий завод. Я вот думаю, когда власть зашевелится, найдя и внедряя решения по защите стратегических объектов? Когда вынесут все заводы или когда саму власть вынесут? Остаюсь при мнении, что нас сознательно ослабляют, не внедряя никаких решений по защите.
21: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
8: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
3: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
9: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
3: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
23: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
3: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
23: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
5: полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану 300 миллиардов долларов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
3: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
10: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
3: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
22: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
3: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
22: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самое масштабное за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
11: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Самолет марокканских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Касабланка-Москва, из-за атак БПЛА был вынужден приземлиться в Петербурге. Люди с 6 часов утра сидят в самолете в полном неведении, а представители авиакомпании не отвечают на их звонки.
13: Добрый день, мы пассажиры рейса А-220 Касабланка-Москва. Мы летели сегодня в Москву, должны были в 6:30 приземлиться. Из-за опасности БПЛА нас направили в Санкт-Петербург. В 6:15 мы приземлились в Санкт-Петербурге. Не можем выйти из самолета. Нам не разрешают. Чемоданы выгрузили, потом обратно загрузили. Никакие представители авиакомпании с нами не связывались. Пилоты говорят, что им каждые 15 минут откладывают решение на вылет в Москву. Мы сидим больше 7 часов. У нас в самолете маленькие дети, пожилые люди. Многим уже плохо, стало без воздуха. Мы очень просим нам помочь. Самое ужасное, что ни бортпроводники, никто ничего не знает, не понимает, что делать. Вода уже закончилась, туалет в ужасном состоянии, запах ужасный. В общем, людям душно, людям плохо. Ну, самолет, вот столько, 200 с лишним человек, я так понимаю, на борту. И все в неведении, не знаем, что делать. Помогите нам, пожалуйста.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что касается каждого, у кого есть машина. Вы заправляетесь и думаете, что льете в бак нормальный бензин. А государство тем временем тихо разрешило заводам делать топливо в полтора десятка раз грязнее и продавать его под той же маркировкой. Без объявлений, без скидок, без предупреждений. Разбираемся, что происходит и чем это кончится для вашего мотора.
15: Да, привет. Тут, знаешь, ситуация это гораздо глубже, чем просто какой-то злой умысел или, ну, чья-то жажда наживы.
14: Ну а как это еще назвать? Выглядит именно так.
15: Понимаю, но это настоящая цепная реакция. Она начинается где-то там, в высоких кабинетах, и на нефтеперерабатывающих заводах. А заканчивается...
14: прямо в цилиндрах двигателя.
15: Именно. И даже в легких пешеходов.
14: Слушай, ну давай тогда разбираться детально. Если смотреть на факты, в 2026 году правительство официально разрешило крупным заводам радикально снижать качество бензина.
15: Ага.
14: То есть, если убрать всю эту бюрократию, заводам просто разрешили гнать бензин стандарта Евро-3, а на заправках его по-прежнему продают под видом Евро-5.
15: Да. Причем сначала же это подавали как какую-то временную меру.
14: Временную, да, но в мае решение закрепили окончательно. Все, пути назад нет.
15: Тут надо сразу обозначить контекст для понимания. Что такое вообще этот Евро-3? Это стандарт с самого начала 2000-х.
14: Эпоха кнопочных телефонов.
15: Да-да-да. Кнопочные телефоны, карточки для интернета. А Евро-5, на который в России официально перешли в 2016-м, это, ну, совсем другой технологический уровень.
14: Пропасть в полтора десятилетия.
15: Абсолютно. Разница колоссальная.
14: Ну вот представь, ты приходишь в магазин, берешь с полки молоко. На этикетке сегодняшняя дата, цена как за свежий продукт. А внутри молоко, которое уже, ну, откровенно начало скисать.
15: Угу.
14: И продавец абсолютно легально пробивает тебе чек. Возникает логичный вопрос. Это же просто узаконенный обман.
15: Слушай, с юридической точки зрения и вообще для обывателя, ну, да, выглядит именно так. Человек платит за одно, получает другое.
14: Худшего качества.
15: Да. Но давай посмотрим на эту картину с позиции выживания тяжелой промышленности. Российские нефтеперерабатывающие заводы – это же не просто цеха. Это гигантские, сложнейшие комплексы размером с небольшие города.
14: Ну, масштабы понятны, да.
15: И с 22-го года эти комплексы регулярно становятся целями для ударов беспилотников.
14: Угу.
15: Повреждены самые уязвимые узлы, вот эти высокотехнологичные установки перегонки и очистки. И проблема в том, что их тупо нечем чинить.
14: Подожди, стоп. А как же параллельный импорт? Неужели за столько времени нельзя было выстроить логистику и привезти детали через третьи страны?
15: Одно дело привезти в чемодане там партию айфонов или микрочипы, и совсем другое – доставить колонну гидроочистки. Она высотой с многоэтажный дом.
14: Ого, я как-то не задумывалась о габаритах.
15: Плюс там многотонные партии специфических катализаторов. Исторически это все поставляли Германия, США, Франция. Сейчас легально купить невозможно, а серые схемы для такого, ну, штучного и гигантского оборудования, они просто не работают.
14: Понятно. То есть возник жесткий выбор...
15: Очень жесткий. Вариант первый. Заводы полностью останавливают производство и ждут мифического ремонта.
14: А это значит мгновенный дефицит, пустые заправки?
15: Именно. Фуры с продуктами не едут в магазины. Логистический паралич.
14: Настоящая катастрофа для экономики.
15: Да. Поэтому, собственно, и выбрали второй вариант. Заводы работают дальше, но технологический процесс, ну, сильно упрощается. Сложные этапы очистки просто выкидывают из цепочки.
14: Меньше из зол, чтобы просто сохранить объемы бензина.
15: Абсолютно верно.
14: Ну, административную логику понять можно. Спасение экономики любой ценой. Но давай спустимся на уровень химии. Что конкретно поменялось в составе того, что льется из пистолета?
15: Тут в центре внимания две главные проблемы. Первая касается сломанных установок гидроочистки. Это такие массивные реакторы, где нефть под диким давлением обрабатывают водородом.
14: Чтобы убрать серу.
15: Точно. Связать и удалить серу. Но так как катализаторы недоступны или сами реакторы разбиты, процесс просто обходит по резервным трубам.
14: Бензин идет в обход фильтров.
15: Да. Сыры.
14: И цифры тут реально пугают. Вот по стандарту Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм бензина.
15: Угу. Это следовые значения.
14: А по Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. Рост ровно в 15 раз.
15: Впечатляет, да.
14: Это, ну, как взять стакан воды, бухнуть туда в 15 раз больше соли, чем нужно, и заставлять человека это пить. Организм какое-то время потянет, а потом почки откажут.
15: Аналогия с солью, скажем так, немного упрощает картину, но суть нагрузки на систему передает отлично. Но слушай, есть же вторая проблема. И она бьет еще сильнее.
14: Какая?
15: У этого сырого бензина, который не почистили, очень низкое октановое число.
14: Ага, нужно пояснить. Октановое число – это способность бензина сопротивляться преждевременному взрыву.
15: Да, чтобы он не детонировал в цилиндре раньше времени и не разносил двигатель.
14: И чтобы на заправке гордо светились цифры 92 или 95...
15: Топливо нужно искусственно разогнать. Раньше это делали сложным крекингом. А теперь на сцену триумфально возвращается дешевая химия. Монометилоанилин. Или просто ММА.
14: Слушай, так это же жутко токсичная штука. Она десятилетиями была под строжайшим запретом.
15: Запрет ввели не просто так. ММА – это реальный убийца моторов. Помимо того, что он задирает октан, этот химикат оставляет после сгорания тяжелейшие смолистые отложения.
14: То есть как будто вместо чистого бензина в бак налили сироп.
15: Во-во! Плюс еще долю этанола увеличили. И тут, знаешь, всплывает очень интересный экономический нюанс.
14: Так-так.
15: Возврат к ММА и отказ от вот этой сложной гидроочистки – это ведь невероятно выгодно заводам.
14: Выгодно в смысле экономят.
15: Колоссально экономят. От 10 до 15% операционных расходов просто срезается.
14: Ничего себе.
15: Не надо тратить энергию на высокое давление, не надо закупать дорогущий водород, отпадают катализаторы.
14: Подожди, то есть получается классическая шрингфляция только в промышленных масштабах. Заводы экономят миллиарды рублей, льют дешевые ММА вместо дорогой очистки. А цена на заправки для водителя?
15: Ну, вообще не падает.
14: Ни на копейку. Товар хуже, производство дешевле, а платишь ту же сумму.
15: Платить в итоге придется даже больше. Сначала на заправке, а потом в кассе автосервиса. Финансовая нагрузка просто перекладывается с нефтяников на автовладельцев.
14: Ну давай тогда по деталям разберем эту нагрузку. Вот этот бензин Евро-3 с кучей серы и смолой, что он делает с машиной? Пойдем прямо по пути топлива. Удар первый – форсунки.
15: О да, форсунка в современном моторе – это вообще ювелирный инструмент. Она должна распылять бензин в цилиндр в виде такого, знаешь, тончайшего тумана.
14: Там же микроскопические отверстия.
15: Вот именно. А смола, которую щедро оставляет ММА, начинает эти каналы забивать. Форсунка больше не может делать туман.
14: И что происходит?
15: Она начинает просто лить бензин струей. Каплями. Топливо нормально не сгорает. Машина дергается при разгоне. В мороз вообще отказывается заводиться. Ну и расход летит в космос.
14: Это только начало. Дальше топливо попадает в цилиндр. Там происходит взрыв. И тут удар второй. Кислота.
15: Да. 150 миллиграммов серы сгорают и образуют диоксид серы. А внутри цилиндра всегда есть водяные пары.
14: Побочный продукт горения.
15: И диоксид серы смешивается с этой водой прямо на стенках.
14: И мы получаем серную кислоту. Двигатель буквально превращается в химический реактор и начинает сам себя переваривать.
15: Эта кислота же неизбежно стекает по стенкам в моторное масло.
14: Угу.
15: И там она мгновенно съедает все щелочные присадки, которые добавлены специально для защиты металла. Масло теряет свойства.
14: Начинается коррозия поршневых колец. А это «здравствуй, капремонт».
15: Замена поршневой, расточка блока, счет легко перевалит за 100, а то и 200 тысяч рублей.
14: Слушай, ну тут многие водители со стажем могут сказать, подождите, в 2005-м все ездили на этом самом Евро-3, и машины выхаживали по 500 000 километров. Чего вы паникуете?
15: Отличное замечание. Разница в самих двигателях. Мотор из 90-х – это массивная чугунная глыба.
14: С огромными допусками.
15: Да. Низкое давление топлива, большие отверстия. Такой мотор переварит хоть керосин пополам со смолой.
14: А современные машины? Совершенно иная картина. Легкий алюминий, прямой впрыск под диким давлением в 250 бар, турбины. Эти механизмы, они просто конструктивно не рассчитаны на агрессивную кислоту.
15: То есть для них бензин Евро-3 – это смертельный приговор. Причем в очень короткий срок.
14: И есть еще третий удар. Выхлопная система. А точнее катализатор.
15: Ох, это вообще отдельная тема.
14: Давай попробуем объяснить на пальцах. Представь престижный ночной клуб. Входная дверь – это выхлопная труба, а охранник на фейс-контроле – это катализатор.
15: Угу, хорошая метафора.
14: Внутри там керамические соты, покрытые платиной и палладием. Они, как охранники, ловят токсичные выхлопы и нейтрализуют их.
15: А теперь представь, что к дверям этого клуба вместо нормальной публики подходит толпа хулиганов с баллончиками краски.
14: Это сера.
15: Точно. Сера мгновенно залепляет платиновое напыление, охранники ослеплены, плюс добавляется липкая смола от ММА, и керамические соты забиваются наглухо.
14: Выхлопным газом просто некуда выходить. Возникает пробка.
15: Двигатель пытается протолкнуть эти раскаленные газы через забитый фильтр. И тут начинается перегрев.
14: Там же обычно нормальная температура, ну, градусов 400-800. И машина вспыхивает, как спичка.
15: Внезапные возгорания авто в плотном трафике перестают быть редкостью. Риск пожаров возрастает кратно.
14: Ну, знаешь, экологические последствия, они еще масштабней. Меня поражает вот эта угроза для городов. Пешеходы же платят огромную цену.
15: Абсолютно. Забитые катализаторы что означают? Либо они не работают, либо их просто вырезают.
14: И вся химическая таблица летит прямиком на улицы.
15: Миллионы машин в Москве, Петербурге, Екатеринбурге
14: ежедневно превращаются в генераторы токсичного смога.
15: Да, этот диоксид серы попадает в дыхательные пути. Реакция с влагой на слизистых, и в легких образуется слабая серная кислота.
14: Отсюда рост астмы, хронических бронхитов, а канцерогены еще и накапливаются.
15: В долгосрочной перспективе это неминуемый всплеск онкологии. И особенно уязвимы дети.
14: Потому что их рост как раз на уровне выхлопных труб.
15: Именно. Масштаб угрозы уже перерастает в полноценный кризис городского здравоохранения. Это не просто дымящий завод на окраине, где есть санитарная зона.
14: Это сотни тысяч генераторов яда прямо под окнами.
15: Которые прогреваются каждое утро.
14: Да, если сложить технические разрушения и экологический ущерб, картина на ближайшие годы вырисовывается мрачно. Как это вообще отразится на макроэкономике, на автопарке страны?
15: Автопарк ждет лавина ремонтов. Заявленный ресурс современных моторов, ну, где-то 300-400 тысяч километров.
14: При нормальном обслуживании?
15: Да. А из-за этого бензина ресурс сократится вдвое. Моторы будут требовать капиталки уже на 150-200 тысячах.
14: А рынок запчастей вообще к такому готов? Логистические проблемы-то никуда не делись?
15: Рынок ждет тотальный дефицит. Первыми полетят кислородные датчики, лямбда-зонды. Они стоят в выхлопной системе и выгорают первыми. Потом форсунки, топливные насосы.
14: Спрос многократно превысит предложение, цены взлетят.
15: Угу. Стоимость оригинального катализатора сейчас может составлять 100-150, а то и 300 тысяч рублей. Среднестатистический водитель не пойдет покупать новую деталь за такие деньги.
14: Он поедет в ближайший гараж и просто вырежет этот фильтр.
15: Это станет стандартом. Керамические соты выбивают болгаркой, вваривают пустые металлические банки-пламегасители, а электронику прошивают обманками.
14: Чтобы компьютер не выдавал ошибку. Но ведь это билет в один конец.
15: В смысле?
14: Но смотри, если катализатор вырезан, машина навсегда остается токсичной, даже если через 3 или 5 лет заводы починят свои установки гидрочистки и начнут делать чистый бензин. Экологию городов это уже не спасет.
15: Согласен.
14: Миллионы машин будут ездить с пустыми трубами. Этот ущерб инфраструктуре и здоровью необратим.
15: Да. И в этой истории есть еще один макроэкономический фактор – торговая изоляция.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Бензин Евро-3 абсолютно неконкурентно способен за рубежом. Введен строгий запрет на экспорт такого топлива в страны Евразийского экономического союза.
14: То есть в Казахстан или Беларусь его официально отправить нельзя?
15: Да, потому что там-то действуют жесткие международные стандарты. И международные транспортные компании попадают в логистическую ловушку.
14: Представляю. Фура заправляется полными баками где-то под Самарой, едет к границе.
15: На таможне экологический контроль делает замер. И фуру просто разворачивают.
14: Ломаются отлаженные транспортные коридоры. Получается, весь этот произведенный грязный бензин оказывается заперт внутри страны.
15: Рынок сбыта схлопывается. А когда рынок заперт, что начинает работать? Законы монополии.
14: Конкуренция за качество исчезает. Зачем нефтяной компании вкладывать миллиарды в сложный параллельный импорт, чтобы привести реактор гидроочистки, если топливо и так купят?
15: Вот именно. У водителей просто нет альтернативы. Ехать на работу нужно. В условиях закрытого рынка стимулы улучшать качество пропадают полностью.
14: Давай попробуем подвести итог. Очевидно, что от этого бензина спрятаться не получится. Он уже на заправках и никуда не исчезнет. Но что делать автовладельцам? Как подготовиться и минимизировать ущерб?
15: Придется радикально пересматривать регламенты обслуживания. Во-первых, навсегда забыть про замену масла раз в 15 тысяч километров.
14: Как пишут в сервисных книжках.
15: Да, теперь интервал должен быть строго 7-8 тысяч километров. Масло дольше просто не выдержит из-за серной кислоты.
14: И, наверное, нужно смотреть на само масло. Я слышала про щелочное число.
15: Да, параметр TBN. Чем оно выше, тем лучше масло будет сопротивляться окислению и нейтрализовать кислоту.
14: А что с химией в бак?
15: Тоже придется вспомнить. Регулярно лить качественные присадки, очистители, форсунок, чтобы хоть как-то растворять ту смолу от ММА.
14: Ну и, наверное, самое главное – прислушиваться к машине. Если на панели загорелся check engine, или машина потеряла тягу при обгоне.
15: Или появился резкий запах из выхлопной трубы.
14: Запах тухлых яиц – это же сероводород. Сигнал, что катализатор перестал справляться и плавится.
15: Сразу ехать в сервис. Проигнорируешь – потеряешь не только двигатель, но и машину в пожаре.
14: Внимательность к мелочам сейчас конвертируется в сохраненные сотни тысяч рублей.
15: В общем, вся эта ситуация оставляет один очень серьезный провокационный вопрос на будущее. Понятно, что сломанное западное оборудование на НПЗ будут пытаться заменить.
14: Угу. Но способны ли те же китайские технологии быстро интегрироваться и вернуть качество бензина на нормальный уровень? Или автовладельцам нужно просто глубоко вдохнуть и привыкать, что капитальный ремонт мотора – это теперь такая же рутинная процедура, как сезонная замена колодок?
15: Да. Ну, быстрых решений в такой тяжелой промышленности просто не бывает. Технологический переход займет годы кропотливой работы. А до тех пор ресурсом для экономики будут выступать двигатели частных автомобилей.
14: Да. Будем внимательно следить за развитием событий на топливном рынке. Берегите свои моторы, не забывайте проверять уровень масла и сохраняйте холодную голову. До скорого.
15: Удачи на дорогах. До встречи.
21: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает

0: Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
1: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору беспрозванных.
2: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
1: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
3: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
1: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор беспрозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за 2 года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
4: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования 2 участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей

0: среде из-за выгребных ям и напоминала о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
1: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк «Шапито» на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман». В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот. Только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. и сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве третий год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз, 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев. А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12,5 тысяч за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья, это прутики. Цирк уедет, пни останутся. А теперь давайте поставим простой вопрос. Вы хотите спилить дерево на своем участке? Просто одно дерево. Оно мешает, затеняет огород, упадет в шторм, неважно. Что вас ждет? Вам нужен порубочный БИ. Вы обращаетесь в администрацию. Там комиссия, акт обследования, согласование. Если дерево ценной породы, отдельная история. Если на вашем участке деревья растут рядом с границей леса, отдельная история. За незаконный спил дерева штраф от 3000 до 300 тысяч рублей для физического лица, до 3 миллионов для юридического. Могут возбудить уголовное дело. Одно дерево на своем участке – это уже бюрократия, штрафы и риски. А здесь 136. Ради временного цирка. Знаете, мне всегда нравится, когда говорят про Калининград, зеленый регион, Куршская коса – объект ЮНЕСКО, сохранение природы – наш приоритет. Это красивые слова, я не спорю. Но вот Куршская коса, кстати, там в прошлом году вырубили деревья на площади 2000 квадратных метров ради расширения парковки. В Калининграде на Ленинском проспекте 44 дерева под вырубку. На месте снесенного Уберлицея имени Гёте 24 дерева. Для кафе на выезде из Зеленоградска 93 дерева. Теперь еще 136. Без оценки. Кто конкретно принимает эти решения? В случае с деревьями это администрация Зеленоградского округа. Они выдали порубочный билет. Комиссия администрации составила акт обследования зеленых насаждений. Конкретные люди с конкретными подписями на конкретных документах. В случае с глэмпингом это органы, уполномоченные на изменение вида разрешенного использования. Тоже конкретные люди, конкретные подписи. Я не говорю, что это незаконно. Я говорю, у каждого такого решения есть фамилия. И было бы интересно знать, на каком основании, с какими аргументами, в чьих интересах уничтожают природу Калининграда и области. На этом сегодня все. Буду следить за ситуацией и надеюсь все-таки услышать от чиновников внятные объяснения. И да, мне лично цирк не нужен. Мне животно жалко. А вот лес я люблю.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Капотни прокомментировала утренний налет украинских беспилотников на столичный район.
5: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически. У меня просто нет слов.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио Лента. Прямая речь.
4: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Z-военкоры уже не те и что лучшие условия для прекращения огня от Украины уже были. Дальше будут только хуже.
6: Много критики там положения дел там на фронтах, в Крыму там этот полезли сволочи бензин комментировать. Да, у нас вообще военкоры стали уже более радикальные, чем иностранные агенты, уехавшие во многих своих стримах. Ну, пока меня не сравниваются уже. Да. Платков там сказал, да, что мы 15 дронов на квадратный километр, а они 10 дронов на нашу штурмовика. А там еще есть Тешин, который вообще рубит такие вещи, что там чуть ли не десант в Крым уже обещает и так далее. Вот. Ну, военкоры вот уже не те пошли. Они раньше-то все победоносно, а сейчас уже, я думаю, скоро сажать начнут их уже массово. Не так вот точно, а массово. Самое смешное, сейчас у меня все камни полетят. Я давно говорил, что, ребят, ну, знаешь, мне постоянно спрашивают, а вот как бы ты бы на этом месте бы поступал бы? А я всегда говорю, я бы на этом месте не оказался. Я не хочу проигранную партию доигрывать за кого-то. Потому что хороших решений нет. Но я бы давно бы уже бы это решение бы принял бы. И я больше того, я боюсь, что условий лучше, чем предлагалось изначально, уже не будет. Будут только хуже.
3: Криминальные новости.
7: Дезертир и судимый военный жестоко изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в феврале прошлого года в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Убийца после изнасилования задушил жертву, прижав ее лицо к матрасу. У погибшей обнаружили укусы на груди и повреждения половых органов. Спустя пару дней задержали и арестовали 28-летнего военнослужащего Андрея Усачева. Он жил у знакомых по соседству с жертвой, скрываясь после того, как сбежал с фронта. После задержания у военного нашли и изъяли принадлежащие убитой украшения. Первый Западный окружной военный суд в Петербурге признал Усачева виновным в убийстве, изнасиловании и краже, а также по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. По совокупности военнослужащему назначили 20 лет колонии, хотя прокурор настаивал на пожизненном сроке. Ранее Усачев неоднократно был судим. В 2018 году он получил 2 года за грабеж, а в 2020 – 9 лет за то, что зарезал знакомого. Казалось бы, плохая идея отпускать преступника, который убивает сразу после освобождения. Но из колонии Усачев попал в зону СВО, поскольку подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. В Ставрополье мужчина задушил пенсионерку из-за котенка. 43-летний житель частного сектора в Новоалександровске недавно потерял своего любимого котенка по кличке Бармалей. Животное забежало на соседний участок и бесследно исчезло. По словам мужчины, он заподозрил в пропаже свою 67-летнюю соседку. Та, как утверждает подозреваемый, отпираться не стала и заявила, что отравила котенка. Тогда мужчина решил наказать женщину за Бармалея. Во время потасовки он достал связал веревку, задушил пенсионерку, а затем попытался избавиться от улик. Сжег свою одежду и орудие преступления. Неумелую попытку замести следы оперативно раскрыли местные сыщики. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. По решению суда обвиняемый находится под стражей. Житель Костромы попытался заживо сжечь женщину, пишет ШОТ. Сначала 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке, с которой у него был бытовой конфликт, и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Однако добыча, видимо, не принесла ожидаемой радости. Спустя некоторое время он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью и устроил поджог. В квартире в этот момент находилась хозяйка телефона и ее мать-пенсионерка. Довести задуманное до конца помешал другой сосед, который вовремя заметил огонь и самостоятельно потушил пожар. Теперь поджигателю предстоит объясняться со следователями. Суд уже отправил его под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев призвал сажать всех, кто снимает и отправляет видео с ударами украинскими беспилотниками по Москве и Подмосковью.
8: Знаешь, как у меня вопрос. Вот смотрите, да, ночью мы долбанули баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера, который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито. Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично. Я еще раз говорю, сам факт публикации у этого блогера видео и фото является достаточным основанием для того, чтобы людей, которые это фото и видео сделали и отправили, и или отправили, посадить в тюрьму. Теперь, ну, совершенно очевидно, что нам с вами надо думать, что делать он 52 беспилотника.
3: Главные новости дня.
9: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
10: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
9: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
11: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
9: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
12: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
9: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
13: Первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
9: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете, но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: На «Радио Лента» шок.
2: 80% погибших на фронте солдат – это новобранцы, которые пробыли на передовой меньше 30 дней. Командование без подготовки бросает недавно подписавших контракт людей в штурмы, где они гибнут в первые же недели.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
2: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
14: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
2: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
15: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал вот, в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что Вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка, что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жители Краснодарского края привыкают к жизни в новой реальности с регулярно звучащей воздушной тревогой и пролетающими вблизи беспилотниками.
16: Звуки, под которые мы живем. Краснодарский край, расскажите мне, пожалуйста, как вы вообще держитесь в этом всем? А? Вышли на улицу, над нашим домом дрон, следом сушка. В ту сторону пролетел Богдан. Детей выперло всех на улицу. Говорю, в доме опасно сидеть. Выходим. Один папа у нас спокойный. Он говорит, ну а что? А что сделаешь?
17: Богдан!
16: Богдан в дом зашел. Меня аж трясет.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
18: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
9: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
5: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
9: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
19: Пламя сама Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
9: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
18: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто... Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
9: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
17: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Ров-то чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
9: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
20: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
9: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
21: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
9: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
1: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
23: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два как. Ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов. Разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. Три года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
1: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
24: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. А может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет, на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Мирная сделка Трампа. США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.
0: Я очень рад сообщить, что все подписано. Сделка полностью заключена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас там ищут пару мин, которые уже удалось обнаружить. Но, по сути, суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет открыт полностью.
9: Пока документ подписали только в электронном виде. Дональд Трамп сделал это во Франции, где он участвовал в саммите G7. После этого фотографию документа отправили в Иран, где со своей стороны утвердил президент страны Масуд Пезешкиан. Теперь процедура такая. Анонсированная ранее встреча в Женеве 19 июня не состоится, а документ будут еще дорабатывать. Лидеры стран Большой Семерки приветствовали соглашение между США и Ираном. Одним из первых высказался президент Франции Макрон.
6: Это соглашение поможет восстановить стабильность в регионе, вновь открыть Ормузский пролив и сделает возможным достижение мира в Ливане.
9: После подписания соглашения Иран уже отправил первые танкеры с нефтью. Но для полноценной работы Ормузского пролива нужно его разминировать. В кулуарах саммита во Франции Дональд Трамп попросил у стран Европы помощи. В ответ американский президент пообещал усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине.
7: Ну, скоро мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает. Поэтому мы ослабили санкции, потому что мы не хотели препятствовать поставкам. Так что скоро мы будем в ситуации, когда сможем это сделать.
9: Мировые рынки реагируют с осторожным оптимизмом на перспективу открытия Ормузского пролива. Со вторника цены на нефть начали падать. Стоимость барреля была ниже $80. Пока эта тенденция сохраняется. Падение цен на нефть – это еще один удар по России. Этот рынок для нее вновь будет закрыт, заявил канцлер Германии Мерц.
7: Все партнеры по Большой Семерке усилят давление на Москву, в том числе с помощью санкций. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости. Возможно, это приблизит нас на решающий шаг к мирным переговорам. Я считаю этот саммит очень конструктивным. Все было в духе единства.
9: В полноценном варианте соглашения между Ираном и США предполагалось 14 пунктов. Помимо немедленного прекращения огня на всех фронтах, отмены морской блокады, обсуждались снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод американских войск из районов вокруг Исламской Республики. Также один из пунктов содержит выделение Ирану $300 миллиардов на восстановление и переговоры по ядерной программе Ирана. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще несколько дней назад казалось невозможным. Москва пережила самую масштабную атаку дронов за все время боевых действий. Около 200 беспилотников волнами шли на столицу, и часть из них дошла. Горел нефтезавод, стояли аэропорты, горела кровля торговых центров. Сегодня разбираем, как это стало возможным, что это значит для города и страны, и почему этот день изменил многое.
10: Да, масштаб, конечно, просто, ну, реально шокирует. 200 штук.
8: Ага. А если по всей стране смотреть, то там вообще зафиксировали больше 550.
10: Вот именно. И тут сразу возникает такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Потому что на бумаге вот эта вся эшелонированная защита столицы, она же выглядит как просто шедевр какой-то военной инженерии.
8: Ну да, куча радаров, комплексы типа «Панцирь С-1» и все такое.
10: Да-да. А по факту физика боя показала, что у этой архитектуры есть прям критическая уязвимость.
8: И вот давай этот момент прям разберем подробно, потому что, ну, логичный же вопрос у всех, как вот эти хваленные панцири, которые вроде как специально делали для малых целей, могли такое пропустить.
10: Слушай, ну, я бы тут поспорил, что система какая-то бракованная или радары там не работают. Дело вообще не в этом.
8: А в чем тогда?
10: В сухой математике есть такой термин «предел многоканальности». Любой зенитный комплекс — это же, ну, машина. И у нее есть конечный ресурс. У радара есть предел целей, которые он может вести одновременно. Ну, скажем, 4 цели. И боеприпас не резиновый. Там, условно, 12 ракет на установку. И все. То есть их цель — не какую-то там сложную электронику обмануть, а банально перегрузить систему.
8: Количеством.
10: Именно. Запускают больше дронов, чем у защиты есть готовых ракет в конкретном секторе. Система отстреливает весь боекомплект, сбивает там, ну, первые 20 штук, а дальше все, нужна перезарядка.
8: И в эти минуты небо тупо открыто.
10: Да.
8: Стой, ну подожди, я вот тут не совсем понимаю. Если система в моменте перегружается, почему тогда радары раннего предупреждения, ну, они же должны были увидеть эту армаду за сотни километров?
10: Ну...
8: Столько аппаратов в воздухе, это же гигантская засветка на экранах, почему нельзя было заранее авиацию поднять?
10: Радар работает по прямой видимости. Это типа как луч фонарика. Если между тобой и объектом есть какое-то препятствие, все, объект в тени. А эти беспилотники, они же специально так спроектированы.
8: Чтобы прятаться в тенях радаров?
10: Они летели на сверхмалых высотах. Ну, там буквально пару десятков метров над землей.
8: Прямо по руслам рек, получается? Я читала про это.
10: Абсолютно верно. Рельеф как укрытие. А когда такой рой подлетает к цели, ну вот, например, к нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
8: Угу, МНПЗ, ага.
10: Да, задача радара вообще становится нереальной. Потому что завод — это просто гигантский лабиринт из металла. Трубы, эстакады, резервуары бетонные.
8: И весь этот металл фонит.
10: Еще как фонит. И оператор ПВО видит цель не за 50 километров, а только когда этот дрон буквально выныривает из-за соседней трубы.
8: Метров за 200?
10: Да. И времени на реакцию, ну, секунды.
8: Обалдеть. Ну, слушай, есть же еще одна штука. То, о чем трубили просто из каждого утюга последние годы. РЭП. Радиоэлектронная борьба.
10: О, да. Глушилки.
8: Да, вот эти глушилки, они же создают мощное поле. Дрон теряет GPS, слепнет и падает. Куда делись все эти миллиарды, вложенные в РЭП вокруг заводов? Почему они не сработали?
10: А потому что глушить было нечего.
8: В смысле?
10: Я смотрел аналитику по обломкам. Там фундаментальный сдвиг в навигации. Эти штуки вообще не используют GPS на финальном участке. У них нет связи с оператором.
8: То есть они летят вообще вслепую для эфира, как торпеда под водой.
10: Точное сравнение. У них там автономная инерциальная система, акселерометры, гироскопы. Они просто высчитывают свое положение в пространстве от точки старта.
8: Но я тут поспорю. Я же помню физику. У любой инерциальной навигации есть минус. Ошибка копится.
10: Конечно.
8: Чем дольше он летит, тем сильнее отклоняется. Если он летит сотни километров чисто по гироскопам, он должен был промахнуться на километры, а не ударить четко в установку на заводе.
10: Согласен, ошибка копится. Но они придумали, как ее сбрасывать. Оптическое распознавание.
8: Это как?
10: На дроне стоит камера, а в памяти спутниковые снимки маршрута. Он летит вслепую, потом в определенной точке как бы открывает глаза, фоткает землю, сравнивает с картой в процессоре, корректирует курс и снова уходит в радиомолчание.
8: Ого! Это как, знаешь, ну, как ночью идти по своей квартире по памяти и иногда на долю секунды фонарик включать, чтобы не вписаться в стену.
10: Да, один в один. И против такой штуки РЭП абсолютно бесполезно. Чтобы его остановить, нужно физически его уничтожить. А мы возвращаемся к началу. Ракет не хватает.
8: Ну да. То есть нужны какие-то боевые лазеры или микроволновки, где патроны не кончаются.
10: Которых массово просто нет на гражданских объектах.
2: И в итоге самая болевая точка – московский нефтеперерабатывающий завод. Горели резервуары, повредили установки первичной переработки, и вот тут начинается макроэкономика, которая реально бьет по всем.
8: Да, потому что МПЗ – это не просто какой-то заводик, это топливное сердце центральной части страны. Он снабжает регион, где живут десятки миллионов.
10: А запасов на нефтебазах, как я понимаю, не так уж и много.
8: Недели, иногда дни.
10: Остановка переработки – это моментальный коллапс.
8: Слушай, ну давай я тут выступлю адвокатом дьявола. В стране полно других НПЗ. Но неужели нельзя просто взять и перенаправить топливо по железной дороге из других регионов? В чем проблема?
10: Я сам так думал сначала. Но это очень популярная иллюзия. Она разбивается о суровую логистику. Железная дорога вокруг столицы физически не переварит такой объем наливных грузов.
8: Из-за разницы с трубами?
10: Да. Трубопровод – это река. Она течет 24/7. А поезда – это ведра. Чтобы заменить одну трубу от гигантского завода, нужны сотни дополнительных вагонов каждый день.
8: И их же надо где-то разгружать.
10: Разгружать, загружать, впихивать в расписание пассажирских поездов – это как пытаться засунуть воду из пожарного гидранта в садовый шланг. Логистика просто лопнет.
8: И вот из-за этого логистического тупика мы получаем, наверное, самое безумное последствие – откат к топливу стандарта Евро-3.
10: О да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
8: Я когда разбиралась, просто в шоке была. Для многих это, ну, просто цифра какая-то, да, подумаешь, Евро-3. А по факту для современного двигателя, который настроен на Евро-5, это просто медленная смерть.
10: Из-за серы?
8: Именно. Разница в содержании серы колоссальная. В 5-м классе максимум 10 миллиграммов на килограмм, а в 3-м до 150.
11: В 15 раз больше.
8: Да, и эта сера при сгорании превращается в серную кислоту. Она тупо разъедает цилиндры изнутри, масло портит. Но самое страшное – это катализаторы.
11: Фильтры эти выхлопной.
8: Ага, там внутри такие микроскопические соты. И вот это топливо с кучей серы дает столько сажи, что эти соты забиваются намертво. Выхлопом некуда идти. Двигатель задыхается, теряет мощность и все на капиталку.
11: То есть миллионы людей просто убьют свои машины?
8: Да. А ведь есть еще авиационный керосин. Завод же снабжал аэропорты. И плюс там пластмассы всякие, реагенты, асфальт.
11: Классический эффект домино. Одно звено выпадает и сыплется вся экономика.
8: Но экономика, это, знаешь, это долго. А вот физическая жизнь мегаполисов стала прям в тот же день. Воздух закрыли мгновенно. План ковер сразу в 4 аэропортах. Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский.
11: Больше 500 рейсов отменили или развернули. Вакуум в небе. Самолеты экстренно сажали в Казани, в Нижнем Новгороде.
8: А меня в сводках больше всего зацепило то, что происходило с людьми. Представь, от 75 до 100 тысяч человек оказались просто заложниками. Их эвакуировали из самолетов прямо со взлетной полосы в старый советский бомбоубежище под терминалами.
11: Ужас.
8: Да, семьи, коляски с детьми сидят часами в бетонных бункерах под землей и слушают сирены.
11: А на земле в это время вообще хаос творился. То, что сбивали, оно же падало на город.
8: Да, мега белая дача Даряла. На рынке садовод, паника жуткая. МКАД перекрыли. Ирония просто дикая. Спасатели кричат: «Эвакуируйтесь от завода», а дороги намертво стоят. Уехать тупо невозможно.
11: И вот тут, слушай, надо сместить фокус. Потому что горящие крыши и пробки – это то, что все снимали на телефоны. Это ярко. Но экологический мониторинг показал совершенно другую угрозу. Невидимую. Которая нависла над всеми, кто стоял в этих пробках.
8: Ты про вот этот черный дым от нефти?
11: Не просто дым. Я про химию в нем. Это токсичное облако накрыло огромные районы Капотню, Люберцы, Марьино. При горении нефти выделяется диоксид серы, бензол и гигантское количество мелкодисперсных частиц PM2,5.
8: Слушай, вот про эти PM2,5 постоянно говорят экологи, но мало кто понимает механику.
11: Ну смотри, это частицы размером меньше 2,5 микрометров. Они настолько мелкие, что наши естественные фильтры, ну там слизистая носа, они их вообще не задерживают.
8: Они сразу в легкие идут.
11: Хуже. Они проникают в альвеолы, а оттуда напрямую в кровоток. И разносят тяжелые металлы по всему организму. Для астматиков или пожилых людей постоять в таком облаке – это критический удар по сосудам.
8: Кошмар. Но пожар-то потушили в итоге, облако ушло через пару дней.
11: Ушло-то ушло, но вот то, чем тушили, это вообще отдельный уровень катастрофы. Вода.
8: Обычная вода.
11: Да если бы. Чтобы такой объем пламени сбить, туда льют тонны химической пены.
10: Это фторированные поверхностно-активные вещества. Очень токсичная штука. И вся эта жижа, пена, нефть, копоть, она же не испаряется.
8: Она в землю уходит.
10: Да. Просачивается прямиком в грунтовые воды под промзоной. Заражение водоносных горизонтов. И вот это уже не за неделю решается. Это реально экологическая бомба, которая будет травить воду годами.
8: Жесть. И вот когда дым рассеивается, пробки рассасываются, остается, мне кажется, самое тяжелое последствие. То, что вообще за деньги не починишь.
10: Психика.
8: Да, тотальный перелом, иллюзия безопасности, все разрушено.
10: Согласен. Это же прям мощный когнитивный механизм.
8: Да, мозг вообще удивительно работает. Ты можешь сидеть в центре, пить там свой латте, листать новости с какими-то ужасными разрушениями в других городах и искренне верить, что ты в домике. Что столица — это непробиваемый купол. Этот барьер реально нужен, чтобы не сойти с ума.
10: Ну да, но купол-то оказался дырявым.
8: Абсолютно. И проблема в том, что чувство безопасности, оно бинарное. Оно не бывает на 80%. Ты либо защищен, либо нет. И когда люди видят кадры, как дрон влетает в обычный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском.
10: Не в радар, не военный объект, в дом.
8: Да, прямо в спальный район. Вот в этот момент вся статистика ПВО для обычного человека просто обнуляется. Война пришла к нему во двор.
10: И реакция общества мгновенная.
8: Паника, спрос на противогазы взлетел, люди наличку из банкоматов выгребают, началась миграция, те, кто жил на юге и востоке мегаполиса, пытаются срочно переехать или продать квартиры.
10: А бизнес сразу реагирует на это. Страховать промышленные объекты становится либо нереально дорого, либо вообще отказываются. Инвестиции схлопываются.
8: Но если знаешь посмотреть шире, на макроуровень, это же проблема не только одного города.
10: Ты про другие регионы?
8: Конечно. Это супер жесткий урок. Давай логически. В столице самая высокая плотность ПВО в стране. И если даже она не справилась с роем дешевых дронов, то что тогда с остальными?
10: То есть такие гиганты, как Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород?
8: Татарстан с его нефтехимией. Да, они вообще открыто получаются.
10: Абсолютно. Вся концепция защиты гражданской инфраструктуры, которую годами строили, она просто в один день устарела. Требуется полная перестройка. А на нее нет ни времени, ни технологии вроде тех же лазеров, ни бюджетов.
8: Да уж. И это создает просто дичайшую дилемму для российской власти. Признать уязвимость – значит разрушить миф о силе. Сделать вид, что все нормально, тоже невозможно, потому что сотни тысяч людей это видели. В аэропортах, в пробках. Этот черный столб дыма было видно отовсюду.
10: Новая реальность. И эта реальность, она диктует совершенно новые правила выживания. Городская застройка теперь мешает защищаться, а дешевые гироскопы обходят миллиардные системы РЭП.
8: И это просто кардинально меняет наше восприятие безопасного пространства. Оставляем эту мысль для размышлений.
10: До связи.
8: До встречи.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
4: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
9: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
12: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют.

0: снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
1: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
0: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
2: Первое – это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе – это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
0: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Главные новости дня.
4: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
5: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
4: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
6: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
4: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывают,

0: рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
1: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
0: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Помощник президента Юрий Ушаков пожаловался, что европейские лидеры якобы доносят до главы Белого дома вредные идеи.
4: Оба переговорщика, и Кушнер, и Уитков, в ближайшее время посетят Россию. А сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами. Будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены. Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было.
2: На радио «Лента». Ужас дня.
5: 150 украинских дронов прорвали ПВО Москвы и подорвали нефтеперерабатывающий завод вместе с рынком «Садовод». Это самая массовая атака за все время войны. Из-за гигантских пожаров экстренно эвакуируют жителей соседних районов, которые задыхаются от удушливого черного дыма.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Лучшие ракеты против говна и палок. Военкор Филатов о полном провале противовоздушной обороны в Москве.
7: Все, что летело по Москве, говно и палки, которые были известны года два, как, ну, у нас так, по крайней мере, к беспилотникам противника относятся. Это же не орешник по гаражам. В итоге эти говно и палки расходуют лучшие в мире ракеты ПВО за много миллионов, разряжают их и, как результат, взрывы и разрушения. 3 года все, кто в теме, говорили о необходимости развития малой защиты, которую можно делать в гаражах. Были не услышаны или посланы обратно в свои гаражи. В свою очередь, мозг армии не смог отследить складирование и накопление огромного количества дальнолетов противника и нанести превентивный удар. Сегодня горит Москва. Мои поздравления министрам, генералам и прочим. Вам дали столько ресурсов. Мы видим, как вы их потратили.
6: Военкор канал «Лейб Гусар» публикует прогнозы Игоря Стрелкова об ухудшении ситуации на фронте. И не только.
8: Что я могу сказать? Ну, все ожидаемо. Все будет жестче. Если судить по производству вражеских заявлений, что они выпускают примерно 3 ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до 1,5 десятков ракет. Не более. Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни. а может быть и больше 200. Тоже совершенно ясно. Готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю. Однако удар по Чебоксарам показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории. Что будет, если противник запустит не 6, а 60 ракет? При этом военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу, оно ее упорно не хочет воспринимать. И в то же время у меня возникает все более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти с наименьшим ущербом для себя. При этом подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно. Все, о чем я предупреждал, к сожалению, сбывается. Ждем ухудшения ситуации.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: 80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте. В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
9: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, и тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
6: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный из донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых у нас остался один.
10: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, пипец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел, 300, средний. Я пока один.
6: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделения регулярно атакуют БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
11: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
6: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
6: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
13: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
6: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
8: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
6: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
8: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 1,5 сотни дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
15: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть за какой 5-й.
14: Москва подверглась крупнейшей за последние 2 года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
16: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
14: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате на территории завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
17: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее прямо вон горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
14: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
18: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котета, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
14: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета. Это ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
19: Доброе утро, друзья. Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
14: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
20: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
14: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
21: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
14: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов предложил привлекать к административной и даже к уголовной ответственности тех, кто критикует застройщиков.
22: На законодательном уровне вынести, регламентировать, потому что сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, там, агент может зайти просто на объекты там, и настолько вылить грязи на девелоперов, там, касаемо вообще мелочей абсолютно, допустим, здоровых, нормальных ситуаций, которые... происходят у девелоперов, да, все это гарантийные ситуации, где-то что-то потекло, где-то что-то просело, да, и так далее, и тому подобное, но из этого раздувается такая просто штука, по которой, ну, знаете, все, что мы делаем, многие, да, там, вкладываем в маркетинг, в пиар, в продукт, все, что мы развиваем, оно все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном в стройку и там, все это. Но мне кажется, здесь тоже вот, нужно с этой штукой бороться и все-таки нести те люди, которые вот, раздувают эти штуки, они должны нести все-таки определенную ответственность, административную, уголовную. Ну, я вижу в этом проблему. Как-то так.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
0: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе мир, где разбитая чашка сама собирается из осколков, а люди рождаются стариками, а умирают младенцами. Недавние теоретические изыскания физиков указывают на то, что в момент рождения нашего космоса могла возникнуть его точная зеркальная копия. Действительно ли где-то в темных глубинах мироздания существует антивселенная, летящая в обратную сторону по оси времени? Ученые из Канадского института теоретической физики «Периметр», среди которых был доктор Летхэм Бойл, перевернули научный мир, предположив новую космологическую модель. Они обратили внимание на фундаментальные симметрии природы и предположили, что Большой Взрыв не был началом всего, а стал точкой симметрии. По их теории, одновременно родились два мира — наш, устремленный в будущее, и зеркальный, который с нашей точки зрения движется в прошлое. Фантасты тут же развили эту мысль, предположив, что в той далекой зазеркальной реальности живут наши двойники, совершающие такие же поступки, но наоборот, а гравитационные отголоски их планет проникают к нам в виде таинственных сигналов. Поклонники многомерных пространств утверждают, что эти две вселенные постоянно соприкасаются в точках экстремальной гравитации, например, внутри черных дыр. Через эти невидимые мосты, по их мнению, происходит утечка элементарных частиц, что вызывает загадочные вспышки гамма-излучения, фиксируемые нашими орбитальными телескопами. Они верят, что если человечество научится управлять этими проколами в пространстве, мы сможем путешествовать не только между мирами, но и менять ход собственной истории. Однако реальная физика куда более конкретна. Доктор Бойл и его коллеги создали эту концепцию не ради путешествий во времени, а для того, чтобы элегантно решить загадку темной материи, не придумывая новые гипотетические частицы. В их зеркальной вселенной физические законы абсолютно стабильны, а нейтрино обладают правильной ориентацией, что идеально объясняет наблюдаемый баланс сил без привлечения мистики. Пока у нас нет приборов, способных заглянуть за точку Большого Взрыва, эта теория остается красивым математическим допущением, напоминающим нам, что реальность вокруг может оказаться лишь половиной гигантской космической картины. Большинство ведущих мировых космологов подчеркивают, что гипотеза Бойла пока не имеет под собой экспериментальной базы и является лишь одной из сотен математических моделей. Современные ускорители частиц, такие как Большой Адронный Коллайдер, до сих пор не обнаружили никаких следов правых нейтрино, которые предсказывает эта зеркальная теория. Физика требует строгих доказательств, и пока зазеркальный мир остается изящной формулой на бумаге, будоражащей воображение любителей фантастики. Но с вами был Красный Карлик, и если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 23 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде всегда. Мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой. Принимайте, благодарите, любите друг друга. И, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Беда дня.
4: Правительство официально разрешило продавать на АЗС низкокачественный бензин из-за дефицита и поломок на заводах. Новое суррогатное топливо будет быстро портить двигатели автомобилей, но других вариантов заправить машину у водителей просто нет.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев перед своими прихожанами провел исторический экскурс на примере сказки «Курочка Ряба».
5: Ну, потому что это дурной отец, дурной бабка, они очень похожи на русский народ, который так отнесся к своей монархии, к своему царю, к своему православию. Потому что лет 200, 18-19 век, дед с бабкой били-били, не разбили русскую монархию, русскую историю, русскую церковь, русскую святость. Все били-били-били-били. Потом опять мышка бежала, какая-то холера пробежала мимо. Наверное, Ленин приехал в запломбированном вагоне из Германии через оккупированную территорию. На броневичок залез, сказал апрельские тезисы, сказал. Мышка, нищая, никто же не знал его. Его никто не знал в России, этого картавого человека. А он пробежал, хвостиком махнул, яичко упало и разбилось. И тогда начали плакать дед с бабкой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, плохо живется, в колхозе жить не весело. На баре наработали 3 дня в неделю, а на советскую власть 7 дней в неделю без отдыха. Они очень быстро поняли, что они попали в большую беду, начали плакать. А курочка ряба говорит: не плачь, деда, не плачь, баба, я снесу вам еще одно яичко, но уже не золотое. Уже не золотое, уже простое. Вот мы сейчас живем в эпоху простого яичка. Нет золотого уже. А простое есть, как бы все в порядке. Значит, поэтому, христиане, от вас все зависит. От того, постишься или не постишься, верный ты жене или неверный, или ты верная мужу, или хвостом вертишь перед чужими мужиками. От этого много чего зависит. Что ты читаешь или вообще ничего не читаешь. Опять-таки, там, любишь ты того же апостола Павла или там апостола Петра, или ты не знаешь, кто это такие. В отпуске ты едешь в Таиланд или в Оптину пустынь? В Египет или на Соловки? В Серафимо-Дивеевскую обитель или тебя несет какая-то холера, значит, по всем заграницам, как бы. Это от этого все зависит. Ты куда деньги занес? Таиландскому туроператору или поехал в правильном направлении и помог бабке дровами запастись на будущую зиму где-нибудь в Рязанской деревне? От этого очень много зависит.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Нищета не порог. Почти 50 тысяч калининградских пенсионеров живут за чертой бедности. Как выжить на одну пенсию при нынешних ценах? Свято место пусто не бывает. Глава районной администрации Тульской области станет министром в правительстве Калининградской. В регионе действительно дефицит своих кадров. Власти рулят. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях, а на въезде в Зеленоградск разрешили вырубить без малого 150 деревьев ради цирка Шапито. То есть ничего личного, только бизнес? Итак, в Калининградской области свыше 46 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Иными словами, живут за чертой бедности. По данным регионального отделения социального фонда, речь идет о пенсионерах, чей доход не достигает 16 776 рублей в месяц. Именно такой прожиточный минимум предусмотрен сейчас для этой категории населения. Фактически каждый такой пенсионер не может дотянуть до установленного государством минимального уровня дохода без дополнительной помощи из бюджета. Поэтому существует региональная социальная доплата. Но, по правде сказать, эта надбавка лишь спасает от голодной смерти. Конечно, легче тем, кому помогают дети и родственники. А если таковых не имеется, то для одиноких людей с пенсией ниже прожиточного минимума каждый день сродни борьбе за выживание. Полноценного питания, условий проживания, обеспечения лекарствами, особенно при нынешних ценах в регионе, пенсионеры позволить себе не могут. Поэтому еле сводят концы с концами. И если калининградцы уже привыкли к тому, что цены в эксклаве покруче, чем даже в Москве и Питере, то гости Балтийского края явно пребывают в шоке.
7: Мы в очередной раз вернулись с магазина, принесли домой полпакета и при этом отдали фиговую кучу денег. Ребят, Калининград, скажите, пожалуйста, как вы живете с такими ценами? Это же просто кошмар. Соотношение цены заработной платы не соответствует норме.
1: А вот так и живем. А кто-то, наоборот, от нищеты сводит счеты с жизнью. Наверняка все помнят жуткую трагедию, произошедшую в Калининграде в начале мая, когда под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек, 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука. Как потом выяснилось, семья жила в съемной квартире. Денег на аренду и жизнь не хватало, и женщины решили совершить суицид. Сами выпрыгнули из окна 9-го этажа и выбросили своего сына и внука. Эта история о коллективном суициде от безденежья тогда потрясла всех. Сразу же в новостях появилась информация о том, что в 2025 году доля населения Калининградской области, живущая за чертой бедности, то есть малоимущие с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. И это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который, согласно РИА Рейтинг, составляет почти 7,5%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору беспрозванных.
9: Калининградцы беднеют. с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны, буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
1: С арендой жилья в регионе тоже не все хорошо. Калининград оказался среди немногих крупных городов России, где аренда квартир продолжает расти вопреки общероссийской тенденции.
10: По данным аналитиков, в мае сильнее всего подорожала аренда двухкомнатных квартир сразу на 5,5%. Средняя ставка достигла 39 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир выросла до 49 тысяч. Однокомнатное жилье теперь обходится в среднем почти 30 тысяч рублей в месяц. При этом в большинстве российских регионов арендные ставки снижаются из-за роста предложения на рынке. В Калининграде все наоборот, цены продолжают расти.
1: И к другим новостям. В министерском полку прибудет. Правительство Калининградской области, как сообщает портал «Тульские новости», скоро пополнится новой креатурой из Большой России. По данным издания, глава администрации Узловского района, 57-летний Николай Терехов, сидит на чемоданах и ждет назначения министром. Регионального контроля уже 7 июля. В своем районе с населением 76 тысяч человек чиновник руководил с 2013 года. Оттуда же, из Тульской области, к нам уже прибыл первый вице-губернатор Валерий Шерин, который и подозревается в наборе своих кадров. Видимо, в Калининградской области трудности с профессиональными управленцами, если приходится их приглашать с других регионов. Или наоборот, устоявшаяся тенденция брать на руководящие должности иногородних. Губернатор без прозванных, как известно, также не местный. В любом случае, и море под боком, и зарплата министра на Янтарных берегах всяко больше зарплаты главы районной администрации. Причем со всеми прелестями финансовых вливаний из центра и особой экономической зоны. Правда, федеральные дотации для региона прикроют с 2028-го, но за два года еще многое можно успеть, было бы желание. Под Калининградом узаконили землю под глэмпинг на сельхозугодьях.
11: Власти Калининградской области изменили вид разрешенного использования двух участков общей площадью около 3 гектаров в районе поселка Новосельское, где работает глэмпинг «Космосфера» на берегу Куршского залива. Министерство градостроительной политики разрешило использовать землю для природно-познавательного туризма. Ранее эта территория предназначалась для хранения и переработки сельхозпродукции, а также выращивания сельскохозяйственных культур. Однако глэмпинг фактически работал здесь еще до изменения вида использования. В январе 2025 года Росприроднадзор выносил владельцам комплекса предостережение. Ведомство указывало на ущерб окружающей среде из-за выгребных ям и напоминало о недопустимости размещения туристических объектов на землях сельхозназначения. Несмотря на это, работа глэмпинга продолжилась, а теперь использование земли под туристический объект официально согласовано. Для справки, стоимость проживания в космосфере составляет от 11 до 15 тысяч рублей за сутки.
1: А вот власти Зеленоградского округа разрешили вырубить 136 деревьев на участке более 2 гектаров в поселке Сосновка. На этой территории планируют разместить цирк Шапито на 1000 зрителей и построить парковку на 340 автомобилей. Ради нового объекта на въезде в Зеленоградск исчезнет более сотни деревьев. Взамен инвестор обещает высадить по периметру участка 119 молодых саженцев грабов, которым понадобятся годы, чтобы заменить взрослые насаждения. Кроме того, практика показывает, что более половины новых деревьев не приживаются. Без должного ухода погибает более 60% новых посадок. При этом вырубки уже взрослых деревьев происходят постоянно и в основном под прикрытием строительства и благоустройства. Кстати, с последним Калининград явно перещеголял Санкт-Петербург, где посреди лета провели учения по уборке снега. И это не анекдот, а сущая правда. Коммунальные службы Центрального района Санкт-Петербурга организовали учения по уборке снега на Кирочной улице в разгар июня. Сотрудники жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб под недоуменные взгляды и возгласы местных жителей отрабатывали взаимодействие при сильных снегопадах и оперативное привлечение спецтехники. Понятно, что учения прошли во время теплой летней погоды и чистого асфальта. А дело в том, что плохая уборка снега, точнее ее отсутствие, одна из главных болей Петербурга зимой. Вот и решили коммунальные службы оттачивать мастерство летом. Правда, жители иронизируют, что теперь главное не забыть полученные навыки к декабрю. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: В удивительное время живем. Что не новость, то плакать хочется. Итак, под Калининградом сельхозземлю переводят под глэмпинг. И в это же время на въезде в Зеленоградск разрешают вырубить 136 деревьев ради цирка «Шапито». Я прочитал оба заголовка и просто сидел минуту. Потому что это звучит как анекдот, только это не анекдот. Давайте начнем с первой истории, с землей. Потому что здесь важно понять один момент. Сельскохозяйственная земля – это особая категория. Не просто участок, особая. Там нельзя просто взять и построить гостиницу. Нельзя открыть кафе. Нельзя разбить глэмпинг и принимать туристов. Это земля для сельского хозяйства. Пашня, пастбище, сады, фермы – все остальное – нарушение. Если обычный человек хочет изменить назначение своего сельхозучастка, он идет в очередь. Собирает пакет документов, подает ходатайство в правительство региона, ждет экспертизы, проходит публичные слушания, потом ждет еще. По хорошим срокам вся процедура занимает 2-2,5 года. По плохим – 8 лет. Это реальные цифры от реальных юристов. Есть истории, когда заявление 3 года лежит в правительстве. Без ответа. С 1 марта 2026 года процедуру ужесточили еще раз. Ввели систему двух ключей. Теперь нужно согласование и на региональном, и на федеральном уровнях. Перевод сельхозземли стал еще сложнее для обычного человека. Теперь конкретная история. Поселок Рыбачий, Куршская коса. Кадастровая стоимость – 77 тысяч 600 рублей. Официальный вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 3 гектара сельхозземли с суммарной кадастровой стоимостью около 150 тысяч рублей. На этих участках сейчас стоит глэмпинг «Космосфера». Владелица – индивидуальный предприниматель Надежда Молчанова, зарегистрированная в Иркутской области. То есть на земле, где по документам должны выращивать лекарственные культуры, стоит коммерческий туристический объект. И теперь идет процедура изменения вида разрешенного использования на познавательный туризм. Возможно, все законно. Возможно, процедуры соблюдены. Я не утверждаю обратное. Я просто смотрю на скорость. И сравниваю. Владелица гостевого дома «Грёза Хутор», руководитель Союза экскурсоводов Калининградской области Виктория Корнева, рассказала в интервью. Она тоже хочет перевести часть своих сельхозземель, тех, что давно поросли историческим лесом, в рекреацию. Ее заявление лежит в правительстве третий год, без движения. Переходим к деревьям. 136 деревьев. Еще раз. 136. Въезд в Зеленоградск, поселок Сосновка. Участок с кадастровым номером 39050111008244. Площадь 2,1 гектара. Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на удаление 136 деревьев. Генеральный директор компании Максим Пиляк. До марта 2026 года единственным учредителем этого ООО был бывший депутат Совета Светлогорска Дмитрий Олимпиев.
6: А что это вообще за деревья? Это важный вопрос. Это не кусты возле забора, не три засохших дерева на пустыре. Это зеленая зона на участке площадью 2 с лишним гектара. Исходя из плотности посадки и площади, взрослые деревья, которые там стоят годами. По проекту компенсационного озеленения взамен планируется высадить 119 грабов по периметру участка. То есть даже количественно минус 17 деревьев. Про возраст и объем кроны никакого сравнения. Компенсационная выплата за все 136 деревьев составила около 1,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона. За 136 живых деревьев. Это примерно 12 500 за дерево. И ради чего все это? Ради цирка «Шапито». Временного. На 1000 зрительских мест. Плюс парковка на 340 машин. Это в документации написано прямым текстом. Цирк – временный объект. Он приедет, он поработает, он уедет. А деревья – постоянные. Их не было, их посадили. Они росли. Их спилят. Пни останутся. Саженцы граба в первые годы – это не деревья. Это прутики. Цирк уедет, пни останутся.